Правда Твоя, Боже, да превыспренних великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях. Святый Израилев, радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла.

Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Саввы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника.

Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полною чашею, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал: буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом.

0: народом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои.
1: И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы продолжаем читать свидетельство Марты Ивановны Пейсти. Она сама рассказывает нам его, и я читаю его с ее слов. В прошлый раз она окончила тем, что со своим мужем она покинула голодный Петербург для того, чтобы в поезде отправиться в Царицын. Но по пути им пришлось заехать в Нижний Новгород, и вот что рассказывает она об этом. Так мы приехали в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде мы узнали, что наш пароход отходит только на следующий день, а нам нужно где-то ночевать. Еще на вокзале нам стало известно, что все гостиницы и постоялые дворы переполнены людьми. Где же нам ночевать? Тогда я вдруг увидела одну даму, одетую в форму армии спасения. Она стояла в стороне и разговаривала с каким-то молодым человеком. После мы узнали, что она шведка и является последним из работников армии спасения, и что на следующий день она должна покинуть.

покинуть Россию. Но Господь оставил ее для нас, потому что по ее форме мы узнали, что она христианка. Мой муж подошел к ней и начал спрашивать, не знает ли она места, где бы мы могли переночевать. Тогда вдруг ее собеседник, молодой человек, обернулся к моему мужу и говорит: «Как ваша фамилия?» Муж назвал фамилию, и вдруг молодой человек крепко обнял его и поцеловал. «Дорогой брат Пейсти, как я рад вас видеть!» — воскликнул он. «Я только совсем недавно получил вашу литературу и песни, и мое желание было всегда увидеть вас лично. И теперь вы здесь. Вы пойдете ко мне переночевать». Он говорил еще: «Мой дом очень бедный, но то, что я имею, я дам вам». Мы с радостью приняли его приглашение. Когда мы вошли в его дом, мы увидели, что это действительно бедный дом из маленькой комнаты и кухоньки. В комнате жили его отец и мать, а в кухоньке он имел узкую кровать. Указав нам на свою кровать, он сказал: «Мою кровать вы можете занять на эту ночь». Конечно, ни мой муж, ни я не могли спать в ту ночь, но мы, по крайней мере, могли уложить на кровать ребенка, и в наших молитвах мы благодарили Господа за этого дорогого брата, который отдал нам все, что имел. Мы не знали, где он сам спал в ту ночь, но утром он пришел, чтобы проводить нас на пароход. Мы взошли по трапу на переполненный пароход. В нормальное время из Нижнего Новгорода в Царицын переезд занял бы 2 дня. Но теперь в ужасных условиях мы плыли 2 недели и так и не достигли Царицына. На пароходе за большие деньги можно было достать кое-какую пищу. Трудности поездки связывались с тем, что в районе Средней Волги шла гражданская война. Мы слышали выстрелы наступающих армий и не могли пристать ни к одному берегу, а последние 3 дня нашего плавания оказались наиболее трудными. Мы не имели ни куска хлеба. Однажды в 12 часов ночи мы услыхали стук в дверь нашего купе. Когда муж открыл дверь, он увидел красноармейского солдата. Солдат сказал, что пароход дальше не пойдет, так как из-за больных он должен возвратиться обратно. Он спросил, не хотим ли мы возвратиться, или предпочитаем остаться здесь. Он говорил еще, что здесь нет пристани, ибо в окружности до 300 верст нет никаких селений. Но красные постарались так пристать к берегу, чтобы желающие сойти все же могли это сделать. Мы решили также сойти с парохода с твердым намерением, что если нам суждено умереть с голоду, то мы умрем здесь. С тем мы и сошли. Пароход ушел, а мы остались среди ночи на берегу. Шел дождь и дул очень холодный ветер. Я села на камень, стараясь прикрыть своего ребенка, насколько могла, чтобы защитить его от холодного ветра и дождя, и в сердце своем я все время роптала на Господа. «Почему мы должны быть здесь?» — снова повторяла я. Мой муж не мог смотреть на нас, как мы сидели там. Ребенок плачет, и я плачу. Он оставил нас и сам ушел. После он говорил, что шел пешком по берегу Волги и прошел с версту. Там он преклонил колени и молился. Он говорил: «Господи, Ты сам призвал нас в Россию, чтобы мы могли проповедовать Твое Евангелие. И Ты в Своем Слове обещал, что Ты позаботишься о Своих детях. Теперь Ты видишь, что мы здесь, в этой пустыне, должны умирать с голоду. Я прошу, пошли пищу моему ребенку. Ты послал пищу Илии, Ты можешь послать ангела или ворона, которые могут принести нам пищу». Когда он поднял голову, то он увидел приближающуюся издали фигуру человека. Фигура подходила все ближе и ближе. Вспоминая этот случай, мой муж всегда говорил, что не знал, мужчина это был или женщина. Но когда подходивший был близко, он сказал мужу: «Я знаю, что ты ищешь пищу своему ребенку». И он оставил пакет в руках моего мужа, повернулся и исчез. Мой муж вернулся ко мне с этим пакетом и рассказал мне, как он его получил. Я почти боялась открыть этот пакет, будучи совершенно уверена в том, что это был дар ангела, посланного с неба. Пакет содержал завернутую в белоснежную бумагу густую, теплую, манную кашу. Я дала ее своему ребенку. Ребенок не мог много есть, так как перед этим долго голодал, так что там осталось мне и моему мужу, чтобы подкрепить наши силы. Чудный наш Господь! Он знал, в какой пище мой ребенок нуждался в этот момент. Он послал не кусок хлеба или мяса, но послал именно эту чудную, теплую, сладкую кашу. Да будет слава ему вовеки!
Слишком много взяло бы времени, чтобы рассказать, каким путем мы выбрались из этой пустыни. В конце концов мы приехали в город Самару, который красные только что оставили, и в него вошли белые. Неубранные мертвецы еще лежали на всех улицах города. Месяц спустя после нашего приезда в Самару у нас родилась наша вторая дочь. Ей был один месяц, когда мы были должны оставить город, переехать в Сибирь. Мы приехали в город Иркутск. Там условия жизни были лучше, пищи было достаточно. Но моя малютка, которая так долго уже страдала от голода, уже не могла поправиться в этих лучших условиях и ушла от нас к Господу. Я помню тот день, когда я стояла около ее открытой могилки. Я преклонила мои колени и сказала Господу: «Я знаю, дорогой Господь, почему Ты потребовал у меня ребенка, потому что я не могла согласиться с Твоей любовью, и я сейчас своими собственными силами тоже не могу этого сделать. Но я прошу Тебя, наполни мое сердце любовью к русскому народу, даруй, чтобы я всегда была покорна Твоей воле». В тот момент, когда я стояла на коленях, один дорогой русский брат подошел ко мне, положил руку мне на плечо и сказал: «Дорогая сестра, скоро придет наш Господь, и тогда ты увидишь свою дочурку». В этот момент Господь наполнил мое сердце такой любовью. Я увидела в этом брате весь страдающий русский народ, и я готова была обнять и поцеловать его. И с того дня я всегда говорю, что по крови я шведка, но сердце мое русское, и я знаю, что скоро действительно Господь придет, скоро прозвучит последняя труба архангела, и могилы откроются, и маленькая могилка в далекой Сибири тоже откроется. И дорогая могила, которая у меня здесь, в Нью-Йорке, где покоится тело моего дорогого мужа, который 40 лет трудился для Господа, и она откроется. Если я буду еще жива, тоже буду восхищена навстречу им, навстречу моему дорогому Спасителю, который умер за меня и отдал свою драгоценную кровь во искупление мое. И там я также встречу всех дорогих русских, которые были спасены в те годы, когда мы путешествовали по Сибири и России. Дорогой мой слушатель, встречу ли я тебя там? Готов ли ты встретить его? Омыты ли твои грехи его кровью? Если нет, он хочет сделать это сейчас. Прими его как своего личного спасителя. Господь да благословит тебя. Марта Ивановна Пести не дождалась пришествия Господа. Она уже в его обителях, она уже видит и девочку свою, и мужа своего, 71-го года, она уже со своим Господом. Знаете ли вы Господа? Своим свидетельством она призывает вас сегодня, дорогие слушательницы. Помолимся. Дорогой наш милосердный Господь, через свидетельство этой женщины заговори ко многим сердцам, да узнают многие о спасении Твоем. Да напомнится этот стих, который она привела в начале своего свидетельства еще многим, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит 9-я часть этой истории.
1: «Ты куда суешь свой нос, писаришка поганый? Ах ты паршивец! Мне угрожать!» Майор встал во весь свой огромный рост и потянулся к кобуре. «Сейчас я тебя каналью в расход пущу!» Тут даже пьяный Сюткин испуганно заморгал глазами. «Успокойся, Игорь Силыч, что с молодого возьмешь?» «Да и наш уговор!» Напомнил о чем-то второй, Спирин. «Угомонись, майор, ты же обещал мне его отдать! Побалуемся, тогда и в расход можно!» И оскалился, еще больше напомнив обезьяну. «А можно и оставить жить! После такого пикника он уже никому ни про что не пикнет!» И сам же заржал своей, как ему показалось, удачной шутки. Рюхин что-то быстро смекнул и спрятал наган. «Ну что, Шмидт, выбирай! Или у меня на столе твоя бумага, или...» Кивок в сторону обезьяны. «Будешь вон с ним толковать. Догадываешься, о чем?» «Догадываешься. Вижу, что у Бога совета спрашиваешь».
2: Коля действительно горячо взывал к Богу. «Господи, вмешайся и спаси от нечеловеков! Господи, вмешайся и спаси!»
1: Но кругом тайга и ни единой души вокруг. Измерив глазом расстояние до кручи, он понял, что его спасут только быстрые ноги. Но Рюхин уже цепко держал его за руку.
3: «Так что? Что разрешил тебе твой Бог?»
1: И опять гогот двух дебилов. И тут третий, Сюткин. Мужик лет 40. Видимо, поняв, наконец, о чем речь, вдруг попятился от них на карачках. Но в глазах его уже был не страх, а жуткая брезгливость и презрение.
3: «Вы че, мужики, совсем нехристи?»
1: Враз осипшим голосом выдавил он.
3: «Чур свое скотство без меня!» «Да ты чего, Федя, чего?»
1: Двинулся к нему Спирин. Но тот уже стоял на ногах, подхватив с земли свою винтовку.
3: «Стой там, нехрист!»
1: крикнул он и повел дулом на майора.
3: «Отпусти, пацана, Силыч! Побойся Бога! Или пальну! Ей-ей, пальну!»
1: «Да кто его держит?» Сделал майор вид, что перетрусил и оттолкнул от себя Колю.
3: «На, смотри, кто?» «Ты чего взбеленился, Федя? Шуток не понимаешь?»
1: Рюхин старался говорить мирно, однако внутри него все клокотало. И единственное, чего он ждал теперь, так это удобного момента, чтобы выхватить наган и пришить подлого конвоира.
3: «Перебрал он, вот и шумит!» – поддакнул Спирин. «Да брось ты свою пукалку! Никто немчурюка трогать не собирается!» «Сказали же, шутка!»
1: Сюткин медленно опустил винтовку. Орюхин также медленно тянулся рукой к кобуре. И в этот момент раздался гудок машины. За этой разборкой никто из них не услышал, как к капушке, где стояла М-ка, подъехала полуторка. Тут же из леса на поляну в сопровождении Августа выбежал лейтенант-особист, помощник Рюхина. Завидев компанию, он убыстрил шаг, а шофер остался у края поляны.
3: «Скорее, Игорь Силыч!»
1: На ходу призывно махал рукой лейтенант.
3: «У зэков побег! И наших трое с ними!»
1: И до этого уже протрезвевший майор вмиг сориентировался и обрел ясность мысли. В сердцах чертыхнулся, что, мол, час от часу не легче. Он привычно, будто ничего особого здесь и не произошло, скомандовал.
3: «А ну! Все бегом за мной! Быстро!»
1: Но его помощник поднял руку.
3: «Писаря оставь, Игорь Силыч! Пусть на полуторке едет! Мы сразу на перехват на М-ке! Есть у меня соображение, где возьмем их!» «Молодец!» – похвалил майор
1: и, притянув к себе Колю за рукав, тихо процедил. «Хоть одно слово вякнешь, будет тебе полный капут, понял?» И уже громко.
3: «Все здесь прибрать и увезти! Исполняй!»
1: У края поляны он лишь на секунду встретился взглядом с летчиком. Но мысль, внезапно пронзившая мозг, долго потом не давала ему покоя. Она, эта мысль, впервые в жизни постучалась к нему и заставила задуматься. «Ты смотри-ка, будто чует этот летун, что с пацаном беда. Может быть, и правда неспроста это?» И следом догадка, от которой мороз по коже.
3: «А ведь как вовремя! Приди они с особистом на какие-то секунды позже, и для меня могло бы все закончиться плачевно».
1: Он даже приостановился на мгновение.
3: «Я ведь с пьяных шаров хотел пришить и Сюткина, и Писаря. И тут же оказался бы, как минимум, на передовой, а максимум? О, Господи!»
1: И испугался того, кому нечаянно возвал, и в панике закрутил головой по сторонам, что не вслух ли сказал.
3: «Это уже совсем не гоже для майора». «Нет, слава Богу! Ах, ты, мать честная! Да что это с ним? Ой, бросать надо эти пирушки. Надо. Никакого Бога нет. Нет! Нет! Нет!»
1: Повторив это, как заклинание много раз, почувствовал, что успокоился. Но так ясно же, кто помог. Покой каждому приходит со стороны того, чей он раб.

В дороге Коля обо всем рассказал Августу. Тот, конечно, знал, что Рюхин всеми способами пытается засадить его за решетку, и нисколько не удивился. Но что жертвой этих интриг чуть не стал ни в чем не повинный Шмидт, потрясло его. Он почувствовал себя страшно виноватым перед Колей. Но что он мог сделать? Подать жалобу на майора? Смешнее не придумаешь. Тогда что? Именно этот вопрос он задал и Коле. Что же теперь делать? Не мне, а тебе. У тебя только два пути. Один путь, твердо сказал Коля. О втором даже и не думай. Но если ты меня не сдашь, он сошлет тебя туда, где даже наша здешняя жизнь покажется раем. И получится, что из-за меня. Ошибаешься, Август. Это я сделаю из-за себя, чтобы не стать Иудой. А я им стану непременно, если, как ты говоришь, сдам тебя. Потому что потом придется сдать другого, третьего. Предательство от сатаны. И оно даже в мое мирское время было не по мне. А теперь я знаю, что от Бога, а что от лукавого. Все стало так очевидно. К тому же я достаточно окреп, и мне не страшна уже никакая работа. Что бы ни случилось, Бог не оставит меня своей милостью, как спас и сегодня. Какое еще нужно доказательство его заступничества? Ты только подумай, откуда пришла помощь? Кто бы мог предположить, что конвоир заступится за меня? Вот он, Божий промысел. Я все лучше понимаю то, о чем говорил дядя Юрген. Да, это действительно чудо. Голос Августа дрогнул. Непостижимо. Сюткина я знаю и никогда не замечал, чтобы он испытывал к нам какое-то особое почтение. Никогда. То, что произошло, для меня полная загадка. С чего бы ему встать на твою защиту? Кто надоумил? Господь, я же и говорю об этом, Август, и благодарю Бога, и буду просить Его о спасении этого человека. Проси, не проси, а его ждет невеселая участь. Как, впрочем, и тебя. Я в этом не сомневаюсь. Мне легче. У меня есть Бог. Да у него, как я понял, тоже. Раз обозвал их нехристями, то Христос для него много значит. Может, он скрывал свою веру? Опасно это – верить. Дядя Юрген не скрывал. Сравнил. Берг, конечно же, был молодцом. Не каждому дана такая смелость. Но он такой же лагерник, как и все мы, а Сюткин – конвоир. Нам-то уже нечего терять. А ему есть что. Да его в раз турнут куда-нибудь в штрафбат, если только это подтвердится. Рюхин такие шуточки не прощает. Но куда он засунет тебя? Вот в чем вопрос. Все в руки Бога, Август. И я во всем полагаюсь только на него. Потом, знаешь, не забывай, что благодаря тебе я уже могу водить машину.
и совсем неплохо в ней разбираюсь. Вдруг, да где-то понадоблюсь в качестве шофера. Во! Вот это разговор, Коля! Оживился Август. А то все на Бога да на Бога. На Бога надейся, а сам не плашай. У меня, кажется, есть план. Он бы не пригодился, если бы дело с тобой так не повернулось. Но теперь это неплохой выход. Тем более, что другого нет. В общем, Митрич добивается моего перевода мастером на стройку. Я ведь кумекаю в строительстве. А он один не справляется. Мужик он пробивной. Если что задумал, добьется. Не смотри, что покладистый рохля с виду. А главное, его ценят там, наверху. И еще как ценят. Потому что он один тянет всю работу. За всех безмозглых наших начальников, для которых даже простые чертежи, китайская грамота, они вообще ни о чем не смыслят, кроме как где и что своровать. Да еще над кем поизгаляться. Он не из их породы. И то, что я еще относительно свободен, это тоже во многом благодаря ему. В общем, как только все прояснится, он попросит тебя на мое место. Шоферов-то ни одного больше тут нет. Захочет ли он просить за меня? Усомнился Коля. Еще как! Хмыкнул Август. Он сам мне это предложил. Виноват, говорит, перед вами обоими. А в чем? Не говорит. Но я догадываюсь. Я тоже. Ветров с дуру проболтался. Я не в обиде на Митрича. Побольше бы таких, как он, легче было бы жить. Ну, тогда будем ждать и надеяться, Коля. Теперь куда кривая вывезет? Ага. Только не куда кривая вывезет, а куда Бог укажет. Но пусть будет по-твоему. Дай-то Бог. Вот видишь, радостно улыбнулся Коля. Ты тоже Бога попросил. Стало быть, он даст. Буду молиться за это. Ну-ну, поживем, увидим. Но все вышло не совсем так, как они планировали. То есть Августа, да, перешел на стройку. А вот Колю из штаба не отпустили. И как Митрич не хлопотал, отказали по вполне производственной, на первый взгляд, причине. Мол, толкового писаря в штабе нет. Тем более, что быстро сыскали шофера на замену Августу. Легче оказалось найти водителя машины, чем грамотного человека. Но да и это было бы не страшно, если бы не знать, что за всем этим стоит Рюхин. А он ходил туча тучей и уже не спускал с Коли глаз. Преследование его стало, по-видимому, навязчивой идеей майора. Пару раз он уже вызывал парня к себе и, не получив согласия, сообщил с иезуитской улыбкой. «Тогда ты у меня не только в шоферы, даже в босую команду здесь не пойдешь!» Отметил Коля и исчезновение сначала конвоира Сюткина, затем и гориллоподобного Спирина. Обоих отправили на фронт. Второго, видимо, ради справедливости. Ну, чтобы ненароком не сболтнул лишнего. Там-то, на передовой, пусть что хочет болтает, никто в расчет не возьмет. Ясно, что наговаривает человек, раз лишили не только кормушки, но и жизнь под угрозу подвели.
Повеселел после этого Рюхин и, вызвав Колю в очередной раз, сказал, довольно потирая руки: «Ну вот, готовься, Шмидт, к этапу. Слышал о Котласе? Вот туда все в журдалак и отправим тебя. Ты же у нас герой, вот я и уважил тебя». Ну, отправил бы, не отправил, еще неизвестно. Но майору всегда доставляло огромное удовольствие наблюдать за реакцией подопечных. Ведь одно упоминание об этом концлагере вызывало у людей мистический страх. Своего ужаса не смог скрыть и Николай. И это воистину был этап на кладбище. И именно это проклятое место имел в виду Август, когда говорил об аде на земле. К счастью, свои угрозы майор вынужден был на время отложить, и виной тому стали участившиеся побеги трудоармейцев. И то сказать, словно сговорились они. Один побег следовал за другим, и просто не до сведения личных счетов стало майору. Выходило так, что пока он добивался показаний на Шталя в предполагаемой организации побега в это самое время, реально бежали совсем другие люди. Да вряд ли теперь нашелся хотя бы один из сослуживцев, кто позавидовал бы ему или захотел бы быть на его месте. Ведь вовсе не факт, что всех бежавших ловили. А это, как сами понимаете, не поднимало авторитет особиста. Но кое-кого все же ловили, и довольно быстро. Тогда в дело вступали преснопамятные тройки, направо и налево раздавая тюремные сроки. С каждым таким судом все тяжелее становилось на душе у писаря Шмидта. Ведь другой раз в учетной карточке и личном деле подсудимого приходилось записывать то, чего на самом деле не было. Вернее, его обязывали это делать. Так, например, беглецы задним числом превращались из сбежавших в отпускников, из осужденных на тюремный срок в этапированных в другую зону и так далее. Этакая казуистика была необходима, чтобы хоть немного скрасить жуткую реальную обстановку в лагерях. Не выполнять приказы Коля не мог, а выполнять их стоило ему душевного равновесия. Он с тоской чувствовал, как буквально раздваивался в душе и сильно страдал. А рядом не было такого опытного наставника, каким был Берг. Но однажды, после сердечной утренней молитвы, он явственно расслышал наказ: «Уходи сам». «Куда? Господи!» Инстинктивно оглянулся он, но никого рядом не было. Однако голос был настолько отчетливым, что у него даже не возникло сомнения в том, что это был голос Бога. «Куда? Господи!» Прошептал он в благоговейном смирении и замер в ожидании. Ответа нет. И заметался парень в догадках. Что-то ведь имелось здесь в виду. Но не могло это ему просто прислышаться. Так в смятении прошло несколько дней. И неизвестно, чем бы это для него закончилось, если бы не приказ начальства об отправке 40 армейцев в Краслак. И вот, переписывая кандидатов на этап, Коля снова услышал этот голос и понял, что надо делать. Он тут же внес в список свою фамилию, а после утверждения списка, который, конечно же, никто и не читал, тихо-мирно встал в ряды отправляемых. Недоумение при построении на этап и перекличке,
Конечно, было, но не более того. И после их отправки одни судили так, другие иначе. Но в одном сходились все. У парня зашел ум за разум. Так ведь и правда. Но какому идиоту придет на ум самому записываться на этап? Да еще с такой-то должности. Только два человека догадались о настоящей причине поступка писаря. Шталь и Рюхин. Август воспринял это хоть и с грустью, но с неким облегчением. Все же Краслак не Котлас, да и путь туда не столь долгий. Майор же был сначала вне себя от гнева. Во-первых, поскольку он был в очередной командировке, никто не поставил его в известность. А во-вторых, не дал ему пацан насладиться процедурой высылки. Сам себя выслал. Уж если бы он действительно захотел укутать писаря, то помурыжил бы его напоследок так, чтобы тот всю оставшуюся жизнь помнил. И зачем только он, Рюхин, тянул с этапом в Котлас? Потом что-то шевельнулось в душе этого человека. А может, и хорошо, что так вышло? Он, конечно, сгинет там, но уже сам по себе, без моей помощи. И если вдруг да есть где-то этот его бог, так хоть не отвечать за него. Он даже повеселел от такой мысли, будто груз какой-то снял с души. Как бы там ни было, писарь вызывал в нем уважение своей стойкостью. Так и не сдал своего друга. Видать, и правда, вера в Бога помогает. Ведь у майора ломались людишки и посильнее, не ровня пацану. Так неужели он жалел Шмидта? Или, что звучит еще смешнее, боялся какого-то Бога? Не желая признаться себе ни в том, ни в другом, Рюхин постарался поскорее забыть о парне. Был писарь и нету писаря. Мало ли их таких сгинуло за время его службы в этих краях. О каждом помнить да переживать себе дороже. Все же какое-то, не сказать, чтобы беспокойство, но дискомфорт в душе он испытывал. Отстал теперь майор и от Августа. Ни причины, ни желания во что бы то ни стало упечь его в тюрьму у него уже не было. С наступившим улучшением жизни смертность в лагере резко сократилась, а побеги так и вовсе сошли на нет. Сам Шталь уже все чаще замещал слабого здоровьем прораба Лобова. И если сталкивался с Рюхиным, то уже по делу, и как на равных. А случалось даже майору обращаться к нему с какой-нибудь личной просьбой, Август делал вид, что обиды на вояку не держит, и к просьбам его относился внимательно. Понемногу сглаживались отношения и остальных трудоармейцев с командирами, начиная с конвоиров. Вскоре конвой и вовсе убрали и сняли колючку. Шталю жильем служил вагончик, где у него была и прорабская, и своя отдельная комната. Прошло около года после войны, как вдруг не знавший болезни майор внезапно захворал. К врачу он сразу не обратился, но оказавшийся поначалу пустячным укус осы через день свалил его с ног. Прибывший шпелер с ужасом констатировал, что уже ничем не может помочь майору. Укус в шею вызвал сильную аллергическую реакцию и парализовал всю правую сторону тела.
Прочитав в глазах врача приговор, майор попросил его позвать к нему летчика. И Шпеллер отнесся к его просьбе с пониманием. Знал он, что даже такому жестокому человеку, как Рюхин, хотелось примирения с тем, кого он беспощадно, а главное, неправедно преследовал по жизни. «Ты, Август, сходил бы к нему», — посоветовал он Шталю. «Состояние его безнадежное, и он уже сам догадался об этом. Наверняка ему есть что сказать тебе, расспросит. Кто старое помянет, тому сам знаешь». «Да я ничего и не вспомнил», — удивился Август. «С чего вы взяли?» «Ну, видать, он так считает. Его ведь не проведешь?» «Сходи», — шибко просил. «Он там один в палате». «Так, конечно, обязательно», —

0: Они долго молчали, глядя друг другу в глаза. Шталь сидела на стуле напротив майора, лежавшего на высоко подложенных подушках, в какой-то неестественной, застывшей позе. Наконец Рюхин отвел взгляд и впервые обратился к летчику по званию. Ни на одном партсобрании, а уж тем более просто в зоне, он не называл его так. Всегда и всюду, не иначе, как Шталь. «Капитан», — сказал он куда-то в пустоту, с трудом выговаривая слова. «Этот парень, Шмидт, он ведь из-за тебя на этап ушел». «Я знаю, он не мог выполнить твой приказ, майор». «Это правда. Но я позвал тебя не разборки устраивать, а сообщить кое-что. Видать, крепко он ценил твою дружбу, раз принял такое решение. Теперь вот посмотри-ка». Майор, болезненно морщась, достал что-то из-под подушек и подал Августу. «Это письмо Берга. Помнишь такого?» Август бережно взял треугольник в руки. «Конечно, майор. Они земляки с Колей». «Почитаешь потом», — упредил Рюхин. «Оно пришло давным-давно. Да я все не знал, что с ним сделать. Потом совсем забыл про него. А вот на днях попалась под руку. Думаю, не случайно. Ты ведь, капитан, тоже веришь в Бога?»
1: «Почему тоже? Разве ты сам веришь?»
0: «Не будем об этом говорить сейчас, майор».
2: «Так, значит, не веришь».
0: Август с удивлением отметил нотки разочарования в его голосе.
2: «Тогда непонятно, зачем же парень ради тебя с собой пожертвовал?»
0: «Да я тоже задавал ему такой вопрос».
2: «И что он?»
0: «Сказал, что Бог учит их жертвовать ради своих близких. Он не мог иначе. Такие не предают».
2: «Еще как предают, капитан. И убивают даже. Вот теперь прочти, как тот самый Берг, который верующий, по дороге домой убил Феля и прихватил его инструмент. Так говорят родные покойника. А он отрицает. Не убивал, мол, своего земляка. И просит Шмидта подтвердить, что тот был уже не жилец. Кроме него, дескать, родные Феля никому не поверят. Читай».
0: Шталь внимательно прочитал письмо, потом пробежался еще раз по строчкам.
1: Почему же ты сразу не помог ему, майор? Фель ведь действительно не мог протянуть больше 2 дней. Об этом и врач говорил. И Берг же пишет, где тот помер и где он его похоронил. У него даже свидетель есть. Какая-то Зина. При желании ее можно было бы отыскать. Почему не помог?
2: Потому что твой друг Машков увел его из-под самого моего носа. Дождался бы меня, указал место. Тогда бы совсем другой калинкор был. Нашли бы Зину, тогда и гуляй, Вася. Или как там его звать было? Так нет. Надо было удрать поскорее. Разве это не первейшее доказательство вины? Тут бы с Машкова надо спросить, зачем увел подозреваемого.
1: Степа погиб под Берлином. Ты же знаешь это лучше меня.
2: Да, знаю. И я в тот раз помог им обоим тем, что не поднял шум. Не объявил в розыск. Ну зачем было удирать?
1: А за тем, что это ты сейчас так говоришь. Да попадись Берг тебе тогда, был бы уже земляком в землице сырой. Ты кому сказки говоришь, майор? Тебе их обоих сбагрить надо было, чтобы обстановку не портили. И без того узкие глаза на бесстрастном лице Рюхина совсем сузились. Конвульсивно задергалась левая щека и заходил кругами желвак скулы. Вот-вот вскочит мужик и разразится бранью, как это ему и пристало, но не вскочил, не разразился. Наоборот, медленно угас глазами и поник головой. «Слишком правдиво, прямо в точку», — высказался летчик.
2: «Твоя правда»,
1: — натужно выдавил он.
2: «Потому и позвал тебя, что не будешь ублажать, а все как есть скажешь. Я, конечно же, не поверил, что Берг убийца. Но радовался, что таких умников сама жизнь отвергает, несмотря на все их россказни о Боге. Смотри, все его сельчане поверили в это. Где тогда его Бог? Почему, если он есть, не спасает верующего в него? Не скрою, этот довод всегда успокаивал меня. Но с некоторых пор я больше не радуюсь. Мне его стало жалко. Поэтому и прошу тебя, если вдруг, ну, мало ли случается в жизни, встретишься с Бергом или Шмидтом, скажи, что я сожалею.
1: Майор захрипел,
0: Что-то явно мешало ему произносить совершенно чуждые его природе слова. Он стал массировать рукой горло, как бы пытаясь освободить его от спазма. Потом сполз с подушек и, с трудом пересилив какой-то невидимый барьер, закончил:
2: «Я прошу их простить меня. Ради их Бога и моего Бога тоже. Если я хоть на каплю достоин его прощения, скажи им. И ты, капитан, тоже прости, если можешь. И если готов на это, то дай мне руку».
0: Кто сейчас из них двоих был больше ошеломлен этими словами, трудно сказать. Но Август, глубоко тронутый раскаянием майора, с чувством пожал протянутую руку. «Хорошо, майор. Сейчас ты проявил мужество, на которое не каждый способен. И я уважаю тебя за это. Нам всем надо просить прощения друг у друга и у Бога. Тогда, наверное, поймем ту радость, которую испытывают верующие».
2: «Мне кажется, я ее понял. Я ее понял», —
0: сквозь слезы прошептал Рюхин.
2: «Только поздно. Или нет?
0: Нет?» Будто переспросил он кого-то и услышал ответ. Потому что суровое, бесстрастное лицо его вроде как оживилось виноватой улыбкой, какой никто не замечал у него во время жизни. Едва заметная в своем смущении, она лишь чуть тронула его губы, но ясно говорила о примиренной душе. Это были его последние слова.

Потрясенный свидетельством майора, Август и сам готов был повторить его слова, потому что эта радость не раз посещала его в разговорах с Бергом и Николаем, и только мнимая гордость не позволяла ему опускаться на колени в покаянии. Теперь он видел, как поступился этой гордостью человек, совершенно далекий от Бога. Поступился и столь наглядно получил прощение. Вояка, который не только не знал Бога, но еще и гнал Божьих служителей, был прощен. Это для летчика было невероятно, непостижимо.

0: И в этом изумлении он и сидел, еще не осознав кончины Рюхина, пока не услышал за спиной голос врача. «Вот и финал, капитан. Ты очень помог майору в последнюю минуту его жизни. Спасибо тебе. Я все слышал. И о письме знаете. Игорь показывал его мне. Я могу написать родным Феле, но вряд ли они поверят незнакомому человеку, даже и доктору. Не разубедит их и Коля, если он жив. Им хочется в это верить. Вот в чем беда. И все же надо как-то помочь Юргену. Но как это сделать в моем положении? Ждать, капитан. Я вспоминаю наши беседы с Бергом. Так вот, он всегда предлагал мне уповать на Бога. Именно это я и буду делать, сказал Август. Уповать на Бога. Ты это серьезно? Внимательно взглянул на него доктор. Вполне. Тогда, как говорят, Бог в помощь. Я поддерживаю. Вот-вот начнется демобилизация, там и видно будет. Ну, а теперь тебе нужно уходить. У меня начинается необходимое освидетельствование. Они еще немного постояли у изголовья майора, и Август вернулся в свой вагончик. Лежа в постели, он снова и снова прокручивал в памяти только что пережитое чудо превращения монстра, а таковым он всегда считал Рюхина, в кроткого, раскаявшегося, смиренного грешника. И вдруг понял, что примеряет его покаяние на себя. Вопросы, один каверзнее другого, зароились, заспешили обозначиться, обгоняя друг друга и порождая в голове сумбур. Только ли потому покаялся майор, что пришел конец земной его юдоли? Сделал бы он это, продолжаяся его жизнь еще много лет. И, наконец, догадка, как молния. Да ведь это ему сам Бог отпустил время, чтобы он успел покаяться. Господь дал ему те скоротечные минуты, что отделили его заблудшую греховную душу от следования прямиком в ад и подарили Божье спасение. А тут уже и самая главная мысль стучится в сердце. А ведь можно и не успеть. Сразу вспомнился тот давний момент гибели трудоармейца, упавшего с вагона. Всего один миг, и нет человека. Летчик в страхе и благоговейном трепете тихо сползает с кровати и становится на колени.
1: Господи, прости мое высокомерие. Прости и помилуй за то, что всегда считал себя чем-то, будучи ничем и никем. Прости, Господи! Перед Тобой я только грешник. И если можешь, прости мои.

В узкое вагонное оконце заглядывает луна и с удивлением наблюдает за тем, как рослый, сильный духом человек, летчик, ас, герой войны, плачет, словно ребенок, нашедший утерянную игрушку. Плачет от внезапно нахлынувшего счастья. Он нашел Бога, и Господь принял его.

0: орг.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы проходим замечательную историю в Библии. В ней много уроков для всех нас. Самый главный урок мы уже усвоили. Мы узнали, что послушание необходимо в отношениях с Богом и приносит людям благословение. Мы также узнали о бесконечной милости и верности Бога, даже тогда, когда народ упорствовал во грехах. Мы узнали, что Бог исполняет свои обетования. Дав обещание Аврааму, он повторил его его потомкам и, в конце концов, исполнил. Народ израильский жив по сей день, хотя был уничтожаем многими народами в течение многих тысяч лет, и это одно само по себе великое чудо. Господь мог провести их из Египта в Ханаан коротким и более быстрым путем, но Он избрал для них долгий и трудный путь, чтобы испытать и закалить их. Нам тоже часто хочется чего-то так сильно, что у нас нет терпения ждать, но Господь, зная, что ожидание полезно для нас, ведет нас к цели далекими и трудными путями. И когда мы получаем то, что так хотели, мы больше ценим полученное. Израильтяне почти пришли в Ханаан и уже знали, что это прекрасная страна. Они послали туда людей, которые разведали все наперед, но народ побоялся местных жителей и не поверил посланникам, что бояться нечего и что Господь с ними, и хотели даже убить посланников. Господь наказал народ за это и сказал, что сами они не войдут в Ханаан, а войдут туда их дети, когда вырастут. И все, кто теперь старше 20 лет, не увидят новой страны. Израильтяне должны были снова возвратиться в пустыню и жить там, пока все это поколение людей умрет. Теперь вы видите, дети, почему израильтяне провели так много времени в пустыне, которую можно было пройти гораздо быстрее. Сегодня мы посмотрим, что происходило после того, как израильтяне были возвращены в пустыню и были вынуждены снова проводить немного лет. Среди старейшин народа были люди, которые противились открыто Моисею. Руководил ими человек по имени Корей. Он решил, что он ничем не хуже Аарона, потому что тоже был из племени Левия, племени священников, как я уже говорила вам, и зависть разгорелась в нем с ужасной силой. Мы уже говорили также о том, что в Скинию могли входить только Моисей и священники. Однажды Корей позвал Аарона и сказал ему: «Мы можем быть такими же хорошими управителями народа, как и Моисей». Это подслушали другие видные люди в народе, и собралось с противников Моисея и Аарона около 250 человек. Все вместе они пошли к Моисею и Аарону и говорили: «Вот вы воображаете, что вы лучше всех и можете руководить народом. Весь народ свят, и Господь со всеми людьми, а не только с вами. Почему же вы из себя строите руководителей народа?» Когда Моисей услыхал это, он пал на лицо свое и начал молиться Господу. Он знал, что не сам он хотел быть великим и славным, но Господь поставил его над народом. Он знал, что Аарона Господь поставил на пост первосвященника, так что эти люди говорят не против него и Аарона, а против Бога. Моисей сказал Корею: «Завтра Господь покажет тебе, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он избирает, того и приближает к себе. Неужели мало вам, что вы уже избраны Господом и приближены к Нему? Вам еще нужно быть священниками? Вы не на Аарона восстали, а на Бога». Моисей послал за другими противниками, Дифаном и Авероном, но они не пожелали прийти и говорили: «Мало того, что ты вывел нас из Египта, где у нас всего было вдоволь, и наобещал нам всякого добра в новой стране, а теперь не ведешь нас туда. Ты еще хочешь править нами? Не пойдем». Моисей помолился Господу, а потом сказал Корею, чтобы он и все его сообщники, все 250 человек, пришли на утро к Скинии, каждый со своей кадильницей, и ожидали там слова от Господа. Когда они все собрались утром у входа в Скинию, Господь вышел к ним в облаке, и голос был слышен: «Отойдите от этого общества, и я уничтожу их во мгновение». Но Моисей и Аарон пали на лица свои и просили Господа смилостивиться над этим народом. И Господь сказал: «Моисей, скажи, чтобы все отступили от палаток, в которых живут Корей, Дафан и Аверон». Моисей и Аарон пошли и передали это народу, и вот все отошли от шатров этих людей, и стояли в стороне. И Моисей громко сказал: «Пусть Господь сам покажет вам, поставлен ли я над вами руководителем, и Аарон первосвященником. Если доживут они до своей смерти, чтобы умереть, как все люди, в старости, то не от Бога я над вами. Но если расторгнется земля и поглотит их так, что они заживо уйдут от нас, то знайте, что слово Господа верно, и Он сам поставил меня и брата моего руководить вами». Не успел Моисей окончить свои слова, как задрожала земля и расторглась, и шатры Корея, Дафана и Аверона исчезли под нею, а народ в страхе начал разбегаться. Однако и остальные из 250 противников не обошлись без наказания. Огонь сошел с неба и поразил и их, и все оставшиеся израильтяне увидели, что Бог карает зло, и что Моисей и Аарон действительно поставлены самим Богом на служение народу. Только они имеют право входить в скинию и приносить жертвы за народ. Теперь в этом не было никакого сомнения, но могло бы обойтись и без такого строгого наказания, если бы люди не были завистливыми и злыми. Нас тоже не наказывают родители, если мы послушны им и верим, что они поставлены над нами Господа. И не дети учат родителей, а родители детей. И у нас даже есть хорошая поговорка: «Яйца курицу не учат». Ученики не учат учителя, а доверяют ему и слушаются его. И это правильный порядок. И все при таком порядке хорошо, и все бывают довольны. Мы видели, как Бог любил свой народ и как наказывал за непослушание. Не похоже ли это на то, как наши папы поступают с нами? Когда мы плохо себя ведем и попадаемся, в школу вызывает папу, и если мы не справляемся, люди всегда косятся на папу, и часть вины падает тогда и на него. Будем же послушны нашим родителям и будем послушны нашему Небесному Отцу, чтобы люди, видя нас, могли говорить хорошее о наших земных отцах и о нашем Небесном Отце. У одного мальчика не было папы, и он старался изо всех сил помогать маме и как-то заменить в доме отца. Он продавал на углу главной улицы города газеты и этим зарабатывал немного на пропитание для себя и для матери. Однажды к нему подошел за газетой прилично одетый мужчина. Он уже много раз подходил к мальчику раньше, и его лицо было хорошо знакомо ему. Люди спешили на работу, хватали на ходу газету и скорее бежали дальше. Мужчина же сунул в руку мальчика полтинник и взял газету, но мальчик объяснил ему, что у него нет сдачи. Мужчина сказал, что возьмет сдачу в другой раз, и быстро исчез в толпе. Продав все газеты, мальчик тщательно пересчитал прибыток и отложил в сторону сдачу приятного покупателя, чтобы отдать ее ему при следующей возможности. Мальчик не знал, что покупатель заболел, и потому не мог понять, почему он в течение нескольких недель не приходил за газетой, но продолжал хранить его сдачу, бережно завернутую в кусочек бумаги. Наконец мужчина пришел, и мальчик, обрадовавшись, сказал: «Как хорошо, что вы опять пришли! У меня ведь до сих пор ваша сдача». «Какая сдача?» — спросил мужчина. Он уже совсем забыл о той мелочи, которую не взял у мальчика в последний раз. Мальчик передал ему мелочь, и мужчина отошел с улыбкой. За его спиной слышался звонкий голос мальчика: «Газета! Газета! Вечерние новости!» Однажды мужчина, покупая газету, спросил мальчика, где он живет и почему продает газеты. В промежутке между покупателями мальчик рассказал о том, что он не имеет отца и продает газеты, чтобы помочь матери. Он также дал мужчине свой адрес. Добрый покупатель сходил к матери мальчика и предложил с ее разрешения место в своей конторе. Мать была рада и, конечно, согласилась, и сам мальчик, когда узнал, тоже был счастлив, что получит такое хорошее место и не будет уже больше стоять на улице. Он учился во вторую смену и потому с утра мог работать в конторе, а по вечерам заниматься уроками. Все шло хорошо, и мальчика все полюбили, и когда он стал старше, ему предложили лучшее место в конторе и дали отдельный стол. Правда, ему пришлось взять курс по тому делу, которое ему поручили, но это не испугало его, и скоро он справлялся с этим успешно и делал свое дело в конторе доброго знакомого. Он продолжал продвигаться в работе, и когда стал взрослым, занимал весьма высокое положение, и все люди уважали его за его честность, которой он был научен матерью с детства. Мать его была христианка и учила мальчика скромности и честности, и эти качества остались с ним до конца. Примером скромности и честности мать ставила отца мальчика, которого не было с ними и которого мальчик почти не знал. Ему только хотелось, чтобы никто никогда не мог осудить его папу и вдову мать из-за него. Бог же никогда не остается в долгу перед нами, и мы видим, как обильно он благословил мальчика и через него его маму и сослуживцев. Да, дети, стоит быть верным малым, и Господь сможет поставить нас над великим.
0: А сейчас мы послушаем с вами песню, и если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

Злая зависть. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам, 12 глава, 21 стих.

0: Павлик учился в 5 классе и всегда получал самые хорошие оценки, потому что был очень внимательным на уроках и старательно выполнял домашние задания. И все это он делал для того, чтобы быть лучшим учеником класса. А быть лучшим учеником класса он хотел для того, чтобы им все восхищались. Павлику очень нравилось, когда его хвалят. В это время у него внутри как будто бы все расцветало. Это было так приятно. Поэтому хотелось, чтобы его хвалили как можно чаще. Но ему очень не нравилось, когда хвалили не его, а других. Видеть чужие успехи для Павлика было невыносимо. А почему? Он не понимал. Как-то в одном детском журнале он прочитал такую загадку. Что это? Без зубов, но грызет. Ответ – зависть. И тогда Павлик понял, что в нем поселилась зависть. Но как избавиться от нее, он не знал. Однажды в класс, где учился Павлик, пришел новый ученик, которого звали Роберт. Он сразу же понравился всем своей приветливостью и скромностью. У Роберта были большие способности к учебе, и вскоре он стал самым лучшим учеником класса. А Павлика теперь почти никто не замечал. От этого он просто потерял покой. Зависть к успехам новичка мучила его так сильно, что он уже не мог даже сосредоточиться на учебе и стал получать плохие оценки. Часто Павлик со злостью думал, «Зачем только этот умник пришел в наш класс?» Он постоянно искал повод в чем-то обвинить Роберта и рассказать о его недостатках другим, но так и не смог найти ничего плохого в поведении нового ученика. Тогда Павлик решил чем-то навредить этому мальчику и вскоре для этого предоставился удобный случай. Как-то во время урока физкультуры Павлик попросил учителя разрешить ему выйти ненадолго из спортивного зала. Затем он забежал в раздевалку, где в это время никого не было. Открыв рюкзак Роберта, Павлик достал из него дневник с оценками и, заметив кошелек, прихватил и его. Эти вещи он спрятал в свой рюкзак и тут же вернулся в спортивный зал. Следующим уроком была математика. Учительница объявила, что будет общий опрос, и попросила учеников дать ей свои дневники. Тут Роберт поднялся и сказал, «Мой дневник куда-то исчез из рюкзака». «Куда же он делся?» – удивилась учительница, приветливо глядя на прилежного ученика, и добавила, «Ладно, принесешь завтра. Наверное, ты забыл его дома». А Павлик замер в напряжении. Ему стало как-то не по себе, и он с тревогой подумал, «А вдруг сейчас все узнают, что дневник Роберта, да еще и его кошелек, лежат у меня в рюкзаке?» В эту минуту учительница строго посмотрела на Павлика, и он даже похолодел от страха. Но она только спросила, «Павлик, почему ты не дал мне свой дневник?» А он действительно забыл это сделать. Под насмешливые реплики одноклассников Павлик достал дневник и отнес его учительнице. Вернувшись после занятий домой, он открыл кошелек. Там оказалось немного денег. Похищенные вещи Павлик спрятал на дно самого нижнего ящика своего письменного стола, чтобы их никто не смог найти. На следующий день первым по расписанию был урок математики. В самом начале учительница спросила Роберта, «Ну что, нашелся твой дневник?» «Нет, не нашелся», — ответил Роберт. «Пришлось купить новый».
1: «Ах ты, растяпа!» — насмешливо поддел его двоечник Витя, который не выносил отличников. Все невольно рассмеялись. В другое время Павлик был бы очень доволен тем, что этого умника Роберта так унизили при всех. Но сейчас ему было не до этого. Павлика очень волновало одно — начнет Роберт искать виновника происшествия или нет? И почему он ничего не сообщил о пропавшем кошельке с деньгами? Вскоре о потерянном дневнике все забыли, потому что это было очень незначительным событием. Проходили день за днем. Павлик напряженно следил за Робертом, но тот, по-видимому, никакими поисками не занимался. В общем, все шло как обычно. Но Павлик совсем замучился. Во-первых, он не знал, что ему делать с похищенными вещами. Кроме того, его постоянно преследовал страх от того, что когда-нибудь все откроется. От этих переживаний Павлик совсем потерял аппетит и плохо спал по ночам. Учился он теперь кое-как. Его родители и школьные учителя недоумевали, не понимая, что с ним происходит. Но Павлик очень надеялся на то, что со временем ему удастся обо всем забыть, а похищенные вещи он решил выбросить куда-нибудь подальше. Однако забыть свой поступок он так и не смог. Наоборот, ему становилось с каждым днем тяжелее, и тогда он решил немедленно признаться во всем Роберту. Конечно, Павлик понимал, чем это все может кончиться. Может быть, его даже посадят в тюрьму за кражу. И все-таки продолжать скрывать свое преступление он не стал. Как-то Павлик после школьных занятий отправился домой. Но тут он увидел идущего впереди Роберта и, решив больше не откладывать намеченного признания, закричал: «Роберт, подожди!» Тот оглянулся и, увидев взволнованного Павлика, остановился и спросил: «Что случилось?» Но в эту минуту сердце Павлика заколотилось так сильно, что он не сразу смог ответить. Роберт терпеливо ожидал, и, наконец, Павлик тихо произнес: «Это я украл твой дневник и кошелек с деньгами». «Я знаю», — спокойно произнес Роберт. Изумленно глядя на него, Павлик воскликнул: «Как же ты мог узнать об этом? Ведь я никому ничего не говорил». Роберт ответил: «Я сам видел, как ты доставал вещи из моего рюкзака». «Но как же это могло быть?» — недоверчиво спросил Павлик. Тогда Роберт рассказал ему о том, как все случилось. «После того, как ты в тот день вышел из спортивного зала, мне срочно понадобилось полотенце, которое я забыл взять в раздевалке. Учитель разрешил мне сходить за ним. Открыв дверь в раздевалку, я увидел, что ты что-то достаешь из моего рюкзака. Тогда я опять закрыл дверь и ушел». «А я не видел тебя. Но почему же ты сразу ушел?» — удивленно спросил Павлик. «Потому что, увидев меня, ты мог испугаться и сделать что-то необдуманное», — объяснил Роберт. «И ты до сих пор об этом никому не рассказал?» — тихо спросил Павлик. «Да, я не хотел, чтобы тебя наказывали», — ответил Роберт. «Но все это время я молился о тебе». Такого ответа Павлик совершенно не ожидал. Он ясно чувствовал, что Роберт говорит правду. Но Павлику были непонятны его благородные действия, и поэтому он насмешливо спросил: «Молился? Ты что, в священники готовишься?» «Можно сказать и так», — серьезно ответил Роберт. «Понимаешь, я хотел бы всегда поступать правильно, то есть свято». «А, так ты, значит, верующий», — наконец догадался Павлик. «Да, и я, и мои родители христиане», — коротко подтвердил Роберт. Все услышанное было так необычно для Павлика, что он больше не мог найти нужных слов и растерянно молчал. Роберт добродушно сказал: «Жаль, что ты не догадался просто попросить у меня денег. Я бы охотно поделился с тобой тем, что у меня есть. Но я не понимаю, для чего ты похитил мой дневник?» И тогда Павлик честно объяснил ему все. «Знаешь, мне не нужен был ни твой дневник, ни кошелек с деньгами, который, кстати, в полной сохранности. Хочу признаться, я взял твои вещи только потому, что очень завидовал тебе». Голос Павлика задрожал от волнения, но он все-таки продолжил: «Да, я завидовал твоим успехам и решил отомстить тебе. Но когда я увидел, что пропажа вещей тебя совсем не огорчила, то понял, что поступил очень плохо и не знал, как все это исправить. Я боялся, что теперь меня посадят в тюрьму за кражу. Но главное, мне было очень стыдно за этот поступок, и в конце концов я решил все рассказать тебе». После этих слов Павлик достал из своего рюкзака кошелек и дневник Роберта и, протянув ему, сказал: «Очень тебя прошу, прости меня. Я сильно виноват перед тобой и согласен сделать все, что ты скажешь». «Если ты согласен сделать все, тогда я приглашаю тебя на обед», — с улыбкой ответил Роберт. Павлику пришлось исполнить свое обещание и пойти с Робертом к нему домой. Там он познакомился с его добрыми родителями и узнал много интересного и полезного. С тех пор Павлик и Роберт стали друзьями. А о той неприятной истории с кражей больше никто так и не узнал, потому что Павлик попросил прощения за свой поступок не только у Роберта, но и у Бога. Но главное, что Павлик избавился, наконец, от этой ужасно грызущей его зависти, и теперь его самым большим желанием было не возвышаться над другими, а научиться послушанию Иисусу Христу, который умер за все наши грехи, чтобы помочь каждому освободиться от всякой неправды.

Зависть – очень злое чувство. Быть завистливым – так грустно. Зависть без зубов грызет, шепчет в ухо. Всем везет, твой приятель стал богаче, у тебя же неудачи. Твой сосед умен, красив, ну а ты совсем без сил. Ты не слушай голос этот, Божьего ищи совета. Хочет он тебе помочь, зло изгнать из сердца прочь. Может Бог дать все, что нужно, только будь ему послушен. Стань доволен тем, что есть, всем неся благую весть».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Оси и вновь обращаемся к ее 7 главе, в которой говорится о том, что Северное Царство, вместо того, чтобы покаяться и обратиться к живому истинному Богу, ищет поддержки у Египта и Ассирии. В 5 стихе 7 главы мы читаем: «День нашего царя! Говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам». Царь стал алкоголиком и делает из себя шута. Мы уже говорили об этом прежде, но очень важно, чтобы мы не забывали об одной важной вещи. Почему погибло Северное Царство? Потому что его жители отвратились от Бога и стали поклоняться идолам. Это всегда приводит к падению морали. Вино и женщины, бутылки и бордели — вот что составляло смысл жизни израильтян. Возможно, вы убеждены, что я консерватор и ретроград, но позвольте мне задать вам один вопрос. Когда вы смотрите вокруг, что вы видите? Что составляет самую главную заботу мужчин и женщин? Разве не секс и алкоголь? Разве две эти вещи не стали самыми важными явлениями нашей цивилизации? Разве сейчас все это не выставляют на показ, как никогда прежде? Когда эти грехи стали в Израиле совершенно явными и открытыми, Бог сказал, что Он свершит суд над Своим народом. Читаем далее, стих 6. «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь». Сейчас все делается для того, чтобы распалить страсти мужчин и женщин. Про порнографию нам говорят: мы взрослые люди и должны иметь право выбора, что мы хотим видеть и слышать. По-моему, свободы выбора в том, что видеть и слышать, очень мало. Нас забрасывают грязью со всех сторон, куда бы мы ни обратились. У меня нет свободы выбирать, что покажут по телевидению. Думаю, многие люди хотели бы видеть там совершенно другие вещи. Но им отказывают в этой свободе ради того, чтобы толпа могла предаваться греху. В 7 стихе говорится: «Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих, все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Все цари их падают. В Северном Царстве не было ни одного благочестивого царя. Если вы обратитесь к историческим книгам Библии и посмотрите списки царей Израиля и Иудеи, то вы увидите, что в Иудее были благочестивые цари. 5 царей Иудеи были настоящими духовными лидерами. А вот в Северном Царстве не было ни единого, кого можно было бы назвать по-настоящему верующим. Каждый из них был крайне развращенным. Ахав и Изавель, к примеру, достигли самого дна. Но все остальные тоже не сильно от них отставали. Многие цари Северного Царства были убиты. За свою короткую историю это государство сменило 9 династий. Царствовать на севере начал Иеровоам, но очень скоро его потомков убили. Возникла новая династия, но дело опять закончилось убийством. Многие цари правили очень недолго, а их сыновья вообще не попали на престол. Это был суд Божий. Ведь Бог дал обетование о том, что Он благословит потомков Давида. И Он не давал такого обетования отделившемуся Северному Царству. В следующем, 8 стихе, читаем: «Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб». Ефрем смешался с народами. Бог никогда не одобрял смешение. Он всегда хотел, чтобы его дети держались вместе. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Вот еще один пример, взятый из жизни семьи. Таких примеров, связанных с домашним хозяйством, у Оси очень много. Что он имеет здесь в виду?
В те времена израильтяне пекли небольшие хлебы, нечто вроде наших булочек. Мы знаем, что если булку не перевернуть, то она с одной стороны подгорит, а с другой будет сырая. Именно таким был Ефрем. Народ с одной стороны был горячим, а с другой сырым. В своем отношении они были непоследовательными. Есть одна интересная история о человеке, который заблудился в лесу и вдруг увидел дом. Хозяин дома пригласил его зайти. Когда человек зашел внутрь с холода, он стал дуть на руки. Хозяин спросил его: «Зачем вы это делаете?» Тот ответил: «Чтобы согреть руки». Тогда хозяин предложил заблудившемуся человеку тарелку горячего супа. Тот начал дуть на суп. «Зачем вы дуете на него?» — спросил хозяин. Гость ответил: «Чтобы остудить его». Тогда хозяин дома выбежал на улицу со словами: «Невозможно иметь дело с такими непоследовательными людьми». Друзья мои, многие люди относятся к христианству именно так. С одними людьми они очень горячие, а с другими едва теплые. Они подобны Ефрему, который был как неповороченный хлеб. Теперь прочтем стихи с 9 по 11. «Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». Вот еще одно интересное сравнение. Если вы когда-нибудь охотились на голубей, то вы знаете о том, что если у голубя где-то рядом гнездо с птенцами, то он будет притворяться, что у него сломано крыло, и позволит вам подойти к нему очень близко. Он будет пытаться отвлечь вас от гнезда. Это глупо по двум причинам. Если голубь дает вам подойти к нему близко, это означает, что у него рядом гнездо. Кроме того, он ставит под угрозу свою собственную жизнь. Здесь же речь идет о Ефреме. Он не обратился к Богу за помощью. Сперва он бросился в Египет, а когда Египет отказался помочь, он стал просить поддержки у Ассирии. Он метался в разные стороны, как глупый голубь. Какое сравнение! Следующий, 12 стих, гласит: «Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их». Когда я был мальчишкой, мы брали большую коробку, приподнимали один ее край и насыпали под нее корм. Потом мы делали дорожку из корма, которая вела прямо под коробку. Мы прятались в сарае и наблюдали, как голуби следовали за кормом прямо под коробку. Тогда мы дергали за веревку, и коробка накрывала их. Глупые голуби, вот о чем говорит здесь Бог. Он накинет на них свою сеть, они будут пойманы. Читаем далее, стих 13. «Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». Бог приготовил для них искупление, и все же эти люди отвратились от Него и не желали вернуться к Нему. 14 стих. «И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются». Они не понимали, что голод, который начался в стране, был наказанием Божьим. В стихах 15 и 16 мы читаем: «Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Стали, как неверный лук. К примеру, вы поднимаете лук, к
кладете на него стрелу, чтобы выстрелить, но тетива рвется. Это и есть неверный лук, на него нельзя положиться. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Оссия имеет в виду, что египтяне будут насмехаться над жителями Северного царства из-за их поведения. Итак, мы увидели, что этот отрывок — одна из самых суровых частей Слова Божия. Оссия не был самым популярным пророком своего времени. Сегодня он тоже едва ли вошел бы в моду. Но у него есть что сказать нам, если только мы готовы слушать. А сейчас мы переходим к изучению следующей, 8 главы. Каждый из пророков обращался не только к людям своего времени. То, о чем они говорили, вполне применимо и к нам с вами. Нет более значимых для нас пророчеств, чем книги Оссии и Иеремии. Оба они пророчествовали в период крушения их государств. Их слова должны дать нам предостережение. Но мне кажется, что люди сейчас остаются глухи к словам этих пророков. Мне кажется, что мы уже переступили последнюю черту, и суд неизбежен, так же, как это было в Израиле времен Оссии. Отрывок, который мы будем изучать сегодня, можно было бы озаглавить так. «Израиль обращается к золотым тельцам и к алтарям греха». Когда Израиль отвратился от Бога, он стал взирать на своего царя и на свое богатство, ожидая от них спасения. Вот что говорится в стихах с 1 по 4 из 8 главы. «Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. За то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой». Бог здесь объясняет, почему Он отправляет народ в плен. В главах, которые мы разобрали на прошлых лекциях, Бог изложил грехи народа и показал, что израильтяне нарушили Его заповеди. И грехи этих людей привели к нарушению их завета с Богом. Бог заключил завет с Авраамом, который был действителен для них. Он заключил закон с Моисеем, который тоже был действителен для них, особенно в том смысле, что Бог обещал благословить их в земле, если они будут служить Ему там. Затем Бог заключил завет с Давидом. А люди нарушили все эти заветы. Но Бог никогда не нарушит их. Завет Бога с Авраамом, с Давидом были безусловными. Завет с Моисеем подразумевал исполнение определенных условий. Люди могли нарушить эти заветы, и когда они сделали это, Бог свершил над ними свой суд. Они были удалены из земли. Но это никак не повлияло на тот факт, что Бог даст им землю в вечное владение. Это лишь означает, что одно конкретное поколение будет выдворено из земли. Какое-то другое поколение будет возвращено в нее. Так было, когда евреи вышли из Египта. Поскольку народу не суждено было войти в землю из-за неверия, Бог сказал, что сами они не войдут в землю. Но войдут их дети. «Поставляли царей сами, без меня». Бог сказал, что потомки Давида будут править Израилем. Иеровоам поднял восстание, и возникшая династия состояла из людей, отвратившихся от живого Бога. Эти цари нисколько не пытались склонить людей к поклонению Богу. Напротив, все они предались идолопоклонству. Иеровоам с самого начала воздвиг пресловутых золотых тельцов, одного в Самаре,
второго в Вифиле, и он сделал это для того, чтобы народ не ходил в Иерусалимский храм, который находился на юге. Бог осудил народ, потому что он воздвиг царей, которых Бог не желал видеть на престоле. Теперь прочтем пятый стих. «Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься». Доколе не могут они очиститься? Они погрязли во грехе и были очень далеки от очищения. Телец твой, Самария, покинул тебя. Самария стала столицей Израиля при Омре, отце Ахава. Ахав женился на Иезавеле, чей отец был жрецом Ваала среди финикийцев в Сидоне. Иезавель привезла в Израиль несколько сот пророков Ваала, и многие израильтяне под их влиянием стали поклоняться ему. «Воспылал гнев мой на них». Бог собирался свершить свой справедливый суд. Самария до сих пор остается пустынным местом. Во время нашей туристической поездки по Израилю я настоял на том, чтобы группа отправилась в те места. Хотя место там очень красивое, разрушения, произошедшие в самарийских городах, наводят ужас. Они никого не оставляют равнодушным. А ведь некогда там блистали своей красотой дворцы слоновой кости. Археологи говорят, что находят там украшения редкого изящества. После того, как мы посетили эти развалины, у людей в группе было подавленное состояние. И не случайно Бог свершил свой суд над Самарией. Это было прекрасное место с удивительными постройками, но над ними свершилось осуждение Божье, потому что народ отвратился от Бога и стал поклоняться тельцу. Читаем далее, стих 6. «Ибо и он — дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог». «В куски обратится телец самарийский». Я не знаю, где сейчас этот золотой телец. Археологи не нашли ни кусочка от этой статуи. Возможно, его отвезли в какое-то другое место и разбили там, а может быть, просто переплавили. Но Бог говорит самарянам, «Вы отвернулись от меня ради поклонения идолу». Но он не Бог, и он не сможет помочь вам. Прочтем следующий, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». В этом стихе говорится о голоде и о нашествии врагов, которое угрожало земле Израиля. Стих 8. «Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Поглощен Израиль. Друзья мои, где сейчас эти 10 колен? Очень многие люди считают, что Соединенные Штаты Америки — это колено Ефремова. Мне трудно представить себе что-то еще более абсурдное. Если вы думаете, что это правда, прочтите в книге Осии главы, посвященные суду над Ефремом. Ефрем упоминается исключительно в связи с судом. «Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Сейчас мы не можем выделить среди народов колено Израиля. Я уверен, что израильтяне смешались с коленом Иудиным, когда возвратились в землю из плена, с тех пор их невозможно различить. Сейчас они рассеяны по всему миру. В Нью-Йорке, кстати, живет больше евреев, чем в Израиле. В целом, вне Израиля живет в 4 раза больше евреев, чем в самой стране. Стих 9 гласит, «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе». Вот еще один конкретный факт, ставший причиной того осуждения, которое Бог свершил над Израилем. Люди были подобны ослам. Израиль отправился в Ассирию за помощью и пытался подкупить его. Приобретал подарками расположение к себе.
Но тут израильтяне обнаружили, что не в силах подкупить ассирийцев. Бог использовал эту нацию для того, чтобы свершить над ними суд. В стихах 10 и 11 говорится: «Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники». Жертвенник — это место поклонения, и Бог дал Израилю жертвенник. В послании к евреям мы читаем о том, что церкви дарован небесный жертвенник. Престол Божий ныне — это престол милости для нас, а Господь Иисус — наш великий первосвященник, который за этим жертвенником совершает за нас великое заступничество. Жертвенник должен быть местом поклонения. Но здесь Бог говорит, что много жертвенников понастроил Ефрем для греха, и что ко греху послужили ему эти жертвенники. Израиль предался религии и поклонению идолов, и это не помогло ему, а, напротив, навлекло на него осуждение Божие. Друг мой, религия — это одно из самых ужаснейших явлений в этом мире. Религия навлекла на мир проклятие. Посмотрите на индусов, которые не едят мяса, потому что считают коров священными животными. Толпы людей умирают от голода, но не занимаются скотоводством. Посмотрите на современный Китай или на наших языческих предков. За всю историю человечества религия не помогала людям, а лишь навлекала на них проклятие. Один лишь Господь Иисус может спасти нас. Я читаю следующий, 12 стих. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это означает, что люди не знали закона Божия. Я так часто повторяю об этом, потому что сейчас об этом вообще перестали говорить. Бог говорит: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это было огромной бедой Израиля. И это является также бедой той страны, в которой мы живем. Мы хотим выглядеть как цивилизованный христианский народ, но это не так. Что же нам делать, чтобы изменить эту ситуацию? Не поздно ли вернуться обратно к Богу? Почему вокруг столько ужасных преступлений и такое падение морали и нравственности? Давайте задумаемся об этом всерьез. На следующей лекции по книге пророка Осии мы продолжим этот разговор. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Бразды правления. Что над нами имеет власть, то и управляет нами. Это реальность, от которой нам никуда не деться. Бог говорит через Священное Писание, что самое лучшее для человека – жить под властью Бога, быть гражданином Его Царства, подчиняться Его законам. Законы эти простые, понятные, их совсем нетрудно исполнять, если быть свободным от власти мира, в котором мы живем. Законы мира сего находятся в прямом противоречии.

противоречий с законами Царства Божьего. Мы это знаем, понимаем, осознаем и стараемся не подчиняться им. Но мир привязывает людей к себе, к своему образу жизни, покоряя их волю и желание. Человеку хочется просто немного отдохнуть, расслабиться в кругу друзей. Не заметил, как стал алкоголиком. Купил себе компьютер, чтобы не отставать от жизни, немного побаловаться, стал рабом компьютерных игр. Устроился на вторую работу, чтобы иметь хоть небольшую материальную независимость, мысли его и мечты в суммах выражаться стали. Мир подчиняет, насилует нашу волю, закабаляет нас, надевая на сердце человека узду любви к своим ценностям. Особенно успешно он укрощает свободный дух человека привязанностью к деньгам. Об этом нас Бог настоятельно предупреждает. И Иисус говорил об этой опасности чаще, чем о какой-либо другой. «Не можете служить Богу и мамоне», — категорически заявляет он. Апостолы, 3 года учившиеся у его ног, поняли эту истину и предупреждали об этом церковь. «Корень всех зол — сребролюбие», — пишет Павел своему ученику Тимофею. А в письме церкви в Колоссах он выражается еще радикальней. «Итак, умертвите земные члены ваши», то есть все, что от земной природы вашей. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Колоссянам 3:5. Решив посвятить номер журнала данной теме, мы предлагаем вам, уважаемые читатели, вместе с авторами статей, рассказов и стихов задуматься о том, свободно ли наше сердце, или мы грызем у дела, покорившей нас страсти. Александр Себелев. Не свое. Эпиграф. Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофею 6:7. Сколько благ нетленных в Боге нам дано, сколько дорогих благословений. Не беда, что в вечность взять не суждено никаких земных приобретений. Впрочем, все даяния, нет сомнений в том, нам даны Мессией и Пророком. Знающий все нужды, отказал ли в чем в истине ходящем перед Богом? Покидая землю, нам не унести все, что было дорого и мило, ни воспоминания, ни былой мечты, ни людей, что сердце так любило. Ни богатства мира, ни красы земной под небесным синим небосводом. Ничего мы в вечность не возьмем с собой, лишь вину перед великим Богом. Проповедь. Вальдемар Цорн. Голос из ада. Знаете, кто больше всего досаждал Иисусу? Правильно, фарисеи. Они считали себя праведными, по крайней мере, лучше остальных. Иисус сказал окружающим его людям: «Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы и смеялись над ним. В ответ на их насмешку Иисус рассказывает одну историю. Историю о богаче и Лазаре. Иисус рассказывал много притч. Ни в одной из них он не назвал кого-нибудь по имени, так как это были притчи. А тут он рассказывает нечто большее, чем притча. Это совершенно реальная история. Я думаю, что у нас есть исключительная возможность узнать, как обстоят дела у людей, которые попали не на небо к Богу, а в ад. Что они думают и о чем волнуются, о чем сожалеют. Некоторые говорят, что осознанного существования после смерти не будет. Другие, что все идут через темный коридор к свету и теплу, независимо от того, кто они и как они жили. Они утверждают, что участь всех людей одинакова. Но тот, кто знает, о чем идет речь, Иисус Христос, говорит, что нет страшнее места, чем то, где нет Бога. Я попрошу вас прочесть в Библии текст из Евангелия от Луки 16:19-31. Прочли? А теперь мы вместе порассуждаем над ним. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Виссон — очень тонкая, легкая и очень дорогая льняная ткань.
В жарком климате она незаменима, но одеваться в виссон и порфиру могли только вельможи и цари. Некоторые толкователи считают, что, возможно, Иисус имел здесь в виду Ирода. Мы так не считаем, потому что Ирод Великий не имел пяти братьев, а Ирод Антипа еще не умер. В любом случае, это был очень высокопоставленный и очень состоятельный человек. В те времена даже состоятельные люди ели мясо один раз в неделю, а тут пир каждый день. Пиршествовать само по себе не грех, если состояние позволяет. Но человек может обладать всем богатством этого мира и все же подпасть под гнев Божий. Благополучие, благосостояние, успех, даже здоровье – не признак благословения Божьего. В любом случае, мы видим здесь нарушение заповеди. Какой? Я думаю, что богач нарушал четвертую заповедь. Написано: «Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Исход 29.10. Но это так, между прочим. Читаем дальше. «Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». В те времена евреи, как и большинство восточных народов, не пользовались столовыми ножами и вилками. Кусочки пищи брали пальцами. В богатых домах руки вытирали ломтиками лепешек, которые потом выбрасывали. Вот этих кусков и ждал Лазарь. И собаки. Псы богача были добрее хозяина. Они зализывали раны бедняка. Раньше не было искусственных антибиотиков, и не зря говорили, как собака залезала. Слюна собаки имеет бактерицидное свойство. Между прочим, обратите внимание на имя – Лазарь. Это латинская форма еврейского имени Елиазар. «Бог, помощь моя, Бог, отрада моя». Какое имя? Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Лазарь умер первым. Часто так бывает, что нечестивые дольше живут. Народ иногда десятилетиями ждет, когда же диктатор наконец умрет. Похоронили ли нищего, не сказано. Может, бросили его в какую-нибудь яму и закопали. Помните рассказ о поле, названном Акелдама, земля крови, то есть поле горшечника, где погребали таких, как этот нищий Лазарь? Священники купили это поле на те деньги, которые Иуда им вернул после того, как раскаялся, что предал своего учителя. Итак, умер Лазарь и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, то есть он попал туда, куда желают попасть все верующие в загробную жизнь люди. И ангелы – реальность, это не призраки, не персонажи сказок и легенд, а совершенно конкретные личности. В любом случае, мы можем быть уверены, что честь, оказанная Лазарю, была велика. У него был эскорт из ангелов. Ангелы ждали, когда Господь даст команду забрать Лазаря с земли, где он только и делал, что страдал, в приготовленное ему место. И друг Божий Авраам принимает нового почетного жителя небес. В любом случае, верующие, спасенные, не умирают. За ними приходят. Вам не приходилось наблюдать смерть верующего человека? А смерть безбожника? У иудеев времен Иисуса было три понятия для описания смерти праведника. Войти в сад Эдемский, прийти к престолу славы и взойти на лоно Авраамова. Наш бедняк взошел на лоно Авраамова. Он был отнесен туда ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Вот и вся его характеристика. Богач. Не тебе Ирод, Рокфеллер или Билл Гейтс. Помните, как не так давно Ельцина хоронили? Приблизительно так можно представить себе похороны богача. Вся знать со всей страны на его похороны собралась. Тут тебе и речи, и панихида, и почетный эскорт, и траурная процессия. Не так, как у Лазаря. Богатство для многих стало непреодолимым искушением, непреодолимым препятствием на пути в небо. Недаром сказано в Библии: корень всех зол – сребролюбие. Легко забыть о вечности, если жить в постоянных удовольствиях или в поисках их. Удобства и удовольствия могут пробудить в нас сластолюбие и гордость, а это уже начало конца. Приходит как-то к раввину один богатый купец, член его общины, и говорит: «Рави, почему ты все время нас, богатых, ругаешь? Мы же и десятину даем, и общине помогаем. Вот недавно». Равин говорит купцу: «Подойди-ка к окну, что ты видишь?»
Площадь, вижу людей. А теперь подойди к зеркалу. Что ты видишь? Себя вижу. А теперь скажи, какая разница между стеклом в окне и стеклом зеркала? Зеркальное стекло с обратной стороны покрыто тонким слоем серебра, ответил купец. Вот об этом я и говорю, сказал раввин. Богатый находится в опасности видеть только себя, свою семью, свое дело, свои интересы. В 2004 году я читал интервью с Ходорковским, у которого забрали все его 15 миллиардов. И он в этом интервью говорит: «Но, пусть для многих это может выглядеть странно, расставание с собственностью не будет для меня невыносимо болезненным. Я вослед многим и многим узникам, известным и безызвестным, должен сказать спасибо тюрьме. Она подарила мне месяцы напряженного созерцания, время для переосмысления многих сторон жизни». И я уже осознал, что собственность, а особенно крупная собственность, сама по себе отнюдь не делает человека свободным. Далее он говорит еще более определенно. «Благодарен Богу, что в отличие от многих гонителей, я понял, что зарабатывание больших денег далеко не единственный и, возможно, далеко не главный смысл трудов человеческих. Этого осознания у нашего богача не произошло. Вспомним, почему смеялись над Иисусом фарисеи. Здесь уместно сказать несколько слов о богатом юноше. Помните случай из жизни Иисуса? Как его звали-то? Вот именно, неизвестно. Почему? Выбор неправильный сделал. Почему он этот выбор сделал? Привязан был к богатству. Уж очень богат был. Если бы он сделал выбор, как Ходорковский, мы бы и имя его знали, и, возможно, на иконах лик его видели, с нимбом, который над головами святых апостолов изображают. Ведь мог принять приглашение и следовать за Иисусом, но отверг. Богат был и привязан был к богатству. Что же сталось с нашим богачом? И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Не написано, что богач был человеком злым или особенно грешным. Богач попал в ад не за то, что он сделал, а был обречен на муки за то, чего он не сделал. «Грех, — говорит Иисус, — состоит в том, что не веруют в меня». И промелькнула у меня мысль, а не богатый ли юноша этот богач из истории, рассказанной Иисусом? Я думаю, что мучительность потери возможности спасения усиливается тем, что погибшие видят спасение других. Евангелист Лука приводит другой случай. «Держа путь в Иерусалим, он учил и проповедовал в городах и селениях. Некто сказал ему: „Господи, неужели мало спасающихся?“ Он же сказал им: „Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все творящие неправду“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Луки 13:22-28. Узнал богач Лазаря, а на земле наверняка мимо проходил. Лазарь живет и после смерти осознанно, как и Илья и Моисей, которых увидели на горе Фавор ученики, помните? Так и мы будем узнавать друг друга. Так что богач увидел Лазаря издали. И, возопив, сказал: «Отец Авраам». Вспомнил, кто его отец. Но быть иудеем не гарантия спасения, как и быть православным, католиком, лютеранином, баптистом. Кем же нужно быть, чтобы быть спасенным? Верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше человеком. Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна 3:16-18. «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом».
Он, оказывается, думает, что и после смерти выше Лазаря стоит, и им из ада командовать может. После смерти общественное положение не играет никакой роли. А ведь сколько люди жертвуют ради него? Некоторые даже своей вечной участью. Боясь потерять свое общественное положение, они говорят: «Что скажут люди, если я в церковь ходить буду?» Или «Чтобы карьеру сегодня сделать, по-христиански поступать не получится». В советское время одного верующего вызвали к генералу. Генерал начал убеждать солдата, что Бога нет, что Библия, книга непонятная, что никто не знает, что будет после смерти, на что солдат ответил: «Вы знаете, что будет после смерти». «Как так?» – удивился генерал. «Скажите, а вы будете после смерти генералом?» «Нет, конечно, какой вопрос?» «Вот видите, вы это знаете». Общественное положение важно, но ни в какое сравнение с положением перед Богом не идет. Вспомним наших отцов и дедов, которые прошли через страшные времена гонений и дискриминации. Как написано о верующих: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Евреям 11:36-38. И богач получает ответ. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Небеса – это утешение, ад – мучение. Небеса – ликование, ад – плач и скрежет зубов. В отношении Лазаря верно слово апостола Павла: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Не могу в это углубляться сейчас, но обратите внимание на словосочетание «откроется в нас». «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Чистилища нет. После смерти надежды нет. Хоть все свечи мира ставь и на 100 лет вперед на каждый час панихиду заказывай. Бог положил этот предел. Ныне, когда услышите голос Его, Божий, не ожесточите сердца ваши. После смерти возможность перехода Бог исключил. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, Отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». У богача, видно, не было детей, он переживает за своих братьев. И за родных нужно переживать сейчас, во время жизни, а не тогда, когда поздно будет. Вместо перов, на которые он, наверное, своих 5 братьев приглашал, лучше бы кружок библейский организовал. На шаббат рави из Назарета пригласил. Глядишь, и сам бы уверовал, и братья бы покаялись. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Единственный путь познания Бога, путь к истинной вере, в чтении и слышании Библии. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, пишет Павел. Бог открывает себя, свою волю, путь спасения в Библии. Ее слова живые. Они, как написано, дух и жизнь. Но богач и тут лучше знает. Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». И даже Аврааму возражает богач: «Сам попал в ад, а как спастись лучше знает. Сам не покаялся, а знает, как лучше проповедовать. Знакомо такое кому-нибудь?» Мне уже приходилось слышать такую критику от неверующих. И тот не очень грамотно говорит, и лучше бы об этом или об этом говорить. Да, я и сам таким был, когда, будучи еще неверующим, на собрания ходил. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Эту историю Иисус рассказал незадолго до того, как воскресил Лазаря из Вифании. Как вы думаете, имя – случайное совпадение? Не думаю. У Бога случайностей не бывает. Но не послушали фарисеи Лазаря воскресшего. Вместо того, чтобы поверить, убить решили. Да и Иисусу Христу не поверили. И распяли его те самые, которые смеялись над ним, которым он эту историю рассказал.
Сделаем несколько выводов из этой истории. Иисус избавил нас от ада. Чтобы избавить человечество от участи, приготовленной дьяволу и ангелам его, Иисус пришел в этот мир и взял на себя грех всего мира. Никто не попадет в ад за то, что он сделал. Он попадет туда за то, чего не сделал, не принял Иисуса Христа. Он дал нам место на небе, и ангелы ждут часа, чтобы отнести нас на лоно Авраамова. Одного старого шотландца некто спросил, надеется ли он попасть на небо, так сказать, на лоно Авраамова. Он ответил: «Я уже живу в нем». Это очень простая истина. Нам нужно иметь небо в сердце сейчас, чтобы попасть туда после смерти. Спасение только в этой жизни и только в Иисусе Христе. Рассказывают об одном лондонском богаче, что он, будучи при смерти, пригласил Сперджина, самого известного проповедника того времени, посетить его. Сперджин сам не смог пойти и послал к нему своего брата. Богач был очень разочарован. Он сказал брату Сперджина: «Если мне нужен был врач, я приглашал самого лучшего. Если мне нужен был адвокат, я нанимал самого успешного. И теперь мне нужна самая лучшая помощь». «Жаль, что он не к тому обратился», — считал Сперджин. «Единственный, кто ему мог помочь, — Иисус Христос». Наш самый главный враг внутри нас. Наше неистребимое желание — стать богаче, известнее, получить большее признание. Ответ на эту опасность — полное и безоговорочное посвящение себя, своей жизни, семьи и денег Господу. Только так мы можем спокойно ожидать того времени, когда Он пошлет за нами своих ангелов.

пережитое. Андрей Синотрусов. Проблема сребролюбия. Дорогие друзья, братья и сестры, хочу поделиться с вами одной невыдуманной историей моей жизни. Это исповедь человека, столкнувшегося с реальностью проблемы сребролюбия. К сожалению, мы часто недооцениваем этот грех, а ведь корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6:10. Так говорит Слово Божие, и только оно есть истина. Сколько я не пробовал это опровергнуть, слава Богу, мне этого не удалось. Началось все с попыток доказать Иисусу, что Он не прав. Можно служить двум господам. Можно. Матфея 6:24, Луки 16:13. Просто до меня этого не понимали. Господи, прости мне этот грех, только Ты, Иисус, истинен. В Евангелии от Луки в 10 главе повествуется о некотором законнике, искушавшем Иисуса Христа. Там же раскрывается суть этого человека и всех его действий – желание оправдать себя. Мой характер, к сожалению, не только мой, это характер такого же законника, только в иной сфере, в бизнесе. Когда мне пришлось заняться предпринимательской деятельностью, я видел огромную пользу от нее. Столько можно доброго сделать. Можно многим помочь, тем более, что и Христу многие служили своим имением, да и сам Иисус помогал нищим и неимущим. Поэтому я с радостью взялся за дело. Не один миллион прошел через мои руки. Возможно, в начале пути я и старался соблюдать христианские принципы, но чем дольше шел вперед, тем глубже скатывался в пропасть. И тогда начал оправдывать себя, ища в Слове Божьем поддержки своей глупости. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» — Экклесиаста 7:20. «Да, я хотел делать добро, но каждый день сталкивался со злом. Все больше и больше я уходил от истинного к ложному. Желание помочь ближнему сменилось желанием обогатить себя, и я уже не видел нуждающегося рядом с собою. «А кто мой ближний?» — задавал я вопрос, и, отвечая, видел только себя. «Я, мне, для меня...» Постепенно это стало смыслом моей жизни. И Бога я захотел избрать себе в помощники как преступник, договорившись давать Ему часть. Но не угодно было моему Спасителю зло, творимое мною. Ты не оставил меня, успех превратился в крах. Но и оказавшись на дне, у разбитого корыта, погрязши в долгах, запутавшись в кредитах, я все еще полагал, что это временные трудности, что это просто испытание веры. Вот только какой веры и веры во что? Я решил, что Богу нужно просто больше отдавать, увеличить процент. Как же я был слеп. Жажда наживы сделала свое дело. Я стал банкротом. И самое страшное – духовным банкротом. В истории Израиля, вышедшего из Египта, есть одно событие, упомянутое Моисеем, которое сегодня особенно актуально. Это поклонение освобожденного из рабства народа золотому тельцу, символу богатства и процветания. Сам Господь свидетельствует о них. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход 32:8. Другими словами, человек думает, что богатство может ему помочь, может его спасти. А Бог говорит, что это не тот путь, что это отклонение. Отклонение от веры. Друзья, я был на этом пути. Ничего доброго там нет. О мой Господь, Ты все, что нужно мне. Все в Тебе и только в Тебе. Ты не довольствуешься 10, 20, 99%. Тебе нужен весь я, без остатка, чтобы быть со мной, водить меня, любить. Воистину, Ты Бог человеколюбивый. Я этого не понимал. Святые сограждане, будьте внимательны и осторожны. Некто сказал, что быть богатым так же трудно, как нести переполненную чашу, не проливая содержимого. Я не смог. И пусть сегодня этот опыт, эта исповедь помогут вам избежать уловок лукавого и помнить, какие опасности могут подстерегать нас на пути в небесную отчизну. Да благословит вас Господь!

0: Путь истины. Денис Г. Я никогда не думал, что смогу стать учащимся библейского корреспондентского курса «Быть христианином». Я был атеистом. В моей жизни все шло гладко. Я был успешным бизнесменом, тратил деньги, не думая о завтрашнем дне. А он наступил так остро и быстро, что я оказался почти на самом дне. Друзья предали, потерял бизнес, стал пить. Жена забрала детей и ушла от меня. Я скитался иногда в поисках куска хлеба. И вот однажды, около мусорного бака, я встретил женщину, которая положила мне в руки пакет, а в нем хлеб, булочка и кусок колбасы. Я был очень рад, что сегодня тоже мне не суждено голодать. На дне пакета была записка со словами, которые я никогда не забуду. «Бог любит тебя. Вспомни, кем ты был и кем можешь стать. Призови имя Господа Иисуса Христа, и Он спасет тебя». Я послушно воззвал в тот вечер к Богу, но сразу чудо не случилось. На следующий день, там же, около мусорного ящика, я снова встретил ту женщину. Ей интересно было, прочел ли я записку. Она очень обрадовалась, услышав утвердительный ответ. На этот раз она подарила мне вместе с хлебом и булочкой еще и ручку, которой приложила Евангелие и первый урок библейского курса «Быть христианином». Конечно же, я выполнил задание, которое вернул женщине. Вечером я снова молился, держа в руках брошюру с первым уроком и Евангелие. На следующий день я встретил школьного товарища, который занимает высокий пост в госучреждении. Он помог мне во многом, а точнее, как я теперь понимаю, Бог действовал в моей жизни через него. «Этот ваш курс прекрасный». Добрые, поучительные слова, написанные в брошюрах, помогли мне стать на путь истины. Вы сделаете очень хорошее дело, спасая таких, как я.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Ангел исцеляет мальчика-астматика. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авиднего, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него». Книга пророка Даниила, 3 глава, 28 стих. Рой Хиггс как-то рассказывал: «Я служил в Далласе, в довольно большой церкви. В тот вечер я не возлагал ни на кого руки, просто молился об исцелении. Во время молитвы заметил мальчика лет 8, который внезапно вскочил со своего места и побежал к выходу, и минут 15 отсутствовал. Когда он вернулся, я вызвал его вперед и спросил, что произошло. И мальчик рассказал: «Я родился с астмой, она была у меня такая серьезная, что я не мог бегать и играть. Сделав несколько шагов, я задыхался и падал. Тогда я думал, что умру, потому что не мог восстановить дыхание». Потом лицо мальчика озарилось улыбкой, и он сказал: «Вы видели их сегодня вечером?» Я сказал: «Кого ты имеешь в виду?» Он опять спросил: «Вы видели ангелов?» «Там, вверху, их было много. Один из них спустился ко мне, положил свою руку мне на грудь. И когда он так сделал, грудь начала гореть. Потом я начал глубоко дышать и уже узнал, что у меня больше нет астмы. Как только ангел ушел, я побежал на стоянку для машин и бегал там 15 минут. Я прекрасно могу дышать», — продолжал он. «Послушайте». И он начал дышать. Его легкие были исцелены ангелом. Я спросил его, присутствуют ли здесь его родители. И вышла его мать, рыдая от радости. Она засвидетельствовала, что ее сын говорил об астме правду, и что он был исцелен. Мы не можем видеть ангелов часто, поэтому не знаем, что они делают на наших богослужениях. Тем, которые сподобились возноситься на высоту добродетелей, даны от Бога ангелы, заботящиеся о них и содействующие им. Господь нас уверяет в том, что ангелы-хранители есть у всякого, кто верует в Него.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вам нужно вырасти. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Коля и Андрей прочитали объявление о наборе в детскую спортивную баскетбольную секцию и сразу же решили всерьез заняться этим видом спорта. Им очень нравилось наблюдать за игрой высоких, сильных спортсменов, ловко забрасывающих мяч в баскетбольное кольцо. Сразу же после уроков они отправились в центр города, где находилась спортивная секция. «Вы кого-то ищете, ребята?» – обратился к мальчикам высокий мужчина в ярко-синем спортивном костюме, когда они заглянули в комнату номер 6, как было указано в объявлении.
2: «Мы? Нам нужно? Мы пришли записаться в баскетбольную команду!»
1: Растерявшись от неожиданного вопроса, робко пробормотал Андрей.
3: «Тогда проходите, пожалуйста. Чего же вы так оробели?»
1: Улыбнувшись, пригласил их мужчина.
3: «Будем знакомы. Меня зовут Стефан Янович. Я тренер по баскетболу».
1: Ребята назвали свои имена, пожимая приветливо протянутую им руку тренера. Рядом с ним они почувствовали себя такими маленькими, что еще больше смутились.
3: «Я приветствую ваше желание, друзья», — продолжал Стефан Янович. «Но вынужден вас огорчить. Вам нужно еще немного подрасти. Ростом вы маловаты для баскетбола. Однако не огорчайтесь. Постоянно занимайтесь физкультурой, пейте молоко и через пару лет приходите. Будем заниматься».
1: Мы приходим к Иисусу такими, какие мы есть. Он принимает всех, маленьких и взрослых, низеньких и высоких, сильных и слабых. Но когда мы приходим к Нему и наблюдаем Его величие и совершенство, то понемногу осознаем, сколько нам нужно еще расти. Спаситель же с любовью предлагает нам прекрасную пищу, чистое словесное молоко. Божье Слово, употребляемое нами каждый день, поможет нам возрастать во спасение до полного возраста Христова.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

семейные трудности. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою. Евангелие от Луки, 4 глава, 38 стих. Наказание за двоеженство, две тещи. Жена не всегда хозяйка в доме американца. Иногда это ее мать. Для обычного мужа благословенное событие – это когда мать его жены уезжает домой. Двойная неприятность – это мать жены с сестрой-близняшкой. Эти строчки – добрые шутки о тещах, но они не отражают настоящий опыт каждого человека. Вот, к примеру, апостол Петр. Он принял в своем доме тещу и дал Христу знать о ее нуждах. В одну субботу апостол пришел к Иисусу с известием, что его теща очень больна, и у нее сильная горячка. Петр попросил Иисуса помочь ей. И Христос пришел к ее постели, запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. Этот эпизод, переданный для нас всего в двух строчках, приглашает нас подумать как минимум о трех обстоятельствах. Есть ли у вас свекровь? Если да, испытайте.

и милостивы ли вы? Ищите ли, как облегчить жизнь своей семье? Просите Бога, чтобы Он раскрыл перед вами больше способов выразить вашу любовь к своей семье и свою признательность за счастье, которое они для вас представляют. Третье обстоятельство. Нуждаетесь ли вы или те, кого вы знаете, любите в чем-то? Если да, то обратитесь к Христу. Божий Сын, ваш Спаситель, помощник. Наш Господь сострадает нам в немощах наших, Евреи 4 глава 15-16 стихи, и достаточно силен, чтобы сделать что-нибудь с этими немощами и страданиями. Ваши семейные трудности заботят и Христа, поэтому не только обращайтесь к Нему со своими нуждами, но и любите друг друга Его любовью.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Дорогая молодежь, я вижу у многих в руках телефоны с большими экранами, и мне искренне от сердца многих жаль. Вот здесь вот сидит в молодежи человек, который принял крещение, но которому мы поставили условия. Несмотря на то, что у меня в кармане iPhone, я пользуюсь айфоном, ему мы сказали, что ты примешь крещение только при условии, если сменишь телефон. Если ты будешь пользоваться простым телефоном, без цветного экрана и без подключения к интернету. Знаете, чем мы это объясняем? Меня спрашивают, вам можно, а мне нельзя? Я говорю, да. Спичками детям нельзя играться. И нож, который родители держат в руках, мы не всем детям даем. Вот мы ему говорим так, подрастешь – возьмешь. Причем, когда ты скажешь, что ты уже имеешь власть над ним, вот тогда ты будешь пользоваться. Я сегодня свою беседу разделю на две части. Первую часть я буду говорить о компьютерных играх, о зависимости от этого, о беде, которая грядет с этими играми. Немножко коснусь игры Уна. Записка поступила на эту тему. Да-да, именно об этом будем говорить. И вторая часть, мы с вами поговорим о голливудской индустрии. Думаю, что, друзья, пища будет для вас и полезная, и интересная. Что касается телефонов, я вижу, как много времени молодежь

0: проводят в телефонах. Друзья, я скажу, что сегодня происходит деградация, извините за это слово, дебилизация общества. Каким образом это проходит? Я вам скажу, каким. Люди, которые проводят все свое время у экрана телефона, такие люди, они не смогут вам сказать, какая была сегодня погода. Они ее не заметили. Они не видят, когда уже наступила осень, когда опадают листья. Они забыли, какие птицы водятся уже в вашей местности. Они стали очень несчастными людьми, потому что они оторвали себя от окружающего мира. Они постоянно привязаны к экрану. Расскажу вам за одного молодого человека, который нашел стопочку денег. Это было $1000. Вы знаете, этот человек после этой находки стал самым несчастным человеком на Земле. А несчастье его, знаете, в чем заключалось? В том, что... Да, он всю свою жизнь до смерти ходил и смотрел на землю. А вдруг еще раз найдет. Он больше не увидел в жизни ничего. Он думал, что, может быть, еще раз найдет эту $1000. Вы думаете, что этот человек приобрел счастье в этой находке? Никак нет. Он стал по-настоящему несчастным. Расскажу вам за одну историю, которая произошла в Кишиневе. Это было 3 года назад. Да, примерно 3 года назад. Один молодой человек подошел ко мне, это было в нашей церкви, хотя он был из Кишинева, но из другой церкви. Он меня специально ждал. Когда закончилось богослужение, он подошел и говорит: «Я задержался, надолго задержался в собрании». Это уже было после 9 вечера. И он говорит: «У меня есть срочный разговор». Я ему говорю: «Посмотри, сколько время, давай мы отложим на завтра. Найдем время». Он говорит: «Нет, это нужно только сегодня сделать». Я понял, что разговор очень срочный, своим родным, своей семье. Я говорю: «Выезжайте домой, я как-нибудь позже приеду». Знаете, то, что он мне рассказал, вот это все я постараюсь вам близко, близко к тексту передать. Разговор, который у нас был. У нас разговор затянулся больше, чем на год. Разговор вот о чем пошел. Он говорит, он член церкви, хороший браток, учится в университете. Для выполнения домашних заданий он... приобрел себе компьютер, хорошо владел этим инструментом и достаточно успешно учился в университете. Наша молодежь не знает имени этого человека, поэтому я не скажу, на каком факультете он учился. И думаю, что они не догадаются, о ком речь идет. Говорит, сижу я в комнате 2:30 ночи. Пристрастился к игре «Стратегия». Вы когда-нибудь слышали про такую игру? Слышали? Есть такая разновидность игры, называется Warcraft. Знаете, да? Вот ребята кивают головами. Они знают. Я вам немножко расскажу. Я всего 1 минутку расскажу, что это за игра. Скажу вам, друзья, я ни одного раза в жизни в стратегию не играл. Ни одного раза в жизни. Но я стоял возле компьютера, я видел, как мальчик играл. Я специально задержался на несколько минут, 3-4-5 минут. Я стоял, я смотрел, что он делает, я вопросы задавал, зная, что это за игра. И вот именно вот эта вот игра, вот эта вот разновидность игры «Стратегия», которая называется Warcraft, вот мальчик играл в эту игру. Суть этой игры. Компьютер выступает войском, против которого игрок должен придумать стратегию, создание войска, чтобы победить. То есть в режиме реального времени каждую секунду войско компьютера наступает, а ты должен придумать, игрок должен придумать такой арсенал, который будет отбивать это войско. Этот арсенал изготавливается в режиме реального времени. Есть самолеты, есть артиллерия, есть пехота и есть чародеи, они называются маги. Значит, изготавливается, ну, я образно говорю, самолет изготавливается в течение, допустим, 1.5 минуты. За 1.5 минуты войско очень глубоко может продлиться. Ты должен просчитать, дождешься ли ты, чтобы вылетел твой самолет, или не успеешь. Артиллерия, у нее меньше эффекта, она изготавливается быстрее, но и сопротивление гораздо хуже. То есть это игра для ума. И вот продумываешь стратегию, нужно в режиме реального времени подготовить войско и выступить против войска компьютера. Но самое эффективное оружие – это маг. Что это значит? Это волшебник, чародей, который выглядит в виде священника. Ну, так я его увидел на зеленом поле, где происходит битва. Он в сером плаще выступает в виде такого человечка небольшого, вот этот маг. И у него в руках что-то наподобие кадила. Ну, он маленький на компьютере был, я не разглядел, но вот так он мне показался. Что-то он в руке чем-то машет. И был включен звук в компьютере. И звук издавался примерно такой. Вот когда этот маг машет своим кадилом, так бу-бу-бу-бум. Вот примерно как вот сейчас наш усилитель гудит. Так бу-бу-бу-бум. И вот он махнул раз, и войско так ух, и упало. Второй раз махнул, опять бу-бу-бу-бум, и опять войско упало. Вот что делал этот чародей, этот маг. Какой он обладал великой силой. И вот наш браточек изготавливает себе оружие, сопротивляется, сражается. Он специально кнопкой отключил звук, потому что в доме все спят. И вдруг он говорит, полвторого ночи, почему он ко мне пришел? Полвторого ночи, говорит, тишина в доме кромешная. Ну, все спят. Все спят. В доме не было бодрствующих людей. И в его комнате тоже был погашен свет. Говорит, и вот я так вот клавишами только клацаю, успеваю изготавливать воинов. И вдруг слышу четкий, ясный, мужской, спокойный голос. «Теперь ты наш!» Он говорит, у меня мурашки по телу пробежали. Началась задышка. «Кто сказал?» «Это не папин голос. Братика у него нет, у него сестры. Кто это мог? Мужчина?» Сказал, «Теперь ты наш!» Он говорит, я закрыл компьютер, выключил игру, встал на колени, помолился. А сердце так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук стучит. Что делать? Он говорит, я лег спать, а сердце не унимается. Колотится почему-то. Так неспокойно, так неспокойно. И вдруг, я вам рассказываю все, как он мне рассказал. И говорит, и вдруг я чувствую, как на мои ноги что-то наподобие тяжелой 200-литровой бочки опускается. Вот такое вот. Я этого всего не вижу. Но тяжелым весом что-то придавливает мне ноги и начинает медленно катиться в сторону головы. Вот так. Не просто прокатывается, а просто надвигается. Говорит, меня всего как бы парализовало от ужаса. Катится, катится. Я чувствую, уже к животу подобралось. Меня придавило к постели. Где душа держится, я не понимаю. Вот давит, давит, грудную клетку сдавило. Кажется, сейчас все захрустит, все поломается. Тяжелая такая вот типа бочки прокатилась через голову и укатилась. Я, говорит, не могу словом вымолвить, весь в ужасе такой вот. Пришел чуть-чуть в себя, вскакиваю, включаю свет. Никого нет и не было. И вот, говорит, это было вчера. А я боюсь идти домой, боюсь ложиться спать, потому что я не уверен, что это не повторится. Я стал вопросы задавать. Я уже немножко сталкивался с этим делом. Вот ребята выкивали головой, сказали, знаете, что такое игра Warcraft? Знаете ли вы, что прежде чем начать любую компьютерную игру, там идет лицензионное соглашение? Длинный текст на английском языке. Одна страница, вторая, и кто когда-нибудь прочитал это лицензионное соглашение на английском языке? Оно, наверное, никого не интересует. И вот его только быстро перелистывают. Один лист, второй, третий, сколько там есть. А там что-то мелко написано, написано, написано. А в конце стоит пустой квадратик. Нужно поставить галочку, где написано, какое слово? I agree. Да. Это английский текст, никто его не читает никогда, а в конце написано «Я согласен». Поставил галочку, и тогда открывается игра. А с чем ты согласен? Ты хоть подумал, прежде чем поставил галочку? Так вот, люди, которые хорошо знают английский язык, попытались прочитать лицензионное соглашение. Во-первых, написано очень трудным языком. Во-вторых, там есть такие вещи, который невозможно однозначно понять. Вообще английский язык, он сложный, очень сложный. Его можно толковать с многих сторон. И можно по-разному понимать разные выражения. И вот мне попытались перевести это лицензионное соглашение. Вы знаете, меня очень насторожило несколько фраз. В каждом лицензионном соглашении есть такая вот фраза, что я согласен войти в роль с игроками, отождествиться, соединиться с ними, войти в этот персонаж и войти в эту игру не виртуально, а как бы реально. То есть человек соглашается проникнуть в эту игру и открывает свое сердце для того, чтобы соединиться с этой игрой. Я уверен, что здесь, именно вот в этой галочке, вот здесь вот начинаются первые оккультные шаги, после которых человек открывает свое сердце для того, чтобы дьявол имел свободный, неограниченный доступ. Я ему предложил помолиться молитвой отречения. Он охотно согласился. Но кто связан был когда-нибудь с какими-то оккультными силами, тот знает, что это такое. Мы преклонили колени, я ему подробно объяснил, что это. Мы помолились, и он радостный, поздно ночью уехал домой. Прошло, наверное, месяца 3. Ну, мы созвонились, все спокойно, все отлично. Приобрел он полный покой, пообещал, что не будет играть. И вдруг он опять прибегает. Я спрашиваю, что случилось? Значит, он говорит, я все поудалял, я больше никогда не играл. Но, опять делая домашнее задание, у меня на экране выплыла эта игра. Я не играл. Я больше не входил ни в лицензионное соглашение. Я просто откинул несколько игроков, я несколько окошек закрыл. Я не разбираюсь, я не знаю, как войти в эту игру, я ни разу не входил. Но он мне сказал, что он сделал несколько операций предварительных. Он не вошел в игру еще. Говорит, я не играл, я сделал несколько операций. И я почувствовал, как в этот момент что-то у меня внутри оборвалось. И я понял, что я вернулся на старую дорогу. Я это почувствовал. Я ему сказал, ну а теперь, дорогой мой, теперь тебе нужно купить свободу. Первый раз мы с тобой помолились, тебе Бог подарил свободу. Сегодня ты ее должен будешь купить. Знаешь, что это такое? Я знаю Бога. Если тебе Бог сегодня по нашей молитве подарит свободу, ты через пару месяцев опять полезешь туда. Знаешь, как у тебя будет проходить освобождение? Я ему говорю наперед. У тебя сейчас будет... 2 шага вперед, 1 назад. Опять 2 шага вперед, 1 назад. И свободу ты не получишь сегодня. Ты ее можешь не получить и в течение полугода, и в течение года. А может, в течение 3 лет. Я не знаю. Я просто буду Бога сейчас умолять, чтобы Он подарил тебе свободу. Но она тебе достанется дорого. Я тебе сразу предупреждаю. Ты настраивайся. Только потому, что ты поступил глупо, опрометчиво и вернулся на старую дорогу. Теперь ты будешь платить. Ты получил даром свободу первый раз. Сейчас ты будешь платить. Друзья, по 6, по 8 и по 10 часов в день он читал Библию. Он говорит, ужас на меня находит очередной. Я открываю Библию, в университет не иду и начинаю читать. Читаю, пока проходит. Бывает и через 6 часов не проходит этот ужас. Вот просто колотится все внутри. И я не могу взять себя в руки. Я молюсь. Я что только не делаю. Приходит опять, плачет. Что мне делать? Я говорю, плати. Плати. Покупай и плати. Вариантов нет. Но если ты сейчас получишь свободу и 3-й раз полезешь, это на 10-летие может затянуться. Уже ты не освободишься за год, за 2, за 3. Тебе очень дорого. Даст тебе Бог свободу. Но ой, как тебе горько будет от этой свободы. Я ему разрешил, говорю, в любое время, дня и ночи, когда у тебя начинается вот этот вот приступ ужаса, это не одержимость, это просто сильные атаки сатаны, когда у тебя начинается вот эта проблема, в любое время мне позвони. Даже если я сплю, я тебе обещаю, я встану, я оденусь, я преклоню колени, я буду с тобой бороться, я буду с тобой молиться. Я не могу вам показать телефон, там имя написано. В смс-ках. Но я эти смс-ки очень тщательно к ним отношусь. Очень свято. 1:30 ночи. Брат Виталий, помолитесь, пожалуйста, за меня. Стыдно позвонить. Стыдно будить. Думает, если от смс-ки проснется, помолится. Я ему пишу обратно. Прямо сейчас помолюсь. 4:00 утра. Опять сообщение. Помолитесь, пожалуйста. 4:00 дня. 11:00 утра. Никакого цикла, никакой закономерности. И утром бывало, и в обед. Но это не каждый день. Бывало месяц, ничего. А бывало в неделю по два раза. А бывало за ночь по два раза. Вот так вот. Ну, прошло немножко времени. Прошло полгодика. Приезжает на библейские курсы. Перебираю анкеты, там идет собеседование. Когда только приходят студенты, я взял эти анкеты в руки, я уже увидел его, и распределялось среди служителей, распределялись вот эти вот студенты, которые приехали учиться на курсы. Я отобрал и его анкету себе. Зачитал список, говорю, вот в таком-то месте у нас собеседование, проходите. Когда он подошел, пришла его уже очередь. Спрошу, как дела? Говорит, все, как рукой сняло. Уходило долго. Вначале были сильные атаки, потом послабее, потом только какие-то отголоски, потом мысли какие-то атаковали, сейчас все. Слава Богу, я совсем расстался, я все победил. Спрашиваю, играть еще будешь? Сказал, сохрани меня Бог, чтобы я когда-нибудь в какую-то игру играл. Еще один короткий рассказ. Расскажу. Это было с моим соседом. Мне кажется, что мы это делали вдвоем с моим сыном. Я работал во дворе. Вдруг слышу, у меня два соседа живут за забором. Два юноши. Одного зовут Артем, другого Максим. Мы с ними очень дружно живем. Они рано остались без родителей. И папа, и мама их каялись у нас в церкви. Ну, такие у них очень трудные судьбы. Мы похоронили отца молодого в 41 год. Он оставил эту землю, от инфаркта умер. Я с этими сиротами очень близок был. И вдруг слышу, Артем кричит, «Виталик, Виталик, быстро иди сюда!» А он знает, что я работаю во дворе. «Виталик!» Такой дикий крик. «Виталик, иди сюда!» Я выбегаю со своей калитки, а у нас общий забор, он невысокий. Как бы у него там повыше земля, он может заглянуть ко мне во двор, а мне тяжело к нему заглянуть. И поэтому я оббегаю, бегом бегу, забегаю, смотрю, лежит на земле Максим. Ему, наверное, лет 12 было примерно. Вот так его дергает. И он говорит, «Виталик, помоги!» Вот так его колотит всего, колотит страшно. Я говорю, «Артем, что с ним случилось? Чего его так колотит?» Говорит, он всю ночь, а это утро, всю ночь сидел за компьютерной игрой, играл. И вот это вот подымался уровень все выше, выше, выше, выше, и его загнал компьютер так, что его стало вот так вот колотить. Я говорю, принеси воды. Набрал полное ведро воды, просто на него так сверху вылил. Колотит, мокрый, а вот так вот колотит, не успокаивается. Артем взял его, это старший брат его, к себе прижал, начал плакать, говорит, «Максим, успокойся, что с тобой?» А его вот так вот колотит, не может остановиться. Он говорит, «Что с тобой? Ну, успокойся!» «Не могу!» Вот так вот его дергает всего, завел свою нервную систему. Я побежал домой, жене говорю, «Дай какую-то таблетку, что-нибудь, какой-то валидол, что-нибудь». Мы бегаем, 5 минут проходит, его колотит, 10 минут проходит, его колотит, я не знаю, что делать. В рот сую одну таблетку, другую таблетку. Потом я говорю, «Давайте мы помолимся». Совершил молитву, говорю, «Господи, помилуй этого бедного юношу, помилуй его». Медленно, медленно, спокойно он успокоился, пришел в себя. С этого времени Максимка больше за компьютеры не садится. За игры. Дорогая молодежь, вы очень счастливы, что иногда вы играете тайком от родителей, у вас нет времени довести себя до такого состояния. Я знаю, что вам родители запрещают, но не делайте глупости, не лезьте в эту пропасть, откуда выбираться. Очень, очень трудно. По компьютерам есть, по играм какие-то вопросы. Следующая часть нашей беседы, она будет о голливудской индустрии. Сегодня проблема фильмов – это проблема очень серьезная. И беда в том, что христианство сегодня в вопросе голливудской индустрии, она пребывает просто в невежестве. Я хочу немножечко вам рассказать о тех вещах, о которых вы наблюдаете только верхнюю часть айсберга. И мы чуть-чуть с вами сейчас копнем поглубже, и вы убедитесь, что то, что в вашей голове до конца не могло выстроиться, то, что вы не могли объяснить некоторые явления, они сейчас у вас четко разложатся по полочкам, если вы будете внимательными и уловите мою мысль, если вы меня услышите, о чем я буду говорить. Если в течение 10 или 15 минут, в течение которых я буду объяснять вот эту вот проблему, если вы отвлечетесь хотя бы на 2 минуты и поговорите с вашим соседом, то вы мысли потеряете, и потом мои слова будут для вас просто набор фраз. Вы не сможете связать последующее мое слово с предыдущим, потому что мне в течение вот 10-15 минут придется последовательно излагать несколько важных очень истин. И чтобы вы их могли связать, я попрошу, чтобы вы были внимательны. Связать в своей голове, чтобы вам принесло это пользу. Для того, чтобы объяснить эту проблему, проблему Голливуда, я хочу вам предложить один вопрос. Сможете ли вы, дорогие слушатели, посмотреть в течение 1,5 часов снятую на видеокамеру реальную рыбалку? Что такое реальная рыбалка? Например, поставить треногу, поставить кинокамеру, запустить ее, и вот рыбак подошел к воде, размотал снасти, наживку нацепил на крючок, закинул удочку, закидушку, не знаю, что там, резинку, еще что, и ловит рыбу. И вот 1,5 часа сможете ли вы просидеть перед монитором и посмотреть реальную рыбалку, снятую на видеокамеру?
1: Нет.
0: Вот брат Саша говорит, даже если клевать будет, все равно неинтересно будет. Скажите, почему? Почему? Вы говорите, неинтересно. Другой говорит, скучно будет. Почему?
1: Однообразно.
0: Мало сюжетов. Очень правильные у вас ответы. От того, что вы правильно ответили, мне дальше будет намного легче объяснять. Знаете ли вы, что примерно до 1995 года режиссура, я-то общался с грамотными людьми, я этим делом очень интересовался, меня это просто увлекало. Я занимался этим вопросом, потому что я в своей голове не мог выстроить некоторые явления. Я не мог свести концы с концами, и мне нужно было недостаток информации, который был, мне нужно было его пополнить. И я искал, где только мог. И я нашел. Оказывается, где-то в 95-х годах в нашей режиссуре, то есть в нашей, в мировой режиссуре, поступило такое разрешение, очередное разрешение, увеличить до 6 сюжетов в минуту. Концентрацию событий увеличить до 6 сюжетов в минуту. До 95-го года примерно, я не могу сейчас точно дату сказать, но вот это примерная цифра. Если вы пообщаетесь с талантливыми режиссерами, они это знают, что запрещалось более 5 сюжетов в минуту снимать. Сейчас я поясню, что это такое. С 95-го года добавили 1 сюжет и разрешили уже 6 сюжетов в минуту. Что это такое? Вернемся к нашей рыбалке. Закидывает человек удочку. Как это делается в Голливуде? В это время у человека в кармане звонит телефон. Камера переносится на ту сторону телефонного звонка, где человек едет за рулем и разговаривает. В это время кто-то переходит дорогу. Событие переключается на пешехода. Этот пешеход спотыкается, там ему кто-то помогает, камера переносится туда. Все это, я вам уже назвал 4 сюжета. В течение 1 минуты разрешается 6 сюжетов в режиссуре использовать в фильме. Если будет 7, 8, 9 или 10 сюжетов, человеческая психика не выдержит этой нагрузки. Вспомните, я сейчас говорю об элементарных вещах, думаю, что у всех это в прошлом было, простите, у большинства. Вот, а кто-то и пребывает в этом по сей день. Когда человек просматривает фильм любого содержания, я сейчас исключаю тематику. Я не говорю сейчас о том, детектив это, или романс, или мелодрама. Какая разница, или это Discovery, или что бы это ни было, или это футбол. Когда человек просматривает какой-то сюжет, смонтированный по замыслу режиссера, то после просмотра такой сцены, такого фильма, сердце наше намного чаще, учащеннее бьется, чем в обычном ритме. Когда выключается компьютер или выключается телевизор, в конце просмотра фильма сердце учащенно стучит. Почему? На этот вопрос трудно ответить. Нам не жалко тех героев, которых мы видели, которых, может, убили, а может быть, которые выжили. Мы понимаем, что это сказка, что это сценарий. Как бы, может быть, и другие есть более благополучные сюжеты. Но почему-то очень возбужденная нервная система. Проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что мы с вами привыкли принимать окружающий мир вот в таком ритме жизни, какой мы видим. Почему я задал вопрос, если вы поставите видеокамеру и снимете рыбалку реальную, сможете ли вы ее смотреть? Вы сказали, скучно. Это невозможно смотреть. Но именно в таком режиме, в режиме онлайна протекает наша жизнь. Вот в таком режиме. И смену сюжетов мы не можем себе устроить так часто, как в фильме. И когда человек выключает телевизор, я вам сейчас расскажу, что происходит. Проходит одна минута, а у него сюжет не поменялся. У него начинается задышка. Ему уже скучно. Проходит вторая минута, ему уже дико. Ему что-то нужно делать. За полтора часа его ритм психики завелся настолько частотой сюжетов, что ему сейчас что-то нужно срочно менять. И такой человек находит выход, хватает телефон, сразу звонит другу, это 9, 10, 11 или не знаю сколько времени, и говорит, поехали в молл пить кофе. Его дружок, если спокойный, не сетевой человек, не подсажен на эти фильмы, принимает жизнь, как она есть, он говорит, слушай, приезжай ко мне, посидим у меня, попьем. Нет, поехали туда, я за тобой заеду. Подъехал, ручник затянул, выбежал. Нужна ему частота смен событий. Для него это все скучно. Забирается в молл на верхний этаж, хоть там и кофе очень дорогой, садится на высокую табуретку. Ему не просто нужно кофе пить, ему нужно сидеть на самом высоком этаже, на крыше, на балконе и следить за ночным городом. Ему нужно менять картинки в жизни, ему нужна концентрация сюжетов, потому что ему скучно жить. С мукой он дожидается, пока закончится эта скучная реальная жизнь, и опять он включит телевизор, фильм, расслабится, и опять его ритм жизни, в который завела его психика, завел его Голливуд, он получит удовлетворение и насыщение. Вы знаете, друзья, я часто бываю в церквах впервые. И признаюсь вам, я могу легко, безошибочно в церкви определить людей, которые подсели на фильмы. Но только мне нужно не проповедовать, а просто посидеть и наблюдать. Знаете, каким образом я определяю? Я вам подскажу. Даже если я не знаю имени, фамилии, семьи, не знаю верующий, неверующий, ничего не знаю, я просто посмотрю в зал, и я скажу, где сидят сетевые люди. А как я определяю? Я вам подскажу, и вы сами сможете определить. Начинается собрание. Выходит пресвитер за кафедру, объявил порядок богослужения, пение, сел на место, спел хор, общее пение, и выходит проповедник. Проходит целых 5 минут, и уже вот этому человеку, который привык к постоянной смене событий, густой концентрации событий в жизни, он, этому человеку начинается скучно. Через 7 минут ему не просто скучно, ему уже становится очень нудно. Сколько этот может человек стоять перед глазами? Какая разница, что он говорит? Нужно срочно что-то поменять. Вот для этого придумали айфоны. Есть спасение. Вытаскивает с кармана айфон, и он в него уже 150 раз заглядывал, он знает все, что там написано, все фотографии, он начинает просто перелистывать. Друзья, это потребность внутри человека сменить кадр перед глазами. Посмотрел он в этот айфон, понял, что все он это уже видел, он знает своих сетевых дружков, кому-то смс-ку отправил, смотрит, тот не реагирует. Неудача. Что делать? Опять поднял глаза. 20 минут прошло, пытка продолжается. Этот опять стоит перед глазами и никуда не девается. Что сейчас делать? Начинает ерзаться. Того зацепит, туда посмотрит. Ему нужна какая-то смена событий. Если эта пытка не прерывается его, он находит выход в том, что он просто встает со своего места и выходит на парковку просто посмотреть на машины. Ему ничего не нужно, ему нужно сменить кадр перед глазами, ему это мучительно, просто сидеть и смотреть на одного проповедника. Вы посмотрите, есть люди, которые не могут сидеть на месте. Такое впечатление, что какие-то проблемы гонят. Это реально, друзья, это серьезная проблема. Да. Он заходит, если собрание 2 часа длится, и он не может выдержать вот этого однообразия, ему нужно второй раз выйти. Я таких людей в собрании у нас знаю, которым беспричинно нужно выйти просто на улицу постоять. Они не могут сидеть, им очень от этого трудно. Друзья, с того времени, как 6 сюжетов в минуту режиссуре было позволено включить в сценарий, вот с этого времени очень активизировались психические расстройства. Я хочу на одном очень ярком примере, который вы прекрасно сможете себе представить, вот эту вот объяснить проблему. Я хочу говорить сегодня о голливудских актерах, которые, как никто другой в мире, имеют возможности наслаждения. Зарплата самая высокая в мире – это у голливудских актеров. Самые богатые суперкары, суперавтомобили – они находятся именно у голливудских актеров. Самые роскошные виллы, они находятся у них. Самые яркие формы удовольствия, наслаждения, именно у них называются они тусовками. Постоянные фестивали, встречи, постоянные шоу, в самых разных формах. Они даже не заключают браки, потому что постоянно рядом с собой видеть одного человека – это мука. Им нужна постоянная смена декораций. Нужно, чтобы постоянно что-то менялось, картинки менялись. Одного человека рядом с собой выдержать они всю жизнь не могут. Но если даже делают такую «ошибку», в кавычках, они вступают в брак, то они через 2-3 года разводятся. Или у них брак такого очень необыкновенного формата. Ну, может, после 40 лет для того, чтобы как-то имение более-менее стабилизировать, может быть, для того, чтобы как-то законных детей родить, они условные браки заключают, или как это называется, брачные контракты. Для чего это все рассказываю? Что люди, актеры Голливуда, это люди, которые профессионально занимаются этой индустрией. И для того, чтобы они в этой индустрии были специалистами, для этого они должны ежедневно просматривать по несколько фильмов. То есть они должны быть в курсе событий, какие предлагаются новые формы режиссуры, какие самые талантливые режиссеры пишут, ставят какие-то сценарии. Они в этом должны пребывать. В результате этого они разрушают свою психику или свой ритм жизни настолько, что реальная жизнь ни в каких формах удовольствия, ни в каких формах наслаждения, ни в каких формах тусовки, ни в каких формах разврата, ни в каких формах приобретений, покупок, никакие шоу, ничего им не может удовлетворить их ритм жизни, который заведен вот этой высокой очень цифрой, сценарий в минуту. Ничего их не может удовлетворить. У них есть единственный метод. Это уколоться и на время забыться. Это единственный метод. Вот почему сегодня самые великие актеры театра и кино, прославленные кинозвезды, они сегодня погрязают в тяжелых наркотиках. Если им задать один единственный вопрос, чего вам в жизни не хватает? Миллионы поклонников. Кем хотят, тем и обладают, мужчинами, женщинами. С кем хотят, с теми вступают в брак. Трудиться не надо, зарабатывать особыми усилиями не надо. Они имеют роскошные виллы, имеют удовольствие, имеют машины, имеют друзей, имеют компании, имеют веселое развлечение. Чего им не хватает? Скажу вам, что эти люди, которые позволили разрушить реальный ритм жизни – именно киноиндустрии, они сделали себя заведомо несчастными на всю оставшуюся жизнь. Уже в жизни ничего их не сможет порадовать и удовлетворить. Отсюда я могу сделать смелый вывод или такое очень громкое заявление, что сегодня голливудская индустрия является матерью наркомании. Именно люди, которые разрушили свой естественный ритм жизни, вот они нашли единственный покой, единственное успокоение в наркотиках, когда они укололись и перенеслись в виртуальный мир, и когда они возвращаются в реальный мир, их не интересует жизнь реальная. Они готовы в раннем возрасте закончить жизнь самоубийством или умереть от наркотиков только потому, что жизнь реальная, она до невозможности скучная. Друзья, теперь представьте себе, что они думают про нашу с вами жизнь. Если у них скучно в таких формах удовольствий, то что они думают про нашу жизнь? Сегодня я смело скажу, что телевидение придумано для бедных. И сегодня голливудская индустрия – это рычаг, которым можно погубить мир. Сегодня богатые люди не смотрят телевизор, они берегут своих детей. Они знают, что разрушается психика человека. Сегодня я не говорю о каких-то сценариях, о боевиках или о греховных сценариях. Я не говорю сегодня про порнографию. Друзья, любой смонтированный фильм, даже моя или ваша свадьба, даже какое-то мероприятие, если оно смонтировано и оно сконцентрировано, то оно разрушает реальную естественную жизнь человека, разрушает реальный естественный ритм. Знаете, друзья, чем я восхищаюсь, перед чем я низко преклоняюсь? Перед нашими старцами, служителями Совета Церквей, которые, не зная этой информации, не ведая совершенно об этих тонкостях, об этих хитрых замыслах дьявола, они еще 50 лет назад сказали киноиндустрию, голливудскую индустрию исключить на 100%. Друзья, что это? Это водительство Духа Святого. Вот почему христианская молодежь сегодня в чистоте, искренности может сохранить свои души в отрастлении, потому что они не поддались вот этому ритму жизни, который сегодня диктует голливудская индустрия, которая развратила весь мир и подсадила сегодня мир на наркотики. Я знаю молодого юношу, хорошо с ним знаком. Он много раз был в моем доме, я с ним общаюсь, пытаюсь как-то его подтянуть к церкви. Если он два фильма перед университетом не посмотрит, то он себя чувствует несчастным человеком. Он будильник ставит на 5 часов утра, и он должен посмотреть два фильма перед подъемом, перед тем, как он пойдет в университет. Потому что, если он не посмотрит фильмы, ему кажется жизнь до невозможности скучной. Друзья, наши служители, наши отцы братства Совета Церквей, оно вовремя подсказало, какие должны быть формы евангелизации. Оно вовремя подсказало, как нам нужно относиться к армии, к службе в армии, как нам нужно относиться к присяге, как нам нужно относиться к видеопродукции, как нам нужно относиться к фильмам, как нам нужно относиться к компьютерным играм. Все эти вопросы в деталях служители Совета Церквей объяснили и приняли решение. Они не сказали, почему. Они этого не знали. Сегодня мы вам говорим, почему это. Но о том, как нужно было относиться к этим всем вопросам, было сказано еще 50 лет назад. Друзья, вот здесь я вижу водительство Духа Святого. Вот здесь я вижу, что во главе нашего братства стоит не Николай Степанович Антонюк, во главе братства стоит Бог, который взял узды правления и провел братство по чистому пути. Сегодня нам не стыдно оглянуться на 50 лет назад и посмотреть на наши решения, и мы говорим, что они все были правильными. Я не говорю за какие-то частности, за какие-то небольшие ошибки. Я сегодня говорю за путь. И сегодня многие люди смотрят и восхищаются. Сегодня мне пришлось беседовать с одним священнослужителем, который консультировал. Это были особые обстоятельства, это было утром. Это не в нашем братстве. Я попал совершенно случайно попал на мероприятие, где проводился семинар. Это было случайно, мы проезжали и зашли в открытые двери одного помещения, там проводился семинар по подготовке молодых юношей и девиц к браку. Я остановился, пожелал послушать этот семинар, подошел, наверное, на полчаса мы задержались. Скажу вам один совет. Один из братьев, он здесь присутствует, он подсмотрел, и когда ведущий проводил семинар, он собрал всех ребят, ребята сидели уже со своими невестами. То есть это был семинар по подготовке уже реальных пар, которые договорились вступить в брак. Их там было с десяток пар. И вот он говорит ребятам: подойдите все сюда, подойдите все сюда. Я вам сейчас скажу, какой вам нужно задать вопрос своей невесте, если вы с ней познакомились, открывает свою тетрадку, и там крупными буквами написан вопрос. Он сказал: невесты, все оставайтесь в зале. Ребята, подходите сюда. Все ребята подошли. Я толкаю нашего браточка молодого, говорю: иди быстренько посмотри, что за вопрос. Потому что он не захотел публиковать, чтобы ни одна девушка не слышала. Хотите, я вам скажу, какой был вопрос? Да? Я могу братьям сказать, а хотите, чтобы сестрам тоже сказал? Да. Да. А вопрос был таков: готова ли ты родить 7 детей? И он говорит, ведущий: если она скажет нет, бегите, куда глаза глядят. Если она полминуты будет думать, бегите. Или минуту будет думать, бегите от нее. У вас нормальных отношений в семье не будет, если у нее не будет такой готовности. Я дождался конца семинара, он подходил к концу. Все разошлись, я подхожу к нему и говорю: вы вообще верите в то, что вы говорите? Вы знаете, вот эти сидят люди в мини-юбках, вы видите, и вы их обучаете этому. Я представился, я говорю: я пастор баптистской церкви. Спрашиваю одного брата: у тебя, ты из какой семьи? За 10 детей. Второй: вас сколько? 10. У тебя сколько? И такие цифры впечатлительные. Вот этот священнослужитель поднимает руки, говорит: братья, дайте совет, как нам добиться таких результатов. У нас состоялась очень хорошая беседа, очень хорошая беседа. И вот мы еще раз показали красоту нашего братства. Друзья, во главе нашего братства сегодня стоит Бог. И я сегодня восхищаюсь. В 90-х годах, когда начались евангелизации на стадионах, все мировые евангелисты Совету Церквей сказали: вы безнадежно отстали. Когда стали тысячи каяться, а статистика осталась такова, что из 1000 покаяний один оставался в церкви. Наши миссионеры переезжали. У нас цифры миссионеров вначале в десятках были, потом в сотнях. Сегодня у нас более 400, почти 500 семей миссионеров, которые переселились. И когда в тех местах, где тысячные евангелизации проводились, церкви не зародились, а миссионеры переехали скромно и загорелись светильники Божьей милости, церкви стали образовываться. Вот тогда представители других церквей сказали о себе, что мы безнадежно отстали, а вы пошли вперед. Друзья, вот такая чуткость и в отношении голливудской продукции. Во всех вопросах прислушивайтесь к тому, что говорят старшие братья. Я знаю, что сегодня молодежь знает во всех вопросах, как нужно поступить. Но сегодня молодежи больше интересует не как поступать, вы знаете, а почему вы должны так поступать. Друзья, вот вы заметили, что каждый раз вам объясняется, как нужно поступать, и со временем вы принимаете информацию, или вам поступает информация, почему вы должны поступать. Так, и ваши сердца успокаиваются. Неужели вы не убедились, что сегодня нужно просто, как дети, довериться. Написано в первом послании Петра, в первой главе: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями». Что значит «как послушные дети»? Вот если ребенку, каждому ребенку, родители будут объяснять, почему нельзя чего-то делать. Вы знаете, не хватит жизни. Мама ребенку говорит: «Резетку не трожь, в кипяток не лезь, нож положи на место, спички положи туда и не прикасайся больше». И ребенок скажет: мама, почему в резетку нельзя лазить? И мама должна остановиться и сказать: сыночек или доченька, там 220 вольт. Я тебе расскажу, как бегают электроны. Если эти электроны бегают через лампочку, они дают свет. Если пробегут через тебя, то они дадут похороны. Хочешь, ребеночек, я тебе объясню. С кипятком. Если бы каждому ребенку мама все объясняла, друзья, это было бы очень трудно. или невозможно. Но Библия говорит, как послушные дети. Вот вам сказали вот так. Неужели вы думаете, что братья хотят угнетать вас? Вот наступила возможность, просто вам время представилось объяснить какие-то истины. Я уверен, что каждый уважающий себя человек никогда больше не сядет перед монтированной картиной. Вы скажете, интересно? Да. Но этот интерес разрушит вашу психику и сделает вас навсегда несчастными. То есть естественная жизнь, которая вас окружает, семья, дети, работа, природа, вас никогда уже до конца не удовлетворит, потому что ритм жизни вашей, он будет уже изменен. И я сегодня вижу гибель человечества не в результате атомной какой-то войны, не в результате экологической катастрофы, не в результате отравленной пищевой промышленности, но Голливуд сегодня погубит мир. Мир станет дурдомом. И если только разрешит режиссура поднять с 6 до 7 сюжетов, все, половина человечества нужно будет отправить в дурдом, в психбольницу. Не выдержит мозг. А еще больше, если поднимется цифра, это будет повальный, сплошной сумасшедший дом. Потому что человеческое мышление, оно не выдержит этого напряжения, этой нагрузки. А Голливуд сегодня коварно все это разрушает. Скажите, пожалуйста, кто заинтересован в том, чтобы по телевидению бесплатно транслировались фильмы? Снять фильм стоит миллионы долларов. Кто за это платит? Кому интересно бесплатно по телевидению, по интернету транслировать эти фильмы? Вы просто посчитайте с экономической точки зрения. Вы думаете, на рекламе зарабатывать? Да нет. Туда идут миллиардные инвестиции. Миллиардные. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот бренды раскрутить по всему миру, по самой большой орбите. Для того, чтобы людей сделать зависимыми, поставить их на колени и разрушить психику людей. Вот она, главная цель масонов, которые сегодня через Голливуд управляют всем человечеством, которые моду расселяют, и христианство, которое останется не сетевым, христианство, которое сбережет себя от фильмов, это христианство, которое сохранится в настоящей радости, в настоящем наслаждении, и жизнь таких людей будет радовать. Заметьте, что люди, которые смотрят постоянно фильмы, это люди, во-первых, раздражительные, во-вторых, они вечно чем-то недовольны. Их невозможно ничем порадовать и ничем удовлетворить, потому что это люди уже с расшатанной психикой. Но от того, что вы знаете, что этого делать нельзя, за вами следят родители, и вы только иногда урывками вырываете вот эти фильмы, где-то на улице посмотрели, где-то раз в недельку забежали к соседу, ваша психика до конца не расшаталась. Но кто сел на эту систему, это человек достоин большого-большого сожаления. Молодежь, вы мне верите? Верите? Кто не верит, к большому сожалению, придется убедиться. Но есть такая поговорка, что умный учится на своих ошибках. Да? На чужих ошибках. Молодцы. А кто на своих учится? Не стесняйтесь. Такие люди называются глупыми. И вот всякий раз, когда вы будете включать фильм какой-нибудь, потом посмотрите на себя в зеркало и назовите этого человека, которого вы видите в зеркале, соответственно тому, какому статусу этот человек принадлежит. Вот это мой вам совет, дорогие мои. Сберегите себя, сберегите свое мышление. Я знаю точно, что есть люди, которые уже зависимы от Голливуда, которые не могут жить, чтобы не смотреть фильмы. Я точно знаю, что такие есть. Друзья, вам мало покаяния. От этой зависимости нужно отречение. Вам нужна беседа со служителем. Вам нужна серьезная психологическая помощь. Отнеситесь к этому вопросу серьезно. Если вы хотите впоследствии восстановить свой ритм жизни, естественный ритм жизни, вам нужна реабилитация. Реабилитация психологическая, реабилитация духовная. Вам нужен разговор с опытным служителем. Вам нужна серьезная помощь. Благослови вас Бог обратиться за этой помощью, если она вам нужна. И не ставьте свое счастье под такую серьезную угрозу, потому что Голливуд – это мать наркомании. Следующий шаг после этой зависимости – это наркотическая зависимость. Именно Голливуд породил мировую наркоманию, и только вот этот выход есть у людей, у зависимых. Другого пути нет. Или освобождение через жертву и кровь Иисуса Христа. Я вам, молодежь, желаю благословений. И нашу молодежь, мне кажется, кишиневскую молодежь, что мы убедили, что это зло. И общаясь лично, я знаю за большинство молодежи, я не говорю за непокаянную молодежь, но члены церкви, обращенные, церковная молодежь в основном фильмы не смотрят. Это я знаю точно. Вот поэтому наша молодежь радостная, улыбается, их все радует, наслаждает. Сетевые люди радоваться полноценно никогда не смогут. И это спрятать тоже не получится. Благословение вам, дорогая молодежь. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Где счастье? Во Христе теперь я знаю. И нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю. Скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.
2: Ропщет, ропщет. Ропщет, ропщет, остановиться бы нам с тобой, поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Сегодня мы продолжаем изучение книг Нового Завета, которых, значит, на прошлой неделе мы изучали книгу первого послания Фессалоникийцам, где была тема о Христе, грядущем за Церковью. А сегодня мы изучаем второе послание Фессалоникийцев, в которой отображен Христос, грядущий для мира. Вот об этом мы сегодня поговорим. Хочу прочитать вначале некоторые стихи из второго послания Фессалоникийцам с первой главы. Вот будем читать с первого стиха до одиннадцатого. «Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего Он мщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа нашего и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших Его, во всех веровавших

0: так как вы поверили нашему свидетельству». Ну, я думаю, и в прошлое воскресенье говорили, и вы знаете, что Фессалоникийская церковь, она терпела скорби, она терпела лишения, она терпела несправедливости. И их гнали, те, которые называли себя иудеями. И вы знаете, вот когда они вот терпели эти гонения, гонения за Христа, они знали о Боге, у которого есть сила, сила для того, чтобы защитить. Они знали о Боге, который может все. И в то же самое время, когда они, исповедуя Иисуса Христа, признавая Его своим Богом, да, они не видели в своей жизни, чтобы Бог как-то вступился за них, чтобы Бог защитил их. Вы знаете, что происходит в душах человеческих, вот что происходит в нашей душе? Мы, наверное, ну вот брат Александр, он говорил перед этим, и мы, наверное, испытываем это. Почему Бог в нашей жизни, ну, допускает это? Почему Он не вступается? Почему Он, наконец, не воздает тем, которые, ну, несправедливо гонят нас? Это христиане, которые делали добро, это христиане, которые любили Бога, это христиане, которые жили так, что, наверное, в пример многим другим. И все-таки они терпели скорби. Где же Бог? Где Он? Этот вопрос, они, наверное, ну, возникал в умах и в сердцах людей. И вот я хочу сказать, он сегодня возникает и в нашей жизни. Он возникает, почему так происходит, да? И тогда, когда мы терпим какие-то скорби, страдания, да, у нас возникает этот вопрос. И Слово Божие говорит, вот апостол Павел говорит, что это есть доказательство того, что будет праведный суд Божий, то обязательно наступит этот праведный суд Божий. То есть это несправедливо, да? Когда мы сегодня терпим скорби, когда мы сегодня терпим страдания, когда мы сегодня стараемся жить свято и праведно, а в ответ мы испытываем вот действительно какие-то лишения, когда у нас могут отнять, когда нас могут оскорбить ни за что, когда нас могут выгнать. И апостол Павел говорит, что это есть доказательство, обязательно будет праведный суд Божий. Вы помните, когда Иисус Христос находился на земле, то, ходя по этой земле, тогда, когда подходили к Нему и задавали какие-то вопросы, они говорили обычно так: «Мы знаем, что Ты справедлив, да, и истинно пути Божию учишь». А Иеремия говорит, праведен в первом в плаче Иеремии, в первой главе, 18 стихе, он говорит, праведен ты, Господи, ибо я был непокорен слову Его. Вот есть еще одно место, да, где Давид молится, ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. То есть Бог праведен. Праведен Бог, это значит Бог справедлив. Он обязательно накажет за зло и обязательно придет воздаяние тем, которые терпят вот эти лишения, которые в этом мире переживают, может быть, за свои добрые поступки какие-то лишения, какие-то оскорбления. Он говорит, обязательно это наступит. Это есть доказательство. Вот то, что мы сегодня переносим, то, что мы сегодня терпим, это есть доказательство, что обязательно праведный суд Божий. Помните, что когда открывалась пятая печать, то находящиеся под души под жертвенником, это в шестой главе книги Откровения, написано так. «И возопели громким голосом убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопели они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И написано, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как и они дополнят число. И Господь говорит, апостол Павел говорит, он говорит, и вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба и ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего мщение, не познавшим и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Вы знаете, очень часто, разговаривая с людьми неверующими, с людьми, которые не приняли Иисуса Христа, с людьми, которые живут так, как все люди в этом мире, они говорят: «Нет, Бог не может быть, Он же Бог есть любовь, Он не может наказать нас, Он не может послать нас на вечные мучения, Он же есть любовь, Он же пострадал». Но Слово Божие говорит, Он говорит, что те, которые не познали Его, те, которые противятся Ему, те, которые еще в большей степени, они гонят любящих Бога, когда они надсмехаются, издеваются над ними, Бог говорит, обязательно придет эта расплата, обязательно придет. И Господь говорит, что и тем, которые не покоряются благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Вообще Бог, Он очень любит человека, Он желает его спасти. Бог сделал все возможное для того, чтобы человек был спасен. Он послал в мир Иисуса Христа. Сегодня так много людей, проповедующих истину. И я думаю, люди, которые иногда и противятся, они не раз и не два слышали о Господе нашем Иисусе Христе, о спасении, которое Бог предлагает. Не раз и не два они, может быть, где-то и читали сами, да, но они не покоряются Евангелию Божию. И Бог говорит, обязательно будет этот праведный суд Божий. То есть Бог сегодня сделал все возможное для того, чтобы человек принял. И я неоднократно, я знаю, в жизни многих людей есть свидетельство того. Иногда говоришь человеку, помолись Богу. Вот ты говоришь о том, что Бог такой злой, недобрый, несправедливый, что Бог поступает плохо. А некоторые люди говорят, его вообще нету, да? Помолись Богу, воззови к Нему, Бог обязательно даст тебе ответ, обязательно придет это удостоверение. И те, которые искренне взывали к Богу, которые действительно хотели видеть Его и желали узнать, они обращались к Нему, потому что Бог не мертв, Он жив, и Он дает этот ответ. А есть люди лукавые, которым они молились, Бог давал удостоверение, но желание вот плоти их, грех, который живет в них, он не давал им этого, возможности прийти. Они желали жить в этом грехе, они желали оправдать себя, они желали оправдать свой грех, и они всячески противились. И Бог говорит, что вот те, которые противятся, обязательно придет отмщение. Но Господь говорит, что не только тем, которые не познали Бога, но и тем, которые не покоряются благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел хочет утешить верующих, и он говорит, что обязательно будет вот этот праведный суд Божий. Бог праведен, Бог справедлив, у Бога нет несправедливости. И апостол Павел пишет не только для того, чтобы утешить Фессалоникийскую церковь. Он говорит и о том, что многие верующие, когда он после того, как написал первое послание, многие поколебались и начали думать, что уже почти вот пришествие Господне, оно пришло, оно наступает. Но апостол Павел, желая поправить их о своем втором пришествии, говорит, что не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Вы знаете, многие начали говорить, что вот апостол Павел писал, вот апостол Павел, от его имени говорилось, что уже наступает день Христов. Но апостол Павел говорит, что я хочу вам сказать, что прежде, нежели придет этот день Христов, есть определенные моменты, которые должны произойти, о которых я хочу повествовать вам, о которых я хочу рассказать вам. Ну, во-первых, он говорит, что прежде, нежели откроется вот этот сын погибели, Он говорит, вы должны помнить о том, что вот эта тайна беззакония не совершится, пока, он говорит, не до тех пор, пока не будет взят удерживающий теперь. Вот эта тайна беззакония, она развивается. И то, что было в начале, может быть, у церкви в Фессалониках, там в Фессалониках происходило, что видели верующие, вот эта несправедливость, что действительно сатана действует, и он желает действительно погубить верующих. Он желает, чтобы в их душах вот эта, ну, исчезла вера. Он желает обольстить их. И он говорит, эта тайна беззакония не совершится, пока не будет взят удерживающий теперь. То есть он говорит, что Дух Божий пока что удерживает. Дух Божий пока что ожидает. Бог не желает, чтобы кто погиб, но Бог желает, чтобы все пришли к спасению. И он говорит о том, что оно будет, это пришествие сатаны, оно будет под действием сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Вы знаете, вот эта тайна беззакония, она не только была в то время, она сегодня продолжает действовать. Если мы увидим вот то поколение, которое жило до нас, да, и то поколение, в котором, вернее, то, в чем мы живем мы сегодня, и то поколение, которое сегодня, вот, может быть, молодые люди, которые только они начинают как бы этот христианский путь, мы видим, есть большая разница. Эта разница есть и в вере, и в уповании. Посмотрите, я думаю, в наше время, где было действительно, может быть, и гонение, и скорби было, у нас не было то, чего есть сегодня у молодежи. Сегодня молодежь может сидеть на собрании, участвовать в вечере, а потом, знаете, взять, открыть селфон и тут же улыбаться, смеяться, тут же самое, то есть не вникать в то, что происходит на собрании. Сегодня молодежь, она настолько, ну, живет вот в этом, может быть, виртуальном мире, и, наверное, многие родители не подозревают, в чем живет их молодежь, в чем живут их дети. Я уверен, что многие не подозревают. И для некоторых, когда открываются вот какие-то вещи, которые происходят с их детьми, они удивляются, как это может происходить. Сегодня, когда, может быть, происходит беззаконие в школах, убивают, да, родители удивляются, да мой сын никогда не был таким, я никогда не подозревала. Оказывается, это есть. И вы знаете, что сегодня все дальше и дальше человек отходит от Бога. Веры становится все меньше. Человек все меньше начинает доверять вот этому Слову Божьему. Он основывается на своих каких-то понятиях, на том, что окружает его в этом мире, на современных технологиях. Понимаете, сегодня люди достигли очень многого. И они говорят, то есть Слово Божие говорит, помните, что первый мир был потоплен водой. За что? За то, что они... Ну, начали строить и Вавилонскую башню, они отвернулись от Бога, они сказали, сделаем имя выше всякого имени, да? Бог разрушил там, расстроил их вот это строение, послал вот это непонимание в их среду, и затем он погубил этот мир. Сегодня действительно человек достигает очень многого. Сегодня человек достигает, ну, то, что для нас казалось, ну, невозможным буквально лет 15-20 назад. Вы знаете, когда я приехал в Америку, не было того, что сегодня есть. То есть я могу свободно разговаривать со своими родственниками, которые живут далеко за океаном. Я могу видеть их. Было ли это возможным в то время? Нет, этого не было возможным. Человек сегодня достиг очень многого. Свободно могут делать пересадки сердца, о чем мы раньше и не думали даже, да? То есть и сатана пытается и нас как бы вовлечь в то, чтобы мы действительно поверили. Написано так, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины своего спасения. Вот Бог предлагает сегодня эту истину спасения. Бог предлагает сегодня человеку принять Иисуса Христа, поверить в эту простую весть. Но сегодня технологии настолько высоки, что эта простая весть воспринимается как что-то такое, чего, ну, это, знаете, это дело вчерашнего дня. Это дело отсталых людей, людей, которые не достигли чего-то. Недаром, когда к нам приезжают иногда люди, знаете, вот с бывшего нашего Советского Союза, где, может быть, они пошли немножко дальше, они приезжают и иногда говорят, как-то я разговаривал с одним человеком, он говорит: «Слушай, а нам приехал пресвитер, областной пресвитер», и он говорит: «Послушайте, да вы живете в отсталое время, вы живете как в те вот 70-е годы, когда мы были. Вы что? Мы уже на другом уровне». Сегодня сатана пытается сделать все возможное, чтобы увести человека от Бога. Сегодня сатана пытается все делать возможное, чтобы у человека не было веры, чтобы он не доверял вот этому слову, чтобы он жил так, как ему нравится, чтобы он жил по своим похотям. А ведь сегодня очень многие гимны, которые мы поем, они говорят и утверждают нашу веру. Сегодня очень многие гимны, которые свидетельствуют нам о том, что мы должны доверять Господу. Но то, что происходило в Фессалоникийской церкви, оно сегодня в большей степени в наше время происходит. И Бог говорит, что есть люди, которые, вернее, апостол Павел говорит, и он говорит в послании к евреям, помните, он говорит: «Не покоряющимся благовествованию Божию». В 10 главе послания к евреям он говорит о людях, которые отвергаются Бога. И он говорит так: «Будем увещевать друг друга и назидать вот псалмами, да, славословиями, будем помогать друг другу стоять в истине, в правде Божией». И он говорит: «Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». И он говорит: «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня общение, я вас дам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». О ком это говорится? Это говорится о людях, которые не знали Бога, или людях, которые знают Бога, но не покоряются. О людях, которые, вот иудеи, это народ, который был тогда, он должен был знать Бога, он должен был поклоняться Богу, он должен был принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Некоторые приняли, но не все. Были те, которые отверглись Иисуса Христа, отвергли Его. И они даже восстали на тех, которые действительно приняли Его своим Спасителем. И Бог говорит, что сегодня по отношению к нам, в каком положении находимся мы? Мы находимся в положении людей, которые действительно следуют тому, что говорит Господь, которые любят Господа, которые желают служить Ему, или же мы находимся в числе людей, которые отвергаются. Неоднократно Господь напоминает и говорит, и Он говорит и в послании Петра, Он и говорит и в послании Иуда, что есть те, которые уклонились от пути Божия, есть те, которые пошли вслед гнусных похотей, есть те, которые действительно ищут не того, чтобы поклоняться Господу, а ищут чего-то другого. И Иуда говорит, некоторые злословят то, чего не знают, что по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мсты, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Так и вы, бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха, утучняя себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между нечестивыми во всех делах, которые произвело их нечестие». Вы знаете, и среди верующих сегодня, которые называют себя верующими, но которые в сущности не познали имя Божие, которые ходят на собрания, которые действительно имеют вид благочестия, но апостол Павел говорит, силы же его отрекшиеся. И сегодня у нас стоит вопрос, в числе кого мы находимся, кому Бог причисляет нас, да? Будем ли мы теми, которым принадлежит награда, и Бог говорит, удостоится Царство Божие, для которого и страдаете. Готовы ли мы терпеть, готовы ли мы переносим, и делаем ли мы это? Или же мы все-таки в числе тех, о которых Бог говорит вам, тем, которые гонят, которые не терпят, а в пламенеющем огне совершающего отмщение. В числе кого мы находимся? Где мы сегодня? Мы действительно терпим, переносим? Или же мы идем по легкому пути, пути непокорности Слову Божьему? Господь да благословит нас, чтобы мы действительно были в числе тех. И апостол Павел говорит, он говорит, я молюсь. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у нас, как и у вас, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Являемся ли мы людьми, у которых нет веры, или являемся мы людьми, которые твердо верят Слову Божьему, твердо верят Господу, готовы переносить все скорби и страдания, готовы терпеть, для того, чтобы однажды удостоиться этого звания, войти в число Церкви Божией и быть принятым им там на небесах, для того, чтобы получить праведное воздаяние, для того, чтобы получить награду от Него за то терпение, которое мы действительно переносили здесь. Или же мы идем легким путем, путем, о котором Господь говорит, «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Очень горько будет услышать эти слова в день, когда Господь придет. И отрадно будет нам, если мы действительно услышим слова «Войдите, благословенное царство Отца Моего, которое Он уготовил вам». Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Пусть Господь благословит нас, чтобы действительно мы могли ожидать Господа в терпении и уповании, могли совершать наш путь, наш труд. Помолимся Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем новую серию на тему «Жизнь и служение апостола Павла». Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Важность понимания жизни и служения великого евангелиста и основателя многих церквей под руководством Духа Божия не может быть переоценена. Самая большая часть Нового Завета, состоящая из 13 посланий, написана апостолом Павлом. Каждое послание имело особое назначение для отдельной личности и для церкви. Трансформированный из преследователя Церкви Христовой в ревностного проповедника истины, который он ранее твердо противостоял, Павел стал великим орудием в руке Божьей для провозглашения благой вести народам. Записано о нем в одном случае, что он был человеком, который перевернул мир. Поэтому важно поразмыслить, кем был этот человек, который перевернул мир, и какими были обстоятельства, в которых он находился, совершая волю Божию. Мы не знаем точно года рождения апостола Павла, но по всей вероятности это было вскоре после того, как родился Господь Иисус Христос в Вифлееме. Мы предполагаем, что это было примерно время его рождения, потому что мы знаем, что он умер до разрушения храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году после Рождества Христова. А Павел как раз перед своей мученической смертью пишет о себе так: «Я, Павел, старец». Послание к Филимону, 9 глава. Место рождения апостола Павла. Место рождения того, кто стал великим апостолом Павлом, был Тарс в Киликии. Киликия была провинцией Малой Азии, с северной стороны она граничила с Каппадокией и на юге омывалась Средиземным морем, на восток граничила с Сирией и на запад с Памфилией. Западная часть Киликии была известна как Гористая Киликия по причине местности. Цепь вершин и холмов Тарских гор делала эту область труднодоступной для путешественников. Восточная часть, известная как Низменная Киликия, была плодородной обширной долиной. В западной части долины, на реке Курнус, располагался город Тарс, который был столицей всей провинции. В книге «Деяния святых апостолов» мы видим, что апостол Павел ссылается на этот город Тарс таким образом: «Я, иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города». Деяния апостолов, 21 глава, 39 стих. От историков мы узнаем, что это был действительно очень важный город. В основных чертах он походил на греческий город. Разговорным языком был греческий, и греческая литература изучалась с большим старанием. Таким образом, город Тарс отличался от других частей провинции. В Тарсе были культурные и интеллектуальные преимущества. Там также были особые политические преимущества, которыми иногда пользовался апостол Павел. При одном случае мы видим, Павел провозглашает: Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Сотник в этом случае был готов привести в исполнение бичевание Павла, но услышал, что он римский гражданин, сразу же пошел к тысяченачальнику и сказал: «Смотри, что ты хочешь делать? Тот человек — римский гражданин». Затем последовало интересное утверждение римлянина, противовес тому, что сказал Павел. Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я родился в нем». Тысяченачальник купил римское гражданство. Апостол Павел родился римским гражданином. Даже само это знакомит читателя Слово Божие с важностью города, в котором родился апостол Павел, и происхождением Павла. Римляне употребляли две системы управления при распространении своей власти на новые территории. Если им было выгодно, и этому способствовали обстоятельства, то управитель посылался прямо из Рима и получал полный контроль над провинцией. В других случаях местный житель занятой территории получал право управления, которое казалось независимым, хотя в действительности было подчинено Риму и платило дань. Некоторые провинции были плодородны и богаты, или же важны в стратегическом отношении. В таких случаях ответственность давала римлянину, служащему римскому государству и императору. Другие менее важные и даже мятежные были отданы под контроль не римляна, находящегося под покровительством Рима и воспринимавших свое положение как вознаграждение за преданность римскому господству. Помпей, великий римский государственный деятель и генерал, 106 по 148 год после Рождества Христова, сделал богатую долину на востоке Киликии римской провинцией, в то время как некоторые части на западе были в различные времена отданы под руководство местных властей. Во времена апостола Павла политическая ситуация сложилась так, что граждане Киликии были в подчинении римского губернатора. Римские чиновники и даже римские воины были знакомым зрелищем для евреев, проживавших в Тарсе. Тарс был знаменитен своими школами, которые чуть ли не соперничали с Афинами и Александрией. Этот город был освобожден от налогов. Поэтому утверждение апостола Павла, гражданин не из безвестного города, было точным описанием престижа, что поистине был один из важнейших городов Римской империи того времени. Евреи Тарса. Вероятно, многие евреи жили в Тарсе, и родители Савла из Тарса, который позднее стал известен как Павел, были знаменитыми евреями. Тарс получил большие льготы от Рима, но это было причиной того, что отец апостола Павла был римским гражданином. Эта привилегия ему была дана или же унаследована как индивидуальное право. Об этом утверждается так. Римское гражданство можно было приобрести для большую сумму денег, как упомянуто в книге «Деяния святых апостолов» в 22 главе 28 стихе. Но, скорее всего, оно было дано ему в награду за совершенное им служение во время гражданской войны какому-то влиятельному римлянину. Эта самая мысль поставить родителей апостола в некоторую почесть в жизни города Тарса. Мы позже отметим, что воспитание, которое получил Павел как юноша, согласуется с мыслью, что его отец был влиятельным человеком и даже, возможно, богатым в городе Тарсы. С другой стороны, как хорошо было записано, гражданство Рима не зависело от богатства и влияния. Его могли дать за специальные заслуги. Некоторые могут сказать, потому что Павел научился ремеслу делать палатки, что это давало повод, чтобы допустить, что его обстоятельства были ограничены, так как его родители имели финансовые недостатки. Нужно также признать, что по еврейскому обычаю все мальчики должны были научиться какому-то ремеслу. Один талмудский писатель заявляет, что повелено отцу о его сыне, и тогда отвечает следующими словами: обрезать его, научить его закону и научить его ремеслу. Раввин был почтен, говоря: тот, кто не учит своего сына ремеслу, поступает так само, как если бы он учил его быть вором. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Бразды правления. Что над нами имеет власть, то и управляет нами. Это реальность, от которой нам никуда не деться. Бог говорит через Священное Писание, что самое лучшее для человека – жить под властью Бога, быть гражданином Его Царства, подчиняться Его законам. Законы эти простые, понятные, их совсем нетрудно исполнять, если быть свободным от власти мира, в котором мы живем. Законы мира сего находятся в прямом противоречии с законами Царства Божьего. Мы это знаем, понимаем, осознаем и стараемся не подчиняться им. Но мир привязывает людей к себе, к своему образу жизни, покоряя их волю и желания. Человеку хочется просто немного отдохнуть, расслабиться в кругу друзей. Не заметил, как стал алкоголиком. Купил себе компьютер, чтобы не отставать от жизни, немного побаловаться, стал рабом компьютерных игр. Устроился на вторую работу, чтобы иметь хоть небольшую материальную независимость, мысли его и мечты в суммах выражаться стали. Мир подчиняет, насилует нашу волю, закабаляет нас, надевая на сердце человека узду любви к своим ценностям. Особенно успешно он укрощает свободный дух человека привязанностью к деньгам. Об этом нас Бог настоятельно предупреждает. И Иисус говорил об этой опасности чаще, чем о какой-либо другой. «Не можете служить Богу и мамоне», — категорически заявляет он. Апостолы, 3 года учившиеся у его ног, поняли эту истину и предупреждали об этом церковь. «Корень всех зол — сребролюбие», — пишет Павел своему ученику Тимофею. А в письме церкви в Колоссах он выражается еще радикальней. «Итак, умертвите земные члены ваши», то есть все, что от земной природы вашей. «Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение» — Колоссянам 3:5. Решив посвятить номер журнала данной теме, мы предлагаем вам, уважаемые читатели, вместе с авторами статей, рассказов и стихов, задуматься о том, свободно ли наше сердце, или мы грызем удела, покорившей нас страсти. Александр Себелев. Не свое. Эпиграф. Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофею 6:7. Сколько благ нетленных в Боге нам дано, сколько дорогих благословений. Не беда, что в вечность взять не суждено никаких земных приобретений. Впрочем, все даяния, нет сомнений в том, нам даны Мессией и Пророком. Знающий все нужды, отказал ли в чем в истине ходящем перед Богом? Покидая землю, нам не унести все, что было дорого и мило, ни воспоминания, ни былой мечты, ни людей, что сердце так любило. Ни богатства мира, ни красы земной под небесным синим небосводом. Ничего мы в вечность не возьмем с собой. Лишь вину перед великим Богом. Проповедь. Вальдемар Цорн. Голос из ада. Знаете, кто больше всего досаждал Иисусу? Правильно, фарисеи. Они считали себя праведными, по крайней мере, лучше остальных. Иисус сказал окружающим его людям: «Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы и смеялись над ним. В ответ на их насмешку Иисус рассказывает одну историю. Историю о богаче и Лазаре. Иисус рассказывал много притч. Ни в одной из них он не назвал.

назвал кого-нибудь по имени, так как это были притчи. А тут он рассказывает нечто большее, чем притча. Это совершенно реальная история. Я думаю, что у нас есть исключительная возможность узнать, как обстоят дела у людей, которые попали не на небо к Богу, а в ад. Что они думают и о чем волнуются, о чем сожалеют. Некоторые говорят, что осознанного существования после смерти не будет. Другие, что все идут через темный коридор к свету и теплу, независимо от того, кто они и как они жили. Они утверждают, что участь всех людей одинакова. Но тот, кто знает, о чем идет речь, Иисус Христос, говорит, что нет страшнее места, чем то, где нет Бога. Я попрошу вас прочесть в Библии текст из Евангелия от Луки 16:19-31. Прочли? А теперь мы вместе порассуждаем над ним. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Виссон – очень тонкая, легкая и очень дорогая льняная ткань. В жарком климате она незаменима, но одеваться в виссон и парфиру могли только вельможи и цари. Некоторые толкователи считают, что, возможно, Иисус имел здесь в виду Ирода. Мы так не считаем, потому что Ирод Великий не имел 5 братьев, а Ирод Антипа еще не умер. В любом случае, это был очень высокопоставленный и очень состоятельный человек. В те времена даже состоятельные люди ели мясо один раз в неделю, а тут пир каждый день. Пиршествовать само по себе не грех, если состояние позволяет. Но человек может обладать всем богатством этого мира и все же подпасть под гнев Божий. Благополучие, благосостояние, успех, даже здоровье – не признак благословения Божьего. В любом случае мы видим здесь нарушение заповеди. Какой? Я думаю, что богач нарушал 4-ю заповедь. Написано: «6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему». Исход 29:10. Но это так, между прочим. Читаем дальше. «Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». В те времена евреи, как и большинство восточных народов, не пользовались столовыми ножами и вилками. Кусочки пищи брали пальцами. В богатых домах руки вытирали ломтиками лепешек, которые потом выбрасывали. Вот этих кусков и ждал Лазарь. И собаки. Псы богача были добрее хозяина. Они зализывали раны бедняка. Раньше не было искусственных антибиотиков, и не зря говорили, как собака залезала. Слюна собаки имеет бактерицидное свойство. Между прочим, обратите внимание на имя – Лазарь. Это латинская форма еврейского имени Елиазар. «Бог, помощь моя, Бог, отрада моя». Какое имя? Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Лазарь умер первым. Часто так бывает, что нечестивые дольше живут. Народ иногда десятилетиями ждет, когда же диктатор наконец умрет. Похоронили ли нищего, не сказано. Может, бросили его в какую-нибудь яму и закопали. Помните рассказ о поле, названном Акелдама, земля крови, то есть поле горшечника, где погребали таких, как этот нищий Лазарь. Священники купили это поле на те деньги, которые Иуда им вернул после того, как раскаялся, что предал своего учителя. Итак, умер Лазарь и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, то есть он попал туда, куда желают попасть все верующие в загробную жизнь люди. И ангелы – реальность, это не призраки, не персонажи сказок и легенд, а совершенно конкретные личности. В любом случае, мы можем быть уверены, что честь, оказанная Лазарю, была велика. У него был эскорт из ангелов. Ангелы ждали, когда Господь даст команду забрать Лазаря с земли, где он только и делал, что страдал, в приготовленное ему место. И друг Божий Авраам принимает нового почетного жителя небес. В любом случае, верующие спасенные не умирают. За ними приходят. Вам не приходилось наблюдать смерть верующего человека? А смерть безбожника? У иудеев времен Иисуса было 3 понятия для описания смерти праведника. Войти в сад Эдемский, прийти к престолу славы и взойти на лоно Авраамова.
Наш бедняк взошел на лоно Авраамова. Он был отнесен туда ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Вот и вся его характеристика. Богач. Не тебе Ирод, Рокфеллер или Билл Гейтс. Помните, как не так давно Ельцина хоронили? Приблизительно так можно представить себе похороны богача. Вся знать со всей страны на его похороны собралась. Тут тебе и речи, и панихида, и почетный эскорт, и траурная процессия. Не так, как у Лазаря. Богатство для многих стало непреодолимым искушением, непреодолимым препятствием на пути в небо. Недаром сказано в Библии, корень всех зол – сребролюбие. Легко забыть о вечности, если жить в постоянных удовольствиях или в поисках их. Удобства и удовольствия могут пробудить в нас сластолюбие и гордость, а это уже начало конца. Приходит как-то к раввину один богатый купец, член его общины, и говорит: «Рави, почему ты все время нас, богатых, ругаешь? Мы же и десятину даем, и общине помогаем. Вот недавно». Равин говорит купцу: «Подойди-ка к окну. Что ты видишь?» «Площадь вижу, людей. А теперь подойди к зеркалу. Что ты видишь?» «Себя вижу. А теперь скажи, какая разница между стеклом в окне и стеклом зеркала?» «Зеркальное стекло с обратной стороны покрыто тонким слоем серебра», — ответил купец. «Вот об этом я и говорю», — сказал раввин. «Богатый находится в опасности видеть только себя, свою семью, свое дело, свои интересы». В 2004 году я читал интервью с Ходорковским, у которого забрали все его 15 миллиардов. И он в этом интервью говорит: «Но, пусть для многих это может выглядеть странно, расставание с собственностью не будет для меня невыносимо болезненным. Я вослед многим и многим узникам, известным и безызвестным, должен сказать спасибо тюрьме. Она подарила мне месяцы напряженного созерцания, время для переосмысления многих сторон жизни. И я уже осознал, что собственность, а особенно крупная собственность, сама по себе отнюдь не делает человека свободным». Далее он говорит еще более определенно: «Благодарен Богу, что в отличие от многих гонителей, я понял, что зарабатывание больших денег далеко не единственный и, возможно, далеко не главный смысл трудов человеческих». Этого осознания у нашего богача не произошло. Вспомним, почему смеялись над Иисусом фарисеи. Здесь уместно сказать несколько слов о богатом юноше. Помните случай из жизни Иисуса? Как его звали-то? Вот именно, неизвестно. Почему? Выбор неправильный сделал. Почему он этот выбор сделал? Привязан был к богатству. Уж очень богат был. Если бы он сделал выбор, как Ходорковский, мы бы и имя его знали, и, возможно, на иконах лик его видели, с нимбом, который над головами святых апостолов изображают. Ведь мог принять приглашение и следовать за Иисусом, но отверг. Богат был и привязан был к богатству. Что же сталось с нашим богачом? И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Не написано, что богач был человеком злым или особенно грешным. Богач попал в ад не за то, что он сделал, а был обречен на муки за то, чего он не сделал. «Грех, — говорит Иисус, — состоит в том, что не веруют в меня». И промелькнула у меня мысль: а не богатый ли юноша этот богач из истории, рассказанной Иисусом? Я думаю, что мучительность потери возможности спасения усиливается тем, что погибшие видят спасение других. Евангелист Лука приводит другой случай. Держа путь в Иерусалим, он учил и проповедовал в городах и селениях. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все творящие неправду“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Луки 13, 22, 28. Узнал богач Лазаря,
а на земле наверняка мимо проходил. Лазарь живет и после смерти осознанно, как и Илья и Моисей, которых увидели на горе Фавор ученики, помните? Так и мы будем узнавать друг друга. Так что богач увидел Лазаря издали. И, возопив, сказал: «Отец Авраам». Вспомнил, кто его отец. Но быть иудеем не гарантия спасения, как и быть православным, католиком, лютеранином, баптистом. Кем же нужно быть, чтобы быть спасенным? Верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше человеком. Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна 3:16-18. «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Он, оказывается, думает, что и после смерти выше Лазаря стоит, и им из ада командовать может. После смерти общественное положение не играет никакой роли, а ведь сколько люди жертвуют ради него, некоторые даже своей вечной участью. Боясь потерять свое общественное положение, они говорят: «Что скажут люди, если я в церковь ходить буду?» Или: «Чтобы карьеру сегодня сделать, по-христиански поступать не получится». В советское время одного верующего вызвали к генералу. Генерал начал убеждать солдата, что Бога нет, что Библия – книга непонятная, что никто не знает, что будет после смерти, на что солдат ответил: «Вы знаете, что будет после смерти». «Как так?» – удивился генерал. «Скажите, а вы будете после смерти генералом?» «Нет, конечно, какой вопрос?» «Вот видите, вы это знаете». Общественное положение важно, но ни в какое сравнение с положением перед Богом не идет. Вспомним наших отцов и дедов, которые прошли через страшные времена гонений и дискриминации. Как написано о верующих: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Евреям 11:36-38. И богач получает ответ. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Небеса – это утешение, ад – мучение. Небеса – ликование, ад – плач и скрежет зубов. В отношении Лазаря верно слово апостола Павла: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Не могу в это углубляться сейчас, но обратите внимание на словосочетание «откроется в нас». «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Чистилища нет. После смерти надежды нет. Хоть все свечи мира ставь и на 100 лет вперед на каждый час панихиду заказывай. Бог положил этот предел. Ныне, когда услышите голос Его, Божий, не ожесточите сердца ваши. После смерти возможность перехода Бог исключил. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». У богача, видно, не было детей, он переживает за своих братьев. И за родных нужно переживать сейчас, во время жизни, а не тогда, когда поздно будет. Вместо перов, на которые он, наверное, своих 5 братьев приглашал, лучше бы кружок библейский организовал. На шаббат рави из Назарета пригласил. Глядишь, и сам бы уверовал, и братья бы покаялись. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Единственный путь познания Бога, путь к истинной вере, в чтении и слышании Библии. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего», пишет Павел. Бог открывает себя, свою волю,
путь спасения в Библии. Ее слова живые. Они, как написано, дух и жизнь. Но богач и тут лучше знает. Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». И даже Аврааму возражает богач: «Сам попал в ад, а как спастись лучше знает. Сам не покаялся, а знает, как лучше проповедовать. Знакомо такое кому-нибудь?» Мне уже приходилось слышать такую критику от неверующих. И тот не очень грамотно говорит, и лучше бы об этом или об этом говорить. Да, я и сам таким был, когда, будучи еще неверующим, на собрания ходил. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Эту историю Иисус рассказал незадолго до того, как воскресил Лазаря из Вифании. Как вы думаете, имя – случайное совпадение? Не думаю. У Бога случайностей не бывает. Но не послушали фарисеи Лазаря воскресшего. Вместо того, чтобы поверить, убить решили. Да и Иисусу Христу не поверили. И распяли его. Распяли его те самые, которые смеялись над ним, которым он эту историю рассказал. Сделаем несколько выводов из этой истории. Иисус избавил нас от ада. Чтобы избавить человечество от участи, приготовленной дьяволу и ангелам его, Иисус пришел в этот мир и взял на себя грех всего мира. Никто не попадет в ад за то, что он сделал. Он попадет туда за то, чего не сделал, не принял Иисуса Христа. Он дал нам место на небе, и ангелы ждут часа, чтобы отнести нас на лоно Авраамова. Одного старого шотландца некто спросил, надеется ли он попасть на небо, так сказать, на лоно Авраамова. Он ответил: «Я уже живу в нем». Это очень простая истина. Нам нужно иметь небо в сердце сейчас, чтобы попасть туда после смерти. Спасение только в этой жизни и только в Иисусе Христе. Рассказывают об одном лондонском богаче, что он, будучи при смерти, пригласил Сперджена, самого известного проповедника того времени, посетить его. Сперджин сам не смог пойти и послал к нему своего брата. Богач был очень разочарован. Он сказал брату Сперджина: «Если мне нужен был врач, я приглашал самого лучшего. Если мне нужен был адвокат, я нанимал самого успешного. И теперь мне нужна самая лучшая помощь». «Жаль, что он не к тому обратился», — считал Сперджин. «Единственный, кто ему мог помочь, — Иисус Христос». Наш самый главный враг внутри нас. Наше неистребимое желание – стать богаче, известнее, получить большее признание. Ответ на эту опасность – полное и безоговорочное посвящение себя, своей жизни, семьи и денег Господу. Только так мы можем спокойно ожидать того времени, когда Он пошлет за нами своих ангелов.

пережитое. Андрей Синотрусов. Проблема сребролюбия. Дорогие друзья, братья и сестры, хочу поделиться с вами одной невыдуманной историей моей жизни. Это исповедь человека, столкнувшегося с реальностью проблемы сребролюбия. К сожалению, мы часто недооцениваем этот грех, а ведь корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6:10. Так говорит Слово Божие, и только оно есть истина. Сколько я не пробовал это опровергнуть, слава Богу, мне этого не удалось. Началось все с попыток доказать Иисусу, что Он не прав. Можно служить двум господам. Можно. Матфея 6:24, Луки 16:13. Просто до меня этого не понимали. Господи, прости мне этот грех, только Ты, Иисус, истинен. В Евангелии от Луки в 10 главе повествуется о некотором законнике, искушавшем Иисуса Христа. Там же раскрывается суть этого человека и всех его действий – желание оправдать себя. Мой характер, к сожалению, не только мой, это характер такого же законника, только в иной сфере, в бизнесе. Когда мне пришлось заняться предпринимательской деятельностью, я видел огромную пользу от нее. Столько можно доброго сделать, можно многим помочь, тем более, что и Христу многие служили своим имением, да и сам Иисус помогал нищим и неимущим. Поэтому я с радостью взялся за дело. Не один миллион прошел через мои руки. Возможно, в начале пути я и старался соблюдать христианские принципы, но чем дольше шел вперед, тем глубже скатывался в пропасть. И тогда начал оправдывать себя, ища в Слове Божьем поддержки своей глупости. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» — Экклесиаста 7:20. Да, я хотел делать добро, но каждый день сталкивался со злом. Все больше и больше я уходил от истинного к ложному. Желание помочь ближнему сменилось желанием обогатить себя, и я уже не видел нуждающегося рядом с собою. «А кто мой ближний?» — задавал я вопрос, и, отвечая, видел только себя. «Я, мне, для меня...» Постепенно это стало смыслом моей жизни. И Бога я захотел избрать себе в помощники как преступник, договорившись давать Ему часть. Но не угодно было моему Спасителю зло, творимое мною. Ты не оставил меня, успех превратился в крах. Но и оказавшись на дне, у разбитого корыта, погрязший в долгах, запутавшись в кредитах, я все еще полагал, что это временные трудности, что это просто испытание веры. Вот только какой веры и веры во что? Я решил, что Богу нужно просто больше отдавать, увеличить процент. Как же я был слеп. Жажда наживы сделала свое дело. Я стал банкротом. И самое страшное – духовным банкротом. В истории Израиля, вышедшего из Египта, есть одно событие, упомянутое Моисеем, которое сегодня особенно актуально. Это поклонение освобожденного из рабства народа золотому тельцу, символу богатства и процветания. Сам Господь свидетельствует о них. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход 32:8. Другими словами, человек думает, что богатство может ему помочь, может его спасти. А Бог говорит, что это не тот путь, что это отклонение. Отклонение от веры. «Друзья, я был на этом пути. Ничего доброго там нет. О мой Господь, Ты все, что нужно мне. Все в Тебе и только в Тебе. Ты не довольствуешься 10, 20, 99%. Тебе нужен весь я, без остатка, чтобы быть со мной, водить меня, любить. Воистину, Ты Бог человеколюбивый. Я этого не понимал. Святые сограждане, будьте внимательны и осторожны. Некто сказал, что быть богатым так же трудно, как нести переполненную чашу, не проливая содержимого. Я не смог. И пусть сегодня этот опыт, эта исповедь помогут вам избежать уловок лукавого и помнить, какие опасности могут подстерегать нас на пути в небесную отчизну. Да благословит вас Господь!

0: Путь истины. Денис Г. Я никогда не думал, что смогу стать учащимся библейского корреспондентского курса «Быть христианином». Я был атеистом. В моей жизни все шло гладко. Я был успешным бизнесменом, тратил деньги, не думая о завтрашнем дне. А он наступил так остро и быстро, что я оказался почти на самом дне. Друзья предали, потерял бизнес, стал пить. Жена забрала детей и ушла от меня. Я скитался иногда в поисках куска хлеба. И вот однажды, около мусорного бака, я встретил женщину, которая положила мне в руки пакет, а в нем хлеб, булочка и кусок колбасы. Я был очень рад, что сегодня тоже мне не суждено голодать. На дне пакета была записка со словами, которые я никогда не забуду. «Бог любит тебя. Вспомни, кем ты был и кем можешь стать. Призови имя Господа Иисуса Христа, и Он спасет тебя». Я послушно воззвал в тот вечер к Богу, но сразу чудо не случилось. На следующий день, там же, около мусорного ящика, я снова встретил ту женщину. Ей интересно было, прочел ли я записку. Она очень обрадовалась, услышав утвердительный ответ. На этот раз она подарила мне вместе с хлебом и булочкой еще и ручку, к которой приложила Евангелие и первый урок библейского курса «Быть христианином». Конечно же, я выполнил задание, которое вернул женщине. Вечером я снова молился, держа в руках брошюру с первым уроком и Евангелие. На следующий день я встретил школьного товарища, который занимает высокий пост в госучреждении. Он помог мне во многом, а точнее, как я теперь понимаю, Бог действовал в моей жизни через него. «Этот ваш курс прекрасный». Добрые, поучительные слова, написанные в брошюрах, помогли мне стать на путь истины. Вы сделаете очень хорошее дело, спасая таких, как я.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите информацию,

тексте упоминается о броне и о шлеме, а это говорит нам о борьбе и о войне. Братья и сестры, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения. Павел этим напоминает нам, что каждое чадо Божие является воином, и поэтому должно облечься во все оружие Божие. В контексте нашего текста апостол Павел говорит о втором пришествии Иисуса Христа, напоминая нам, что дьявол в особой мере в эти последние дни будет обольщать людей. Он через своих лжехристов и лжепророков будет прельщать, если возможно, и избранных, как говорит Христос. Обратите внимание, как апостол Павел пишет в начале этой главы, что в последние времена будут говорить о мире и о безопасности. Кто это будет говорить? Это пропагандисты дьявола. Он через своих агентов будет внушать эту ложь людям. И какая же цель у него? Убаюкать людей, чтобы они заснули и не думали о состоянии своих бессмертных душ. Мы же, говорит апостол Петр, будучи сынами дня, дотрезвимся, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Не будем спать, как ученики, когда в Гефсиманском саду Христос им сказал: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Не будем спать, как Самсон, который во время сна своего потерял дарованную ему Богом силу, свободу, глаза и, наконец, саму жизнь. Дорогие мои, не будем спать, как те 10 дев в Христовой притче, 5 из которых оказались не готовыми к встрече жениха. Что, если Господь сегодня пришел? Готов ли ты, мой дорогой друг, его встретить? Припоясаны ли чресла твои? Горит ли твой светильник? Имеешь ли ты масло в сосуде? Не будем спать, дорогие мои, как Иона, который заснул глубоким сном в трюме корабля, в то время, когда корабль был в опасности разбиться от свирепеющей бури. Не будем спать, как тот юноша, который упал с 3-го этажа во время проповеди Павла. Правда, в данном случае, по молитве Павла, жизнь юноши была восстановлена. Но сколько уснули мертвым сном во время проповеди слова! Они настолько ожесточили сердца свои постоянным слышанием, что уже не способны реагировать на слышанное. Возлюбленные, не забудем, что мы воины Христовы. И вот, дорогие мои, первое, что необходимо для каждого воина, это знать, с кем он ведет борьбу. Он должен знать своего врага. Да, мы должны руководиться только фактами и правдой о нашем противнике. Обманывать себя ложной информацией о нашем враге может произвести временный эффект, но в конечном итоге последствия окажутся фатальными. Мы должны знать всю правду, кто и кем является наш неприятель. Это первый этап к победе. Чтобы иметь победу в нашей духовной жизни, нам необходимо это знание. И где же мы его найдем? Есть ли верный источник такого знания о нашем противнике? Посмотрите, до какой степени воюющие между собой страны готовы пойти, чтобы добиться информации о намерении, стратегии, силы и способности своего противника. И бывает, думая, что они ее достигли, оказывается, что противник ловко подсунул ложную информацию. Но, дорогие мои, у нас есть полный, точный и правдивый источник фактов о нашем неприятеле. Вот почему враг его так ненавидит. Что бы он ни дал, чтобы его уничтожить, этот источник? Почему сатана так боится Библию? Почему он не хочет, чтобы люди ее читали? А очень просто. Библия, как никакая другая книга, полностью его разоблачает. О, как он страшится этого меча, Слово Божие! Вы заметили, что все вооружение христианина в 6 главе послания Ефесянам оборонительного характера, за исключением одного – меча. Это единственное наступательное оружие – меч Слова Божия. Этим мечом Христос поразил дьявола в пустыне. Каждому искушению дьявола Христос нанес фатальный удар этим мечом. Так написано, так написано. Так написано, и дьявол должен был его оставить. Слово Божие говорит: противостаньте.

дьяволу и убежит от вас, как твердою верою Слово Божие. Этого оружия он боится больше всего. Что же говорит Слово Божие о дьяволе? Первое, что мы должны знать, о чем говорит Библия, это то, что на Голгофском кресте была одержана полная, совершенная и окончательная победа над ним. В послании к евреям, глава 2, в 14 стихе мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Кто это он, который воспринял плоть и кровь? Это никто иной, как сам Иисус Христос. Он воплотился, то есть он принял плоть и кровь, очеловечился и смертью своей лишил силы, то есть нейтрализировал, привел к ничему того, который имел державу смерти, то есть дьявола. Значит, дьявол был поражен Христом на Голгофском кресте. Это знание, что враг наш лишен силы смертью Христа, и есть первый и основной элемент жизни победы верующего. Мы должны начать с того, что мы имеем победу над врагом. Ее одержал Христос 2000 лет тому назад на Голгофском кресте. Мы должны твердо знать, что дьявол, наш враг, поражен. Чтобы понять, что произошло на Голгофском кресте, когда Христос умер и потом воскрес в третий день, мы должны обратиться к самому началу, к первой книге Библии. В книге Бытия сказано, как это все началось. В первой главе, стих 26, мы читаем: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Но это не все. Бог сотворил человека, чтобы он владычествовал. Послушайте, как псалмопевец Давид об этом говорит в 8-м псалме. «Немного ты умолил его, то есть человека, пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Итак, вначале, когда Бог сотворил человека, то он его сотворил по подобию своему и поставил его над всем своим созданием, чтобы он владычествовал над ним. Едемский сад воистину был раем. В нем все было гармонично, мирно, спокойно и хорошо. Но долго оно не осталось в этом состоянии. В рай вошел змей. И кто этот змей? Это никто иной, как сам дьявол. И что же ему нужно было в Едемском саду? Что он там искал? Да, он пришел с определенной целью. Ему что-то было нужно. Когда мы определим причину его явления в Едемский сад и что он там искал, тогда мы поймем, с кем мы имеем дело. Вкратце припомним его начало. В одно время он был одним из главных херувимов, но который возгордился и хотел возвыситься, чтобы стать выше Бога. Его непослушание и гордость привели его к падению. Он был изгнан из присутствия Божия. Помните, Христос сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Имейте в виду, что когда сатана пал, то одновременно он потерял и свою власть. И поэтому, когда он пришел в Едемский сад, то он не имел той власти, которую имел, будучи херувимом. У него была одна способность. Он имел силу, влияние и больше ничего. Например, он не мог заставить Адама и Еву согрешить. Вообще, он не имел над ними никакой власти. Он мог только повлиять на них. И вот невольно навязывается вопрос. И что же ему нужно было в Едемском саду? Что он искал? И то, что он хотел, имели Адам и Ева. Он хотел владычество, которое дано было им, когда Бог их сотворил по подобию и по образу своему. И как же он отнимет владычество от Адама? Только одним путем. Если он сможет повлиять на них к непослушанию, тогда он знает, что владычество они утратят, и он его присвоит себе. Человеку представлено было два выбора.
дерево познания добра и зла и дерево жизни. По внушению и обольщению змеи человек избрал дерево познания добра и зла. И избрав дерево познания добра и зла, человек пал. И в этот момент он потерял владычество. И что же? Он испытывает страх, чего он до этого не знал. Он прячется от Создателя, с которым до сих пор имел непрерывное общение. Он в стыде покрывает свою наготу. Да, это тот самый, который был поставлен владыкой над делами рук Божьих. Власть, силу и владычество он утратил, и дьявол был там, чтобы овладеть им. И вот тут дьявол вошел в свое владение, но как вор. Он пришел, как говорит Христос, только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Этим незаконным путем он сделался князем мира сего. То, что принадлежало человеку, он коварством присвоил себе. Но Бог не оставил человека на произвол судьбы у этого нового властелина. Нет. Но тут же в Едемском саду он объявляет дьяволу войну словами: «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было пророческое слово самого Бога, что придет другой и поразит семя змеи, то есть дьявола, в голову, но не без того, чтобы быть ужаленным в пету, что говорит о смерти Иисуса Христа. Голова говорит о главенстве, о господстве, о владычестве. И в этом пророческом слове Бог говорит, что семя жены, то есть Иисус Христос, который родился от жены, он поразит семя змеи, то есть дьявола, в голову. Он смерти своей лишит его владычества, которое он украл у человека, и эта власть дана будет Иисусу Христу. 4000 лет после того, как Бог сказал эти слова, пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, то есть стал причастным крови и плоти, пошел на крестную смерть и своею смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Возлюбленная, смерть Иисуса Христа лишила силы имеющего державу смерти, дьявола. Но, дорогие мои, он его не только лишил владычества, но смертью своею он эту власть приобрел себе. Бог 4000 лет до этого сказал дьяволу, что это будет, и дьявол этого никогда не забыл. Он всячески пытался уничтожить Христа, семя жены. Когда он родился, Ирод, одержимый духом змеи, ищет погубить младенца. И во что бы то ни стало, видя угрозу своей власти, змей пытается уничтожить семя жены. Он знал, потому что Бог ему сказал в Едемском саду, что Иисус у него возьмет это владычество, и поэтому он всеми путями старался предотвратить свою потерю. Но благодарение Богу Христос исполнил обещанное Богом. Он поразил своей смертью змея в голову. Он отнял у него незаконное владычество, похищенное им у человека, и воскресением своим восторжествовал над всеми силами ада. И слушайте, что говорит воскресший Христос: «Дана мне всякая власть, да, все владычество на небе и на земле, и так идите». Это он говорит нам: идите, проповедуйте благую весть, делайте их учениками моими, завоевывайте территории для моего царства, не бойтесь врага, я одержал полную победу над ним, не страшитесь врата ада, в силе моей вы их преодолеете, я лев колена Иудина, победил дьявола, со мной вы можете восходить все врата и стены врага, для меня нет закрытых дверей, запертых ворот, который воздвиг ад против моего царства. Я их все разрушил, и во имя мое вы их преодолеете. Это слово воскресшего прославленного Христа, который лишил дьявола силы смерти и ада. О, благодарение нашему дорогому Спасителю! Все это он сделал для нас. Мой друг, если ты еще не познал этого чудного Спасителя, то поди сейчас у его пронзенных ног. Прими это великое спасение, которое он так дорого приобрел для тебя на Голгофском кресте. Сделай это сейчас. Он ждет тебя.
Он помилует тебя, когда услышит твой вопль. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Улица Пилигрима».

Парнишка схватил Элис за руку и прислонился к ней, словно ища защиты. Те немногие силы, которые были в нем, неожиданно оставили его. Слабые пальцы разжались, и пакет с деньгами выпал из его рук. Белыми дрожащими губами он едва прошептал: «Отец!» «Ну, конечно же, парень, конечно, отец!» — проговорил мужчина, нагибаясь, чтобы поднять пакет. «Привет! Что здесь? Деньги, Том? Ты посмотри, деньги, да еще сколько! И это все твои, парень?» Хаслин переворачивал монеты и сыпал их вместе. Том задыхался. Все вокруг.

за то, что жил в их доме. Ты должен вернуть мне эти деньги, отец». «Не я», — ответил Хаслим, опуская деньги в карман. «Может быть, ты расскажешь мне сказку получше, парень? Я не поднимал деньги, как мусор, чтобы расстаться с ними. В этом я тебя уверяю». «А что это за девица с тобой? И довольно приличная?» «Я Элис Пендлбери», — ответила девушка. «Наш дом здесь рядом. Вы можете зайти, чтобы поговорить с Томом. Иначе все соседи сейчас соберутся вокруг нас, если мы будем разговаривать здесь. Сюда, пожалуйста». Том следовал за Элис, но ноги его едва двигались. Как только они вошли внутрь, он бессильно опустился на стул. Отец остался стоять в дверях. Разглядывая деньги, он довольно ухмылялся. Элис немного боялась отца Тома. Она знала, что 8 лет он провел в тюрьме, но гостеприимно пригласила его пройти и присесть рядом с сыном. «Ну что ж, парень», — проговорил Хаслим, — «разве ты не рад снова увидеть своего отца? Ты подрос, только худющий, как кнут. Тебе, по всему видно, пришлось хуже, чем мне. Лучше следуй моему примеру, Том. Мои дела не так уж плохи. Представь, 8 лет иметь ночлег и питание бесплатно». Но хотя Хаслим захохотал громко, лицо его было темным и мрачным. Том пристально смотрел на отца и не мог оторвать от него глаз. Он так долго боялся его освобождения, что теперь, когда это несчастье на него обрушилось, не было сил ни думать, ни говорить. Элис тоже молчала. Наконец Хаслим почувствовал себя неловко под взглядом Тома и разразился проклятием. «Я твой отец. Кто же еще?» – проговорил он. «Ты мне всем обязан и должен меня слушаться. А если не так, то посмотрим, кто из нас сильнее. Говори же, парень, разве ты не рад, что я освободился?» «Нет», — пробормотал Том, почти не сознавая, что говорит, и Хаслим снова захохотал. Смех его был хриплым и громче, чем прежде. «Замечательный сын!» — воскликнул он. «Очень хороший сын. Придется преподать тебе пару уроков. А где же мой второй сын, маленький Фил?» Элис хотела ответить, потому что дрожащие губы Тома, казалось, не в состоянии были это сделать. Но Том, с большим старанием поднявшись со своего места, взволнованно положил руку ей на плечо. Спокойно и смело встретив злой, нахмуренный взгляд отца, он прошептал: «Фил в полном благополучии и находится в кругу хороших друзей, но я не скажу тебе, где он, никогда, даже если изобьешь меня до смерти. Оставь маленького Фила в покое. Он в надежном месте. О, отец, отец! Оставь маленького Фила в покое ради Бога!» «Ну что ж», — ответил Хаслим, — «торопиться пока некуда. Я не стану беспокоить его день или два, но я должен видеть обоих моих ребят. Том, давай будем друзьями, ты и я. Мне очень неприятно, что мой сын так недоброжелательно встречает меня после 8 лет разлуки. У меня к тебе хорошее намерение. Я новый человек, Том, — так сказал пастор, — а ему-то лучше знать. Со мной теперь все в порядке, парень, и мы с тобой будем уважаемыми людьми». На лице Хаслима появилась неприятная улыбка, но ни Том, ни Элис этого не заметили. Они слышали только его слова. В их сердцах загорелась слабая надежда. Они подумали, что это может быть правдой. После этих слов он выразил сожаление, что должен идти, так как ему предстоит найти квартиру. Он пообещал, что как только найдет подходящую, вернется за Томом и Филом. Он не желал снова разлучаться со своими сыновьями. С этими словами он ушел, забрав с собой деньги Тома. Не решаясь произнести ни слова, Том с Элис наблюдали, как он шел по улице Пилигрима. Голова его была поднята, как у честного человека. Он чувствовал себя таким же, как и те, с которыми он встречался на многолюдной улице. Том снова бессильно опустился на стул и, наклонив голову, закрыл лицо руками. «Ох!» – простонал он. «Как бы я хотел его никогда больше не видеть! Лучше, чтобы один из нас был мертв!» «Успокойся, не надо так!» – проговорила Элис. «Ведь он твой отец, Том. А может быть, он и в самом деле изменился, как сказал. Иисус Христос не отверг вора, а поэтому мы тоже не должны, правда, Том? И помни, что у тебя есть еще другой отец». Да, у Тома был другой отец, но внезапно навалившиеся на него проблемы

сбили его с толку. Он никак не мог обратиться к Богу с тем же именем, которое принадлежало Хаслиму. Слово «отец» имело для Тома два совершенно разных значения. Одно было полно прекрасного утешения и мира, который превышал всякое разумение. Только час назад он не мог остановиться, чтобы не шептать про себя это слово снова и снова. Но второе содержало в себе стыд, несчастье и ужас. Том не мог сдержать дрожи и произнести это слово громко. Только час назад его сердце было наполнено музыкой и пением, когда он поднимал глаза к небу и произносил «Отец». Но теперь слово, которое было как бы ноткой из песни ангелов, носило в себе отвратительный и неприятный звук. Немного отдохнув, Том поднялся и снова вышел на улицу. Расстроенный и разбитый, он брел по шумным улицам и не мог найти ни одного тихого уголка, чтобы побыть одному и подумать. Душа его искала тихого, укромного местечка, но его не существовало для такого оборванца, как Том. Как только он подошел к дверям кафедрального собора, желая присесть на ступеньки, привратник, увидев его грязные лохмотья, тут же велел ему убираться. Наконец, Том забрался под строительные леса, установленные возле башни собора. Он сел на огромный камень, который должны были положить в основание. Время было полуденное, и все строители ушли на обед. Несмотря на то, что перед глазами Тома проходило множество народа, в этом уединенном местечке он чувствовал себя спокойно. Солнце нежно согревало его, а прямо над головой висел лоскут зимнего голубого неба. Том не мог объяснить, почему вид неба успокаивал его, но с каждой минутой ему становилось легче. Наконец, с трепетом и с глубоким и сильным чувством в сердце он произнес: «У меня есть другой отец, мой отец на небесах». Хаслим снял комнату на одной из улиц, расположенных сзади тюрьмы. Это было место, с которым он был хорошо знаком, так как в тюрьме он провел много лет. Место было далеко от улицы Пилигрима, особенно для Тома, так как он все еще был очень слаб. Хаслим не расценивал это по-своему. Ему очень хотелось, чтобы у Нета Пендлери сложилось о нем хорошее мнение. И еще больше он желал того же от Баннера. Дело в том, что Хаслима отпустили из тюрьмы на 2 года раньше, чем полагалось по приговору. Теперь он счел благоразумным не попадаться полицейским. Из этих соображений Хаслим вернул Тому деньги, которые тот должен был Баннеру. Элис он дал соверен и сказал, что это за то, что они ухаживали за Томом, пока он болел. 2 недели они питались прилично. Хаслим был неплохим поваром. Все выглядело так, будто он старался восполнить то, чего сын был лишен за время его пребывания в тюрьме. К Тому же силы возвращались очень медленно. Двор, в котором они поселились, был закрытым и перенаселенным. Только когда дул резкий восточный ветер, можно было вздохнуть свободно. Но этот ветер был для Тома слишком холодным, и он не мог выходить на улицу. И так он сидел возле небольшого огня и дрожал. Пока отец спал на матрасе в углу, он читал Библию. Целый день отец курил трубку, а вечером уходил. Куда и зачем ходил отец, Том не решался спросить. Возвращался он обычно в 4 или в 5 часов утра. Между отцом и Томом была одна тема, которая вот-вот должна была разразиться в скандал. С какой-то целью Хаслим намеревался разыскать Фила и предъявить на него свои права. Том же готов был лучше умереть, чем выдать убежище своего брата. Нед и Баннер тоже были на страже, и Хаслим понял, что ни силой, ни угрозами выведать секрет не удастся. К тому же он ни в коем случае не хотел возбудить подозрения полиции. По этой же причине он старался как можно более мягче относиться к Тому. К великому облегчению и удивлению Тома, жизнь с отцом была не такой уж страшной, как он себе представлял. Когда страх прошел, он почувствовал в своем сердце даже некоторую привязанность к отцу. Том надеялся, что когда-нибудь отец, так же, как и он, узнает истину и полюбит Бога. Разве он сам не был вором, но теперь, день за днем, он мог размышлять о Боге, как о своем небесном отце, а о Христе, как о старшем брате, первородный между многими братьями,
— думал он. Медленно, но уверенно он все больше узнавал и верил в бесконечную любовь и сострадание Бога к человеку, независимо от того, насколько ужасен был его грех. Если Бог любит его непутевого отца, то насколько больше должен любить его Том? Он должен почитать его согласно заповеди Божьей. Полное послушание отцу стало для него обязательным согласно Божьему закону. Только одного Том не мог открыть, где был маленький Фил. Кротко, но непреклонно он уходил от разговора о брате. Как только Том был в состоянии работать, он самостоятельно начал обслуживать свой старый участок. Не в состоянии нанять ослика, он ставил корзины с рыбой и овощами на голову и ходил по улице. Раза два Баннер намеревался предложить ему деньги, чтобы помочь, но воздержался. Он решил подождать и несколько месяцев понаблюдать, как будет вести себя Хаслим. Он знал, что в настоящее время весь заработок Тома будет забирать отец. У Баннера не было никакого намерения помогать бездельнику, который освободился досрочно. Это самое досрочное освобождение было хорошей причиной для Хаслима, чтобы не устраиваться на постоянную работу. Он делал вид, что очень хочет найти работу, но по разным причинам он умудрялся ее лишиться. Как это получалось, Баннер никак не мог понять. Дважды Баннер был совершенно уверен, что Хаслим нашел хорошее место, но тот терял и эту работу. Втайне Хаслим был очень доволен. У него не было никакого желания трудиться каждый день, хотя Баннера он старался убедить в обратном. Время от времени он выполнял лишь какую-нибудь случайную работу. Тем не менее, у него никогда не было достатка в деньгах, чтобы купить себе вкусную пищу. Он делал все тихо и осторожно, что даже Баннер со всей своей проницательностью верил, что он самый безупречный досрочно освобожденный, подобного которому еще никогда не приходилось встречать. Но, несмотря на это, Баннер все же не решался помочь Тому начинать бизнес покрупнее. Парнишка продолжал одиноко ходить по улицам, ежедневно нося на больной голове или уставших плечах тяжелую корзину. Он старательно работал над дневным пропитанием, о котором просил своего небесного отца. Когда он произносил слова «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», ему не приходило в голову, что он может без дела сидеть возле камина. Он не ждал, что с неба упадет манна, и, несмотря на дождь, снег и ветер, поднимал тяжелую корзину и принимался за работу. Однако в его сознании всегда жила мысль, что разработанное дает ему Бог. Том, как и раньше, старался угодить своим покупателям и завоевал их симпатии. Баннер тоже время от времени рекомендовал его разным людям. Но все же Том не имел такого успеха, как раньше. Отчасти это было из-за большого расстояния, отчасти из-за длительной болезни, которая сильно ослабила его. Ему часто приходилось присаживаться, чтобы отдохнуть. Порой отдых отнимал полчаса. Кроме всего прочего, он был в силах нести только небольшое количество товара. Все эти обстоятельства были виной тому, что он едва зарабатывал себе на жизнь. Отец требовал оплаты половины стоимости мрачной, душной, грязной комнаты, в которой они жили. На оставшиеся деньги парнишка мог купить только самую дешевую и часто несвежую пищу. Иногда, когда отец готовил себе аппетитный ужин, Том испытывал ужасный голод, что причиняло ему много страданий. Сейчас чувство голода казалось острее, чем когда он умирал, не имея никакой еды. Том должен был сидеть в темном углу, где он даже не мог читать Библию, довольствуясь засохшей твердой коркой, которая порой составляла все его пропитание. В то же самое время отец с довольным видом жадно уплетал свой аппетитный ужин. Он никогда не предлагал Тому ни ложки еды, в которой он так нуждался. С каждым днем Тому приходилось все тяжелее. Наступила весна. Холодный восточный ветер насквозь продувал тонкие лохмотья Тома. Чтобы поддержать силы, ему необходима была хорошая горячая пища, которой он по-прежнему был лишен. Удивительным путем Том постигал уроки Божьей любви. Несмотря на то, что он был слабым, голодным оборванцем, он поднимал голову вверх и называл Бога отцом. Однажды он нашел время поделиться с Нетом своими мыслями,
которые наполняли миром его сердце. Они встретились на широком тротуаре, украшенном флагами, рядом с королевской больницей. Рядом был сквер со скамейками, на которых мог сидеть любой желающий. Отсюда был виден шумный, суетливый город. На руках у Нета была маленькая Сью. Он опустил ее на землю, и она бегала кругом под теплыми лучами короткого мартовского дня. Том с пустой корзиной медленно брел обратно. Увидев Нета, он очень обрадовался и присел отдохнуть рядом с ним. Том был бледным, измученным и очень худым. Видно было, что он никогда не станет сильным и стройным мужчиной. Но он был истинным завоевателем, как тот солдат, статуя которого стояла на площади. Люди, проходящие мимо, видели в нем лишь оборванного нищего. Только ангелы на небе, которые радовались его покаянию, знали его как одного из сынов Божьих. «Мистер Пендлбери», — смущенно проговорил Том, — «если Бог наш Отец, то я бы хотел, чтобы каждый отец был таким, как Бог». «Ты прав, мой мальчик», — ответил Нет, прижимая голову подбежавшей Сью к своей груди. «Это то, о чем я всегда прошу его. Я бы хотел быть всегда таким же нежным, осторожным и любящим к своим крошкам, как он к нам. Ты не представляешь, если я когда-либо скажу резкое слово, то оно ранит меня больше, чем их. Я не могу спокойно думать об этом потом. Я думаю, что он тоже чувствует себя так же. Он совсем не хочет наказывать нас. Только лишь потому, что мы испорченные и негодные, он вынужден это делать». «Вы думаете, — спросил Том, понижая голос, — что Бог на самом деле знает, что мы едим и пьем, и в какую одежду мы одеваемся?» «Без сомнения, — радостно ответил Нет, — разве он не знает, что у Элис на башмаке заплатка? Разве ему не известно, что Поле нужно новое платье, и что мы сегодня будем есть на ужин? Какой бы я был отец, если бы я не замечал таких вещей? Да разве можно постоянно не думать о том, как удовлетворить нужды своих детей? Господь, несомненно, заботится о нас всех. Конечно же, Он не сыплет нам с неба хлеб. Мы не можем ожидать, что все чудесным образом свалится нам на голову. Но Он делает так, что наши нужды постепенно становятся восполнены. Вот посмотри сюда. Я хочу купить 2-3 селедки. А ты хочешь их продать. Мы встретились, и оба наши желания исполнились. В другом случае девочка хочет новое платье, а продавец хочет его продать. Другой мужчина нуждается в спичках, а мальчик продает спички. Вот так все и получается. Да благословит тебя Бог. Если самый мудрый человек в мире с самой большой головой должен был подумать о людях, живущих в Манчестере, он бы обязательно многое позабыл. Он бы забыл спички или дрова, или маленькие гвозди, или банку, или еще что-то, что нам необходимо. Но Бог организовал все так, что мы все дополняем друг друга и все довольны. Глаза Нета остановились на изможденном лице Тома, и он продолжал. «Некоторые вещи трудно понять. Когда я был расклейщиком объявлений, мне было очень трудно, потому что я не умею читать. Я так и не смог научиться, Том. У меня что-то не в порядке с головой, я так думаю. Я всегда путаю «Б» и «В». Я также никак не мог запомнить, какая «О», а какая «С». Так вот, моя жена надрывала правый верхний угол объявлений, чтобы я не приклеил их вверх тормашками, иначе бы потерял работу. Но однажды, когда огонь в камине еще не разгорелся и было мало света, она перепутала и надорвала нижний уголок. Он был как раз напротив слева. Ну ты знаешь. Так вот, на следующее утро каждое объявление, которое я клеил, оказывалось вверх тормашками. Я догадывался, что что-то было не так. Каждый раз, приклеив объявление, я останавливался и смотрел на него, пытаясь сообразить, что не так, но из-за своей неграмотности я не мог понять, что. С тех пор, всякий раз, когда я чувствую себя неуверенным, я вспоминаю эти объявления, которые были приклеены вверх тормашками. Мы не можем их читать, но, может быть, если бы мы могли быть немного мудрее, мы бы могли догадаться о их значении. Даже если они перевернуты, они о чем-то говорят. Со временем все станет на свои места. Их поправят, и мы сможем прочитать все с начала до конца. «Бог научит нас читать их», — сказал Том с тихой улыбкой. «Без сомнения», — ответил Нет.
Я бы отдал сейчас целый фунт, если бы знал, как научить Сью грамоте. Прошлое воскресенье утром мы читали. И все будут научены Богом. Конечно же, он решил это сделать самостоятельно, точно так же, как и я всем сердцем желал бы научить Сью. Ах, Том, когда мы попадем на небо, я не буду больше таким глупым и неграмотным, а ты не будешь ни больным, ни голодным. Мы будем научены Богом, дружок, ты и я. Там наши объявления не будут приклеены вверх тормашками. «Нет», — проговорил Том после некоторой паузы, — «я очень сильно соскучился по Филу, как никогда раньше. Но отец следит за мной, и я боюсь идти в школу. Вчера я дал одному мальчику яблоко, чтобы он передал ему и сказал, что я его люблю. Но я не видел его уже 6 недель». «Да», — со вздохом ответил Нед, — «тяжко тебе, Том. Но ему там хорошо. Да и кто знает, может быть, когда-то твой отец станет порядочным человеком. Может быть, если бы мы могли сообразить, что значит твое объявление, которое приклеено вверх тормашками, то обязательно прочли бы где-то в начале или в середине, а может быть, даже и в конце. Вот на этом отрезке своего жизненного пути отец Тома изменится. Или что-нибудь в этом роде. Тогда все будет по-другому, и наступят счастливые дни». «Правда, Том?» «Да», — ответил Том, на глаза его навернулись слезы. «Тогда все пережитые горести не будут иметь никакого значения». Некоторое время он сидел молча, не замечая даже людей, проходящих мимо них. Он весь был поглощен своим воображением, представляя, что его отец стал настоящим добропорядочным отцом. Укрепленный и утешенный простыми добрыми словами Нета, он чувствовал себя так, словно побывал на богатом пире. Башенные часы пробили 2. Том, поцеловав Сью и пожав Нету руку, поспешил на базар, чтобы опять наполнить свою корзину. Теперь ему нужны были продукты к чаю для людей, живших на улице позади школы. Том очень надеялся, что сердце отца изменится так же, как и его. Эта надежда помогала ему переносить все невзгоды и тяготы своего положения. Изнурявший его прежде голод, с которым он смотрел, как отец наслаждается своим блюдом, его больше не мучил. Терпеливое раздражение от вынужденного общения с таким человеком переросло в чувство жалости и скорби. Сын перестал обращаться к своему небесному отцу с жалобами на своего родителя. Молитвы его стали носить неотступный ходатайственный характер. Теперь Том мог называть его отцом без всякого внутреннего возмущения. Насколько было возможно, парнишка старался слушаться и почитать своего отца. Много вещей, которые Том вынужден был видеть и выполнять по велению отца, шли вразрез с его чувствами и желаниями сердца. Только лишь потому, что этого желал отец, Том оставался ему послушен. Том вынужден был отказаться от обучения в вечерней школе. Теперь он слишком уставал к вечеру. Только воскресенье стало днем, который он полностью посвящал Небесному Отцу. В этот день он, вопреки упрекам отца, отказывался что-либо делать. Ни угрозы, ни давление не могли заставить его нарушить закон и не соблюдать день, который принадлежал Господу. Однажды вечером, когда Том закончил работу, он сидел и по слогам читал свою уже изрядно потертую Библию. Отец сидел против камина и курил трубку. Неожиданно для Тома он попросил его читать вслух, а не бормотать про себя. Стихи, на которых остановился мальчик, были следующими. «Есть ли между вами такой отец, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Том читал медленно, но ясно. «Что это значит?» — спросил Хаслим с усмешкой на лице. «Я не совсем уверен», — робко ответил Том. «Я думаю, здесь говорится, что Бог готов сделать нам еще большее добро, чем наши отцы на земле. Здесь написано: «Тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». «Кто же этот Отец Небесный?» — опять спросил Хаслим. «Бог», — ответил Том. «Да, хороший отец», — продолжал Хаслим. «И ты один из тех, кто называет Бога отцом? Он что, не знает, что ты оборванный и презренный? Смотри, я служу дьяволу, и он лучший господин.
«Кто из нас в лучшем положении, ты или я?» «Я», — спокойно и твердо ответил Том. «Ты?» — усмехнулся Хаслим с саркастической улыбкой. «Как ты можешь такое говорить?» «Я оборванный и презренный, но я счастливый», — ответил Том. «Никто не сможет помешать моему счастью или нарушить его. Ты никогда не сможешь сделать меня несчастным, отец. Когда-нибудь, как только Бог увидит, что пришло время, Он пошлет мне успех. Я должен только ждать. Но если ты будешь ждать, это только приведет тебя на суд. Ты дождешься наказания и скорби. И это случится, как только Бог увидит, что пришло для тебя время. Ох, отец, как бы я хотел, чтобы ты поверил тому, во что я верю». «Что это?» — спросил Хаслим, снова набивая трубку табаком. Большим башмачком он раздавил уголек на полу. «Я не могу правильно объяснить», — честно ответил Том. «Но я знаю, что прежде чем говорить что-либо о Боге, и даже прежде чем я знал о нем, он меня все время любил. Он послал мистера Хоупа и мистера Баннера и Нета рассказать мне, что Господь Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы быть моим спасителем. И он мой брат, точно так же, как я брат Фила. И как только я поверил в него и доверился ему, Бог стал моим отцом, а я его сыном. Иисус любит всех нас так сильно, что умер за нас, точно так же, как я умер бы за маленького Фила. А теперь он вернулся на небо, чтобы приготовить там для нас дом. Я только должен немного подождать, и тогда он возьмет меня на небо. Папа, если бы ты только поверил в Иисуса, тогда Бог стал бы и твоим отцом». «Мне не нужен отец», — закричал Хаслим, осыпая Тома проклятиями. «Я за себя постою, и я избегу суда, о котором ты говоришь. Но мне нужен мой сын Фил, и я его получу. Где он находится, я тебя спрашиваю. Если ты будешь и дальше держать от меня в тайне место его нахождения, я изобью тебя до смерти». Лицо отца исказилось от гнева, что заставило Тома на мгновение сжаться, но он быстро оправился. «Я не боюсь тебя», — сказал Том. «Может быть, ты думаешь, что эта комната пустая, и между нами никого нет? Но Бог присутствует здесь, и Он видит все, что мы делаем. Он слышит все, что мы говорим, поэтому Он сохранит меня. А если Его воля, чтобы ты убил меня, тогда Он сразу же заберет меня к себе домой. Там я увижу Иисуса, я увижу Его лицо и буду жить среди ангелов. Бог здесь, в этой комнате, Отец». Горящий, проницательный взгляд Тома, казалось, видел то, что не мог видеть его отец. Хаслим оглянулся со страхом и ужасом, которого он никогда не испытывал раньше. Он опустился на стул, но тот же в раздражении поднялся. Дрожащими губами он попытался насвистывать веселую мелодию, но выходило плохо. Тогда он схватил трубку и засунул ее в рот. «Ты когда-нибудь просил Бога об этих хороших вещах, которые Он обещал тебе дать?» — спросил он после долгого молчания. «Да», — тихо ответил Том. «А ты их когда-нибудь получал?» — спросил он с насмешкой. «Да, конечно», — ответил Том. «Прежде чем я узнал его, как моего отца, я просил у него одежду, пищу, деньги, и он мне их посылал. У меня было 2 хороших костюма, достаточно еды, 7 фунтов и 4 шиллинга в банке. Все это ты называешь хорошими вещами, как я понимаю». Хаслим кивнул головой, выражая согласие. «Но теперь», — продолжал Том, глядя на огонь, — «с тех пор, как я узнал, что мой Бог — Отец, мне кажется, что я ничего больше не хочу просить, кроме того, о чем говорится в молитве «Отче наш». Том говорил словно с самим собой. «Раньше я тоже считал большой заработок хорошей вещью, а Бога — Господином, который выплачивает мне зарплату. Но теперь все по-другому. Бог мой Отец, и я не хочу ничего, кроме того, что Он считает для меня необходимым. Он дает мне пищу и одежду. Раньше, когда я голодал в Ливерпуле, мне в голову приходили странные мысли. Тогда я не знал, что они значат, но теперь знаю. Если Он считает, что для меня лучше лечь на улице и умереть, я не буду бояться, потому что Он заберет меня прямо на небо». Хаслим молчал. Выкурив трубку, он оттолкнул стул, назвал своего сына лицемером и отправился в свой таинственный ночной поход.
Том остался в комнате один, но он не чувствовал себя одиноким. Из комнаты внизу, которая занимала большая семья, доносились звуки грубого смеха и ругательства. Том, склонившись над огнем и устремив взор на потухающие угольки, ничего не видел и не слышал. Он молился. Однажды Том был потрясен, узнав, что Бог его всегда видит, и это была единственная истина относительно Бога, которая занимала все его сознание и была источником ужаса и мучений. Он чувствовал себя как бедная, убежавшая от Сары служанка Агарь, когда ангел Господень нашел ее в пустыне. Она назвала Господа именем «Господь, видящий меня». Но с тех пор, как он узнал Бога как Отца, сознание о постоянном присутствии Божьем превратило его жизнь в спокойную радость и служение. Читая свою Библию, он нашел слова, которые говорил Спаситель. «Вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Том решил, что часто он может повторять эти слова, особенно в такие моменты, как этот. Он мог быть в темной комнате или укрываться от весеннего дождя под аркой. Мог сидеть на ступеньках пустого дома или брести в толпе. Этот стих со сладостной силой проникал в его сердце. Обратив свои мысли от негодного отца и кричащей нищеты, которая неотступно давила на него, он прошептал про себя: «Но я не один, потому что мой Отец со мной». Наступил День Троицы. Взрослые и дети дарили друг другу подарки. Так было заведено уже давно. В это раннее утро для Тома был приготовлен приятный сюрприз. На пороге его лачуги появился Нед, держащий под мышкой большой сверток. На свертке, рукой баннера, почерк которого Том хорошо знал, было написано: «Для Тома Хаслима, с наилучшими пожеланиями от баннера». Развернув подарок, Том не удержался от слез. Это была новая теплая фланелевая одежда и пара башмаков, которых он не носил уже давно. Одежду, которая оставалась у него до побега в Ливерпуль, отец продал. Том стал торопливо одеваться. Он спешил в церковь, в которую ходил баннер. Его друг в форме полицейского стоял перед дверями церкви. Когда все желающие вошли, Том схватил его за руку и посмотрел ему в лицо. От переполнявших его чувств парнишка не мог выговорить ни слова. Что же касается баннера, то ему пришлось ослабить тугой воротник и откашляться, прежде чем он смог пригласить Тома войти внутрь. Он предложил Тому сесть рядом с собой на первую скамейку. Он всегда сидел там, когда оканчивалось его дежурство. Их место было недалеко от органа, и Том затрепетал, когда глубокие аккорды раздавались над сводами церкви. Ему казалось, что они пронеслись и снова вернулись к нему. Но это не была дрожь от холода или страха, это был трепет восторга. Через некоторое время его слабый, но чистый голос присоединился к звучащему гимну. Том был необыкновенно счастлив. Однако для него был еще один приятный подарок. Когда они вышли из церкви, баннер вручил ему билет, чтобы он вместе с учениками из школы, где учился Фил, мог поехать в Адерли. Это местечко находилось приблизительно в 20 милях от Манчестера. Поездка намечалась в следующий четверг. Директор школы дал разрешение, чтобы Том сопровождал их. Они должны были отправиться утром в 17:30 и провести там весь день. Том смотрел на билет с чувством благоговения. Ему казалось, что перед поездкой он даже не сможет уснуть, а все время будет думать о предстоящем событии. Продолжалось празднование Дня Святой Троицы. В воздухе витала радость. Учителя и ученики всех воскресных школ Манчестера под звуки оркестров стройными колоннами шли по улицам города. Затем они все встречались на площади Святой Анны в центре города. Оттуда они маршировали в одной огромной колонне к кафедральному собору. Там раз в году организовывали всеобщую молитву Богу. Повсюду толпились зрители, улицы были переполнены. Том надеялся спрятаться в каком-нибудь уголке на площади Святой Анны. Но вдруг перед ним вплотную выстроились два ряда полицейских от одного конца площади до другого.
По команде они все двинулись вперед, очищая площадь от всех зевак. Народ вынужден был отступить на прилегающие улицы, чтобы освободить место для детей воскресных школ. Вместе со всеми Том был сметен в сторону. Со всех сил он бросился бежать, чтобы занять хорошее место над дорогой, ведущей к кафедральному собору, где должны были проходить все колонны. В одной из колонн должен был идти Фил, и Тому очень хотелось его увидеть. Прежде чем собралась большая толпа народа, Том выбрал себе хорошее место у стены собора. Казалось, что все население Манчестера собралось, чтобы посмотреть на детей. Наконец, посреди собравшихся вдоль рядов полицейских, школа за школой пошли дети. Том стоял в нетерпеливом ожидании. Издали стали доноситься громкие крики. Это шла школа Ардвик, где учился Фил. Мальчишки сами играли на музыкальных инструментах, и все люди их громко приветствовали. Глаза Тома застилали слезы, но сердце радостно стучало. Среди мальчиков он искал черную головку и милое личико Фила. Наконец он увидел его. Подбросив шапку в воздух, он изо всех сил закричал: «Привет, Фил! Маленький Фил!» «Так вот где маленький Фил!» — прозвучал злорадствующий хриплый голос над самым ухом Тома. Сердце Тома замерло. Счастливое волнение мгновенно пропало. Позади него стоял отец. Он жадно смотрел на мальчиков. В это время Фил, который был самым младшим и шел последним, увидел Тома. Он помахал ему рукой. Его лицо сияло от радости. Прежде чем Том успел что-либо сказать, отец пробрался через толпу и исчез из вида. Тома охватил ужасный страх за будущее Фила. Если отец будет настаивать на том, чтобы забрать его из школы, это будет ужасно. Какие страшные изменения произойдут в жизни маленького ребенка? Том был рожден в нищете и лишениях. Его постоянно окружало зло, и он очень хотел, чтобы его брат рос в благополучной обстановке. Том содрогнулся при мысли, что малыш услышит мерзкую речь отца, которую постоянно слышит он. Как Фил сможет жить во всей этой грязи, нищете и пошлости, которые вынужден был терпеть он? Том никогда не рассказывал, что ему приходится терпеть от отца, даже Нету и Элис, а тем более Баннеру. Он не хотел выдавать поруки своего отца. Но если позволить маленькому Филу тоже жить в этом, нет. Лучше он 1000 раз пройдет за гробом Фила до самой могилы. Продолжала звучать музыка, и колонны демонстрантов шли одна за другой, но Том больше ничего не видел. Он уступил свое место парнишке, который давно пробирался вперед, и медленно пошел домой. Он надеялся и в то же время боялся встретить отца, но Хаслима дома не было. Том взял свою корзину и с тяжелым сердцем отправился на базар за товаром. Он должен был обслужить своих покупателей, невзирая на гнетущую тяжесть на сердце. Том до вечера бродил по знакомым улицам. Когда он вернулся домой, Хаслима еще не было. Том скоро уснул тревожным сном. Когда отец вернулся, Том не слышал. Утром, прежде чем отправиться на работу, Том решил узнать намерения отца в отношении Фила. Казалось, момент был совсем неподходящий для разговора, потому что отец всю ночь пьянствовал, а теперь страдал от тяжелого похмелья. Парнишка не мог уйти, не узнав, увидит ли он маленького Фила в их душном и грязном жилище, когда вернется. «Отец, ты видел, как хорошо выглядит маленький Фил?» – спросил он. «Он хорошо одет и всегда сыт. Он получает образование, и все это бесплатно. Позволь ему остаться в школе. Не надо забирать его оттуда. Он тебе дорого будет обходиться, если ты заберешь его домой». «Я заберу его!» — закричал Хаслим. «Я заберу его, и он будет делать, что я захочу, потому что ты никуда не годишься. Кто имеет на него больше прав, чем его собственный отец? Пастор скажет полицейским, что я изменился и в состоянии воспитывать своего ребенка. Я могу научить его петь псалмы, читать молитвы с таким же успехом, как и они. Я должен заняться маленьким Филом. Он аккуратный и симпатичный малыш. Я сделаю из него человека». «Кто это определил его в эту школу, хотелось бы мне знать?» «Мистер Варсингтон», — ответил Том со слабой надеждой убедить отца не совершать ужасную ошибку. «На фабрике Варсингтона работает мистер Пенблери. Он там сторож».
«Варсингтон!» — разъяренно воскликнул отец. «Это он засадил меня в тюрьму на 10 лет. Это брат его жены, которого зовут Хоуп, направил судью и заседателей против меня. От кого я должен освободиться, так это от него. Это им точно не понравится, когда я заберу Фила из школы. Но это еще не все, чем я отплачу им. Ты помог мне определиться, парень?» «Ох, отец!» — закричал Том, падая перед отцом на колени. «Послушай меня только один раз. Не приводи маленького Фила сюда. Не учи его ругаться, воровать и пить. Оставь его там, где он есть. Я постараюсь сделать все, чтобы угодить тебе. Я согласен быть снова вором, только бы дать возможность маленькому Филу вырасти хорошим человеком». «Встань, безмозглый!» — прорычал Хаслин. «И убирайся прочь. Фил мой сын, и я заберу его. Я считаю, что если бы он им не понравился, то они бы повесили его мне на шею. Они ничего не сделали, чтобы спасти его от приюта. Поэтому я заберу его из школы. Он мне будет более полезен, чем ты. У тебя слишком затравленный вид, и ты выглядишь как тюремщик. Ты только будешь путать народ. Если ты намереваешься привести Фила сюда, тогда я все расскажу про тебя мистеру Баннеру», — проговорил Том. Лицо его было бледным, но решительным. «Я скажу ему, что тебя всю ночь нет, и ты нисколько не изменился, хотя и говоришь об этом. Он не поверит и, вероятно, сможет убедить судей, что ты не подходишь для воспитания маленького Фила. Я не хочу этого делать, отец, но еще больше я не желаю видеть маленького Фила в этой комнате». Лицо Хаслима мгновенно изменилось, и с минуту он молчал. Когда же он заговорил, тон его был уже другим. Он сказал, что позволит Филу еще немного побыть в школе, но он навестит его. Он хочет, чтобы малыш знал своего отца. К тому же необходимо проверить, может быть, ему плохо в школе, и тогда Том не будет возражать, чтобы забрать его оттуда. Перед мысленным взором Тома проплыла картина. Тихий, уютный дом, в котором живет хороший человек, его отец. С ними живет маленький Фил, который на его глазах растет порядочным человеком. Это была только мечта. Со смешанным чувством сожаления и благодарности он пожелал отцу приятного дня и вышел на улицу. Он снова отправился на работу, и сердце его было

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь

Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое. Возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живут.

Идущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника».

Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд. Земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому.

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы продолжаем читать свидетельство Марты Ивановны Пейсти. Она сама рассказывает нам его, и я читаю его с ее слов. В прошлый раз она окончила тем, что со своим мужем она покинула голодный Петербург для того, чтобы в поезде отправиться в Царицын. Но по пути им пришлось заехать в Нижний Новгород, и вот что рассказывает она об этом. «Так мы приехали в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде мы узнали, что наш пароход отходит только на следующий день, а нам нужно где-то ночевать. Еще на вокзале нам стало известно, что все гостиницы и постоялые дворы переполнены людьми. Где же нам ночевать? Тогда я вдруг увидела одну даму, одетую в форму армии спасения». Она стояла в стороне и разговаривала с каким-то молодым человеком. После мы узнали, что она шведка и является последним из работников армии спасения, и что на следующий день она должна покинуть Россию. Но Господь оставил ее для нас, потому что по ее форме мы узнали, что она христианка. Мой муж подошел к ней и начал спрашивать, не знает ли она места, где бы мы могли переночевать. Тогда вдруг ее собеседник, молодой человек, обернулся к моему мужу и говорит, «Как ваша фамилия?» Муж назвал фамилию, и вдруг молодой человек крепко обнял его и поцеловал. «Дорогой брат Пейсти, как я рад вас видеть!» — воскликнул он. «Я только совсем недавно получил вашу литературу и песни, и мое желание было всегда увидеть вас лично, и теперь вы здесь. Вы пойдете ко мне переночевать!» Он говорил еще, «Мой дом очень бедный, но то, что я имею, я дам вам». Мы с радостью приняли его приглашение. Когда мы вошли в его дом, мы увидели, что это действительно бедный дом из маленькой комнаты и кухоньки. В комнате жили его отец и мать, а в кухоньке он имел узкую кровать. Указав нам на свою кровать, он сказал, «Мою кровать вы можете занять на эту ночь». Конечно, ни мой муж, ни я не могли спать в ту ночь, но мы, по крайней мере, могли уложить на кровать ребенка, и в наших молитвах мы благодарили Господа за этого дорогого брата, который отдал нам все, что имел. Мы не знали, где он сам спал в ту ночь, но утром он пришел, чтобы проводить нас на пароход. Мы взошли по трапу на переполненный пароход. В нормальное время из Нижнего Новгорода в Царицын переезд занял бы 2 дня. Но теперь в ужасных условиях мы плыли 2 недели. И так и не достигли Царицына. На пароходе за большие деньги можно было достать кое-какую пищу. Трудности поездки связывались с тем, что в районе Средней Волги шла гражданская война. Мы слышали выстрелы наступающих армий и не могли пристать ни к одному берегу, а последние 3 дня нашего плавания оказались наиболее трудными. Мы не имели ни куска хлеба. Однажды в 12 часов ночи мы услыхали стук в дверь нашего купе. Когда муж открыл дверь, он увидел красноармейского солдата. Солдат сказал, что пароход дальше не пойдет, так как из-за больных он должен возвратиться обратно. Он спросил, не хотим ли мы возвратиться, или предпочитаем остаться здесь. Он говорил еще, что здесь нет пристани, ибо в окружности до 300 верст нет никаких селений. Но красные постарались так пристать к берегу, чтобы желающие сойти все же могли это сделать. Мы решили также сойти с парохода с твердым намерением, что если нам суждено умереть с голоду, то мы умрем здесь. С тем мы и сошли. Пароход ушел, а мы остались среди ночи на берегу. Шел дождь и дул очень холодный ветер. Я села на камень, стараясь прикрыть своего ребенка, насколько могла, чтобы защитить его от холодного ветра и дождя, и в сердце своем я все время роптала на Господа. «Почему мы должны быть здесь?» — снова повторяла я. Мой муж не мог смотреть на нас, как мы сидели там. Ребенок плачет, и я плачу. Он оставил нас и сам ушел. После он говорил, что шел пешком по берегу Волги и прошел с версту. Там он преклонил колени и молился. Он говорил, «Господи, Ты сам призвал нас в Россию, чтобы мы могли проповедовать Твое Евангелие. И Ты в Своем Слове обещал, что Ты позаботишься о Своих детях. Теперь Ты видишь, что мы здесь, в этой пустыне, должны умирать с голоду. Я прошу, пошли пищу моему ребенку. Ты послал пищу Илии, ты можешь послать ангела или ворона, которые могут принести нам пищу». Когда он поднял голову, то он увидел приближающуюся издали фигуру человека.
Фигура подходила все ближе и ближе. Вспоминая этот случай, мой муж всегда говорил, что не знал, мужчина это был или женщина. Но когда подходивший был близко, он сказал мужу: «Я знаю, что ты ищешь пищу своему ребенку». И он оставил пакет в руках моего мужа, повернулся и исчез. Мой муж вернулся ко мне с этим пакетом и рассказал мне, как он его получил. Я почти боялась открыть этот пакет, будучи совершенно уверена в том, что это был дар ангела, посланного с неба. Пакет содержал завернутую в белоснежную бумагу густую, теплую, манную кашу. Я дала ее своему ребенку. Ребенок не мог много есть, так как перед этим долго голодал, так что там осталось мне и моему мужу, чтобы подкрепить наши силы. Чудный наш Господь! Он знал, в какой пище мой ребенок нуждался в этот момент. Он послал не кусок хлеба или мяса, но послал именно эту чудную, теплую, сладкую кашу. Да будет слава ему вовеки! Слишком много взяло бы времени, чтобы рассказать, каким путем мы выбрались из этой пустыни. В конце концов мы приехали в город Самару, который красные только что оставили, и в него вошли белые. Неубранные мертвецы еще лежали на всех улицах города. Месяц спустя после нашего приезда в Самару у нас родилась наша вторая дочь. Ей был один месяц, когда мы были должны оставить город, переехать в Сибирь. Мы приехали в город Иркутск. Там условия жизни были лучше, пищи было достаточно. Но моя малютка, которая так долго уже страдала от голода, уже не могла поправиться в этих лучших условиях и ушла от нас к Господу. Я помню тот день, когда я стояла около ее открытой могилки. Я преклонила мои колени и сказала Господу: «Я знаю, дорогой Господь, почему Ты потребовал у меня ребенка, потому что я не могла согласиться с Твоей любовью, и я сейчас своими собственными силами тоже не могу этого сделать. Но я прошу Тебя, наполни мое сердце любовью к русскому народу, даруй, чтобы я всегда была покорна Твоей воле». В тот момент, когда я стояла на коленях, один дорогой русский брат подошел ко мне, положил руку мне на плечо и сказал: «Дорогая сестра, скоро придет наш Господь, и тогда ты увидишь свою дочурку». В этот момент Господь наполнил мое сердце такой любовью. Я увидела в этом брате весь страдающий русский народ, и я готова была обнять и поцеловать его. И с того дня я всегда говорю, что по крови я шведка, но сердце мое русское, и я знаю, что скоро действительно Господь придет, скоро прозвучит последняя труба архангела, и могилы откроются, и маленькая могилка в далекой Сибири тоже откроется, и дорогая могила, которая у меня здесь, в Нью-Йорке, где покоится тело моего дорогого мужа, который 40 лет трудился для Господа, и она откроется. Если я буду еще жива, тоже буду восхищена навстречу им, навстречу моему дорогому Спасителю, который умер за меня и отдал свою драгоценную кровь во искупление мое. И там я также встречу всех дорогих русских, которые были спасены в те годы, когда мы путешествовали по Сибири и России. Дорогой мой слушатель, встречу ли я тебя там? Готов ли ты встретить его? Омыты ли твои грехи его кровью? Если нет, он хочет сделать это сейчас. Прими его как своего личного спасителя. Господь да благословит тебя. Марта Ивановна Пести не дождалась пришествия Господа. Она уже в его обителях. Она уже видит и девочку свою, и мужа своего. 71-го года она уже со своим Господом. Знаете ли вы Господа? Своим свидетельством она призывает вас сегодня, дорогие слушательницы. Помолимся. Дорогой наш милосердный Господь, через свидетельство этой женщины заговори ко многим сердцам, да узнают многие о спасении Твоем. Да напомнится этот стих, который она привела в начале своего свидетельства еще многим, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит 9-я часть этой истории.
1: «Ты куда суешь свой нос, писаришка поганый? Ах ты паршивец! Мне угрожать!» Майор встал во весь свой огромный рост и потянулся к кобуре. «Сейчас я тебя каналью в расход пущу!» Тут даже пьяный Сюткин испуганно заморгал глазами. «Успокойся, Игорь Силыч, что с молодого возьмешь?» «Да и наш уговор!» Напомнил о чем-то второй, Спирин. «Угомонись, майор, ты же обещал мне его отдать! Побалуемся, тогда и в расход можно!» И оскалился, еще больше напомнив обезьяну. «А можно и оставить жить! После такого пикника он уже никому ни про что не пикнет!» И сам же заржал своей, как ему показалось, удачной шутки. Рюхин что-то быстро смекнул и спрятал наган. «Ну что, Шмидт, выбирай! Или у меня на столе твоя бумага, или...»

0: спасут только быстрые ноги. Но Рюхин уже цепко держал его за руку.
1: «Так что? Что разрешил тебе твой бог?»
0: И опять гогот двух дебилов. И тут третий, Сюткин. Мужик лет 40. Видимо, поняв наконец, о чем речь, вдруг попятился от них на карачках. Но в глазах его уже был не страх, а жуткая брезгливость и презрение.
1: «Вы чё, мужики, совсем нехристи?»
0: Враз осипшим голосом выдавил он.
1: «Чур своё скотство без меня!» «Да ты чего, Федя, чего?»
0: Двинулся к нему Спирин. Но тот уже стоял на ногах, подхватив с земли свою винтовку.
1: «Стой там, нехристь!»
0: — крикнул он и повел дулом на майора.
1: «Отпусти, пацана, Силыч! Побойся Бога! Или пальну! Ей-ей, пальну!» «Да кто его держит?»
0: Сделал майор вид, что перетрусил и оттолкнул от себя Колю.
1: «На, смотри, кто?» «Ты чего взбеленился, Федя? Шуток не понимаешь?»
0: Рюхин старался говорить мирно, однако внутри него все клокотало. И единственное, чего он ждал теперь, так это удобного момента, чтобы выхватить наган и пришить подлого конвоира.
1: «Перебрал он, вот и шумит!» – поддакнул Спирин. «Да брось ты свою пукалку! Никто немчурюка трогать не собирается! Сказали же, шутка!»
0: Сюткин медленно опустил винтовку. А Рюхин также медленно тянулся рукой к кобуре. И в этот момент раздался гудок машины. За этой разборкой никто из них не услышал, как к капушке, где стояла М-ка, подъехала полуторка. Тут же из леса на поляну в сопровождении Августа выбежал лейтенант-особист, помощник Рюхина. Завидев компанию, он убыстрил шаг, а шофер остался у края поляны.
1: «Скорее, Игорь Силыч!»
0: На ходу призывно махал рукой лейтенант.
1: «У зэков побег! И наших трое с ними!»
0: И до этого уже протрезвевший майор вмиг сориентировался и обрел ясность мысли. В сердцах чертыхнулся, что, мол, час от часу не легче. Он привычно, будто ничего особого здесь и не произошло, скомандовал.
1: «А ну, все бегом за мной, быстро!»
0: Но его помощник поднял руку.
1: «Писаря оставь, Игорь Силыч! Пусть на полуторке едет! Мы сразу на перехват на М-ке! Есть у меня соображение, где возьмем их!» «Молодец!» – похвалил майор.
0: И, притянув к себе Колю за рукав, тихо процедил.
1: «Хоть одно слово вякнешь, будет тебе полный капут, понял?»
0: И уже громко.
1: «Все здесь прибрать и увезти! Исполняй!»
0: У края поляны он лишь на секунду встретился взглядом с летчиком, но мысль, внезапно пронзившая мозг, долго потом не давала ему покоя. Она, эта мысль, впервые в жизни постучалась к нему и заставила задуматься.
1: «Ты смотри-ка, будто чует этот летун, что с пацаном беда. Может быть, и правда неспроста это?»
0: И следом догадка, от которой мороз по коже.
1: «А ведь Как вовремя!

Приди они с особистом на какие-то секунды позже, и для меня могло бы все закончиться плачевно. Он даже приостановился на мгновение. Я ведь с пьяных шаров хотел пришить и Сюткина, и Писаря. И тут же оказался бы как минимум на передовой, а максимум... О, Господи! И испугался того, кому нечаянно воззвал, и в панике закрутил головой по сторонам, что не вслух ли сказал. Это уже совсем негоже для майора. Нет, слава Богу! Ах, ты мать честная! Да что это с ним? Ой, бросать надо эти пирушки. Надо. Никакого Бога нет. Нет! Нет! Нет! Повторив это, как заклинание много раз, почувствовал, что успокоился. Но так ясно же, кто помог. Покой каждому приходит со стороны того, чей он раб –

В дороге Коля обо всем рассказал Августу. Тот, конечно, знал, что Рюхин всеми способами пытается засадить его за решетку, и нисколько не удивился. Но что жертвой этих интриг чуть не стал ни в чем не повинный Шмидт, потрясло его. Он почувствовал себя страшно виноватым перед Колей. Но что он мог сделать? Подать жалобу на майора? Смешнее не придумаешь. Тогда что? Именно этот вопрос он задал и Коле. Что же теперь делать? Не мне, а тебе. У тебя только два пути. Один путь, твердо сказал Коля. О втором даже и не думай. Но если ты меня не сдашь, он сошлет тебя туда, где даже наша здешняя жизнь покажется раем. И получится, что из-за меня. Ошибаешься, Август. Это я сделаю из-за себя, чтобы не стать Иудой. А я им стану непременно, если, как ты говоришь, сдам тебя. Потому что потом придется сдать другого, третьего. Предательство от сатаны. И оно даже в мое мирское время было не по мне. А теперь я знаю, что от Бога, а что от лукавого. Все стало так очевидно. К тому же я достаточно окреп, и мне не страшна уже никакая работа. Что бы ни случилось, Бог не оставит меня своей милостью, как спас и сегодня. Какое еще нужно доказательство его заступничества? Ты только подумай, откуда пришла помощь? Кто бы мог предположить, что конвоир заступится за меня? Вот он, Божий промысел. Я все лучше понимаю то, о чем говорил дядя Юрген. Да, это действительно чудо. Голос Августа дрогнул. Непостижимо. Сюткина я знаю и никогда не замечал, чтобы он испытывал к нам какое-то особое почтение. Никогда. То, что произошло, для меня полная загадка. С чего бы ему встать на твою защиту? Кто надоумил? Господь, я же и говорю об этом, Август, и благодарю Бога, и буду просить его о спасении этого человека. Проси, не проси, а его ждет невеселая участь, как, впрочем, и тебя. Я в этом не сомневаюсь. Мне легче, у меня есть Бог. Да у него, как я понял, тоже. Раз обозвал их нехристями, то Христос для него много значит. Может, он скрывал свою веру? Опасно это – верить. Дядя Юрген не скрывал. Сравнил. Берг, конечно же, был молодцом. Не каждому дана такая смелость. Но он такой же лагерник, как и все мы, а Сюткин – конвоир. Нам-то уже нечего терять. А ему есть что. Да его в раз турнут куда-нибудь в штрафбат, если только это подтвердится. Рюхин такие шуточки не прощает. Но куда он засунет тебя? Вот в чем вопрос. Все в руки Бога, Август. И я во всем полагаюсь только на него. Потом, знаешь, не забывай, что благодаря тебе я уже могу водить машину.
и совсем неплохо в ней разбираюсь. Вдруг, да где-то понадоблюсь в качестве шофера. Во! Вот это разговор, Коля! Оживился Август. А то все на Бога да на Бога. На Бога надейся, а сам не плашай. У меня, кажется, есть план. Он бы не пригодился, если бы дело с тобой так не повернулось. Но теперь это неплохой выход. Тем более, что другого нет. В общем, Митрич добивается моего перевода мастером на стройку. Я ведь кумекаю в строительстве. А он один не справляется. Мужик он пробивной. Если что задумал, добьется. Не смотри, что покладистый рохля с виду. А главное, его ценят там, наверху. И еще как ценят. Потому что он один тянет всю работу. За всех безмозглых наших начальников, для которых даже простые чертежи, китайская грамота, они вообще ни о чем не смыслят, кроме как где и что своровать. Да еще над кем поизгаляться. Он не из их породы. И то, что я еще относительно свободен, это тоже во многом благодаря ему. В общем, как только все прояснится, он попросит тебя на мое место. Шоферов-то ни одного больше тут нет. Захочет ли он просить за меня? Усомнился Коля. Еще как! Хмыкнул Август. Он сам мне это предложил. Виноват, говорит, перед вами обоими. А в чем? Не говорит. Но я догадываюсь. Я тоже. Ветров с дуру проболтался. Я не в обиде на Митрича. Побольше бы таких, как он, легче было бы жить. Ну, тогда будем ждать и надеяться, Коля. Теперь куда кривая вывезет? Ага. Только не куда кривая вывезет, а куда Бог укажет. Но пусть будет по-твоему. Дай-то Бог. Вот видишь, радостно улыбнулся Коля. Ты тоже Бога попросил. Стало быть, он даст. Буду молиться за это. Ну-ну, поживем, увидим. Но все вышло не совсем так, как они планировали. То есть Августа, да, перешел на стройку. А вот Колю из штаба не отпустили. И как Митрич не хлопотал, отказали по вполне производственной, на первый взгляд, причине. Мол, толкового писаря в штабе нет. Тем более, что быстро сыскали шофера на замену Августу. Легче оказалось найти водителя машины, чем грамотного человека. Но да и это было бы не страшно, если бы не знать, что за всем этим стоит Рюхин. А он ходил туча тучей и уже не спускал с Коли глаз. Преследование его стало, по-видимому, навязчивой идеей майора. Пару раз он уже вызывал парня к себе и, не получив согласия, сообщил с иезуитской улыбкой. «Тогда ты у меня не только в шоферы, даже в босую команду здесь не пойдешь!» Отметил Коля и исчезновение сначала конвоира Сюткина, затем и гориллоподобного Спирина. Обоих отправили на фронт. Второго, видимо, ради справедливости. Ну, чтобы ненароком не сболтнул лишнего. Там-то, на передовой, пусть что хочет болтает, никто в расчет не возьмет. Ясно, что наговаривает человек, раз лишили не только кормушки, но и жизнь под угрозу подвели.
Повеселел после этого Рюхин и, вызвав Колю в очередной раз, сказал, довольно потирая руки: «Ну вот, готовься, Шмидт, к этапу. Слышал о Котласе? Вот туда все в журдалак и отправим тебя. Ты же у нас герой, вот я и уважил тебя». Ну, отправил бы, не отправил, еще неизвестно. Но майору всегда доставляло огромное удовольствие наблюдать за реакцией подопечных. Ведь одно упоминание об этом концлагере вызывало у людей мистический страх. Своего ужаса не смог скрыть и Николай. И это воистину был этап на кладбище. И именно это проклятое место имел в виду Август, когда говорил об аде на земле. К счастью, свои угрозы майор вынужден был на время отложить. И виной тому стали участившиеся побеги трудоармейцев. И то сказать, словно сговорились они. Один побег следовал за другим. И просто не до сведения личных счетов стало майору. Выходило так, что пока он добивался показаний на Шталя, в предполагаемой организации побега в это самое время реально бежали совсем другие люди. Да вряд ли теперь нашелся хотя бы один из сослуживцев, кто позавидовал бы ему или захотел бы быть на его месте. Ведь вовсе не факт, что всех бежавших ловили. А это, как сами понимаете, не поднимало авторитет особиста. Но кое-кого все же ловили, и довольно быстро. Тогда в дело вступали преснопамятные тройки, направо и налево раздавая тюремные сроки. С каждым таким судом все тяжелее становилось на душе у писаря Шмидта. Ведь другой раз в учетной карточке и личном деле подсудимого приходилось записывать то, чего на самом деле не было. Вернее, его обязывали это делать. Так, например, беглецы задним числом превращались из сбежавших в отпускников, из осужденных на тюремный срок в этапированных в другую зону и так далее. Этакая казуистика была необходима, чтобы хоть немного скрасить жуткую реальную обстановку в лагерях. Не выполнять приказы Коля не мог, а выполнять их стоило ему душевного равновесия. Он с тоской чувствовал, как буквально раздваивался в душе и сильно страдал. А рядом не было такого опытного наставника, каким был Берг. Но однажды, после сердечной утренней молитвы, он явственно расслышал наказ: «Уходи сам». «Куда? Господи!» Инстинктивно оглянулся он, но никого рядом не было. Однако голос был настолько отчетливым, что у него даже не возникло сомнения в том, что это был голос Бога. «Куда? Господи!» Прошептал он в благоговейном смирении и замер в ожидании. Ответа нет. И заметался парень в догадках. Что-то ведь имелось здесь в виду. Но не могло это ему просто прислышаться. Так в смятении прошло несколько дней. И неизвестно, чем бы это для него закончилось, если бы не приказ начальства об отправке 40 армейцев в Краслак. И вот, переписывая кандидатов на этап, Коля снова услышал этот голос и понял, что надо делать. Он тут же внес в список свою фамилию, а после утверждения списка, который, конечно же, никто и не читал, тихо-мирно встал в ряды отправляемых. Недоумение при построении на этап и перекличке,
Конечно, было, но не более того. И после их отправки одни судили так, другие иначе. Но в одном сходились все. У парня зашел ум за разум. Так ведь и правда. Но какому идиоту придет на ум самому записываться на этап? Да еще с такой-то должности. Только два человека догадались о настоящей причине поступка писаря. Шталь и Рюхин. Август воспринял это хоть и с грустью, но с неким облегчением. Все же Краслак не Котлас, да и путь туда не столь долгий. Майор же был сначала вне себя от гнева. Во-первых, поскольку он был в очередной командировке, никто не поставил его в известность. А во-вторых, не дал ему пацан насладиться процедурой высылки. Сам себя выслал. Уж если бы он действительно захотел укутать писаря, то помурыжил бы его напоследок так, чтобы тот всю оставшуюся жизнь помнил. И зачем только он, Рюхин, тянул с этапом в Котлас? Потом что-то шевельнулось в душе этого человека. А может, и хорошо, что так вышло? Он, конечно, сгинет там, но уже сам по себе, без моей помощи. И если вдруг да есть где-то этот его бог, так хоть не отвечать за него. Он даже повеселел от такой мысли, будто груз какой-то снял с души. Как бы там ни было, писарь вызывал в нем уважение своей стойкостью. Так и не сдал своего друга. Видать, и правда, вера в Бога помогает. Ведь у майора ломались людишки и посильнее, не ровня пацану. Так неужели он жалел Шмидта? Или, что звучит еще смешнее, боялся какого-то Бога? Не желая признаться себе ни в том, ни в другом, Рюхин постарался поскорее забыть о парне. Был писарь и нету писаря. Мало ли их таких сгинуло за время его службы в этих краях. О каждом помнить да переживать себе дороже. Все же какое-то, не сказать, чтобы беспокойство, но дискомфорт в душе он испытывал. Отстал теперь майор и от Августа. Ни причины, ни желания во что бы то ни стало упечь его в тюрьму у него уже не было. С наступившим улучшением жизни смертность в лагере резко сократилась, а побеги так и вовсе сошли на нет. Сам Шталь уже все чаще замещал слабого здоровьем прораба Лобова. И если сталкивался с Рюхиным, то уже по делу, и как на равных. А случалось даже майору обращаться к нему с какой-нибудь личной просьбой, Август сделал вид, что обиды на вояку не держит, и к просьбам его относился внимательно. Понемногу сглаживались отношения и остальных трудоармейцев с командирами, начиная с конвоиров. Вскоре конвой и вовсе убрали и сняли колючку. Шталю жильем служил вагончик, где у него была и прорабская, и своя отдельная комната. Прошло около года после войны, как вдруг не знавший болезни майор внезапно захворал. К врачу он сразу не обратился, но оказавшийся поначалу пустячным укус осы через день свалил его с ног. Прибывший шпелер с ужасом констатировал, что уже ничем не может помочь майору. Укус в шею вызвал сильную аллергическую реакцию и парализовал всю правую сторону тела.
Прочитав в глазах врача приговор, майор попросил его позвать к нему летчика. И Шпеллер отнесся к его просьбе с пониманием. Знал он, что даже такому жестокому человеку, как Рюхин, хотелось примирения с тем, кого он беспощадно, а главное, неправедно преследовал по жизни. «Ты, Август, сходил бы к нему», — посоветовал он Шталю. «Состояние его безнадежное, и он уже сам догадался об этом. Наверняка ему есть что сказать тебе, расспросит. Кто старое помянет, тому сам знаешь». «Да я ничего и не вспомнил», — удивился Август. «С чего вы взяли?» «Ну, видать, он так считает. Его ведь не проведешь?» «Сходи», — шибко просил. «Он там один в палате». «Так, конечно, обязательно», —

0: Они долго молчали, глядя друг другу в глаза. Шталь сидел на стуле напротив майора, лежавшего на высоко подложенных подушках, в какой-то неестественной, застывшей позе. Наконец Рюхин отвел взгляд и впервые обратился к летчику по званию. Ни на одном партсобрании, а уж тем более просто в зоне, он не называл его так. Всегда и всюду, не иначе, как Шталь. «Капитан», — сказал он куда-то в пустоту, с трудом выговаривая слова. «Этот парень, Шмидт, он ведь из-за тебя на этап ушел. Я знаю, он не мог выполнить твой приказ, майор. Это правда. Но я позвал тебя не разборки устраивать, а сообщить кое-что. Видать, крепко он ценил твою дружбу, раз принял такое решение. Теперь вот посмотри-ка». Майор, болезненно морщась, достал что-то из-под подушек и подал Августу. «Это письмо Берга. Помнишь такого?» Август бережно взял треугольник в руки. «Конечно, майор. Они земляки с Колей». «Почитаешь потом», — упредил Рюхин. «Оно пришло давным-давно. Да я все не знал, что с ним сделать. Потом совсем забыл про него. А вот на днях попалась под руку. Думаю, не случайно. Ты ведь, капитан, тоже веришь в Бога?»
1: «Почему тоже? Разве ты сам веришь? Не будем об этом говорить сейчас, майор».
0: «Так, значит, не веришь».
1: Август с удивлением отметил нотки разочарования в его голосе.
0: «Тогда непонятно, зачем же парень ради тебя собой пожертвовал?»
1: «Да я тоже задавал ему такой вопрос».
0: «И что он?»
1: «Сказал, что Бог учит их жертвовать ради своих близких. Он не мог иначе. Такие не предают».
0: «Еще как предают, капитан. И убивают даже. Вот теперь прочти, как тот самый Берг, который верующий, по дороге домой убил Феля и прихватил его инструмент. Так говорят родные покойника. А он отрицает. Не убивал, мол, своего земляка. И просит Шмидта подтвердить, что тот был уже не жилец. Кроме него, дескать, родные Феля никому не поверят. Читай».
1: Шталь внимательно прочитал письмо, потом пробежался еще раз по строчкам. «Почему же ты сразу не помог ему, майор? Фель ведь действительно не мог протянуть больше 2 дней. Об этом и врач говорил. И Берг же пишет, где тот помер и где он его похоронил. У него даже свидетель есть, какая-то Зина. При желании ее можно было бы отыскать. Почему не помог?»
2: «Потому что твой друг Машков увел его из-под самого моего носа. Дождался бы меня, указал место. Тогда бы совсем другой калинкор был. Нашли бы Зину, тогда и гуляй, Вася. Или как там его звать было? Так нет, надо было удрать поскорее. Разве это не первейшее доказательство вины? Тут бы с Машкова надо спросить, зачем увел подозреваемого.
1: Степа погиб под Берлином. Ты же знаешь это лучше меня.
2: Да, знаю. И я в тот раз помог им обоим тем, что не поднял шум. Не объявил в розыск. Но зачем было удирать?
1: А за тем, что это ты сейчас так говоришь. Да попадись Берг тебе тогда, был бы уже земляком в землице сырой. Ты кому сказки говоришь, майор? Тебе их обоих сбагрить надо было, чтобы обстановку не портили. И без того узкие глаза на бесстрастном лице Рюхина совсем сузились. Конвульсивно задергалась левая щека и заходил кругами желвак скулы. Вот-вот вскочит мужик и разразится бранью, как это ему и пристало, но не вскочил, не разразился. Наоборот, медленно угас глазами и поник головой. «Слишком правдиво, прямо в точку», — высказался летчик.
2: «Твоя правда»,
1: — натужно выдавил он.
2: «Потому и позвал тебя, что не будешь ублажать, а все как есть скажешь. Я, конечно же, не поверил, что Берг убийца. Но радовался, что таких умников сама жизнь отвергает, несмотря на все их россказни о Боге. Смотри, все его сельчане поверили в это. Где тогда его Бог? Почему, если он есть, не спасает верующего в него? Не скрою, этот довод всегда успокаивал меня. Но с некоторых пор я больше не радуюсь. Мне его стало жалко. Поэтому и прошу тебя, если вдруг, ну, мало ли, случается в жизни, встретишься с Бергом или Шмидтом, скажи, что я сожалею».
1: Майор захрипел,
0: Что-то явно мешало ему произносить совершенно чуждые его природе слова. Он стал массировать рукой горло, как бы пытаясь освободить его от спазма. Потом сполз с подушек и, с трудом пересилив какой-то невидимый барьер, закончил:
2: «Я прошу их простить меня. Ради их Бога и моего Бога тоже. Если я хоть на каплю достоин его прощения, скажи им. И ты, капитан, тоже прости, если можешь. И если готов на это, то дай мне руку».
0: Кто сейчас из них двоих был больше ошеломлен этими словами, трудно сказать. Но Август, глубоко тронутый раскаянием майора, с чувством пожал протянутую руку.
1: «Хорошо, майор. Сейчас ты проявил мужество, на которое не каждый способен. И я уважаю тебя за это. Нам всем надо просить прощения друг у друга и у Бога. Тогда, наверное, поймем ту радость, которую испытывают верующие».
2: «Мне кажется, я ее понял. Я ее понял», —
0: сквозь слезы прошептал Рюхин.
2: «Только поздно. Или нет? Нет?»
0: Будто переспросил он кого-то и услышал ответ. Потому что суровое, бесстрастное лицо его вроде как оживилось виноватой улыбкой, какой никто не замечал у него во время жизни. Едва заметная в своем смущении, она лишь чуть тронула его губы, но ясно говорила о примиренной душе. Это были его последние слова.

Потрясенный свидетельством майора, Август и сам готов был повторить его слова, потому что эта радость не раз посещала его в разговорах с Бергом и Николаем, и только мнимая гордость не позволяла ему опускаться на колени в покаянии. Теперь он видел, как поступил с этой гордостью человек, совершенно далекий от Бога. Поступился и столь наглядно получил прощение. Вояка, который не только не знал Бога, но еще и гнал Божьих служителей, был прощен. Это для летчика было невероятно, непостижимо.

0: И в этом изумлении он и сидел, еще не осознав кончины Рюхина, пока не услышал за спиной голос врача. «Вот и финал, капитан. Ты очень помог майору в последнюю минуту его жизни. Спасибо тебе. Я все слышал. И о письме знаете. Игорь показывал его мне. Я могу написать родным Феле, но вряд ли они поверят незнакомому человеку, даже и доктору. Не разубедит их и Коля, если он жив. Им хочется в это верить. Вот в чем беда. И все же надо как-то помочь Юргену. Но как это сделать в моем положении? Ждать, капитан. Я вспоминаю наши беседы с Бергом. Так вот, он всегда предлагал мне уповать на Бога. Именно это я и буду делать, сказал Август. Уповать на Бога. Ты это серьезно? Внимательно взглянул на него доктор. Вполне. Тогда, как говорят, Бог в помощь. Я поддерживаю. Вот-вот начнется демобилизация, там и видно будет. Ну, а теперь тебе нужно уходить. У меня начинается необходимое освидетельствование. Они еще немного постояли у изголовья майора, и Август вернулся в свой вагончик. Лежа в постели, он снова и снова прокручивал в памяти только что пережитое чудо превращения монстра, а таковым он всегда считал Рюхина, в кроткого, раскаявшегося, смиренного грешника. И вдруг понял, что примеряет его покаяние на себя. Вопросы, один каверзнее другого, зароились, заспешили обозначиться, обгоняя друг друга и порождая в голове сумбур. Только ли потому покаялся майор, что пришел конец земной его юдоли? Сделал бы он это, продолжаяся его жизнь еще много лет. И, наконец, догадка, как молния. Да ведь это ему сам Бог отпустил время, чтобы он успел покаяться. Господь дал ему те скоротечные минуты, что отделили его заблудшую греховную душу от следования прямиком в ад и подарили Божье спасение. А тут уже и самая главная мысль стучится в сердце. А ведь можно и не успеть. Сразу вспомнился тот давний момент гибели трудоармейца, упавшего с вагона. Всего один миг, и нет человека. Летчик в страхе и благоговейном трепете тихо сползает с кровати и становится на колени.
1: Господи, прости мое высокомерие. Прости и помилуй за то, что всегда считал себя чем-то, будучи ничем и никем. Прости, Господи! Перед Тобой я только грешник. И если можешь, прости мои грехи.

В узкое вагонное оконце заглядывает луна и с удивлением наблюдает за тем, как рослый, сильный духом человек, летчик, ас, герой войны, плачет, словно ребенок, нашедший утерянную игрушку. Плачет от внезапно нахлынувшего счастья. Он нашел Бога, и Господь принял его.

0: Дорогие друзья, продолжение чтения повести «Тайны Салаира» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой повести – Виталий Полозов.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы проходим замечательную историю в Библии. В ней много уроков для всех нас. Самый главный урок мы уже усвоили. Мы узнали, что послушание необходимо в отношениях с Богом и приносит людям благословение. Мы также узнали о бесконечной милости и верности Бога, даже тогда, когда народ упорствовал во грехах. Мы узнали, что Бог исполняет свои обетования. Дав обещание Аврааму, он повторил его его потомкам и, в конце концов, исполнил. Народ израильский жив по сей день, хотя был уничтожаем многими народами в течение многих тысяч лет, и это одно само по себе великое чудо. Господь мог провести их из Египта в Ханаан коротким и более быстрым путем. Но Он избрал для них долгий и трудный путь, чтобы испытать и закалить их. Нам тоже часто хочется чего-то так сильно, что у нас нет терпения ждать. Но Господь, зная, что ожидание полезно для нас, ведет нас к цели далекими и трудными путями. И когда мы получаем то, что так хотели, мы больше ценим полученное. Израильтяне почти пришли в Ханаан и уже знали, что это прекрасная страна. Они послали туда людей, которые разведали все наперед, но народ побоялся местных жителей и не поверил посланникам, что бояться нечего и что Господь с ними, и хотели даже убить посланников. Господь наказал народ за это и сказал, что сами они не войдут в Ханаан, а войдут туда их дети, когда вырастут. И все, кто теперь старше 20 лет, не увидят новой страны. Израильтяне должны были снова возвратиться в пустыню и жить там, пока все это поколение людей умрет. Теперь вы видите, дети, почему израильтяне провели так много времени в пустыне, которую можно было пройти гораздо быстрее. Сегодня мы посмотрим, что происходило после того, как израильтяне были возвращены в пустыню и были вынуждены снова проводить немного лет. Среди старейшин народа были люди, которые противились открыто Моисею. Руководил ими человек по имени Корей. Он решил, что он ничем не хуже Аарона, потому что тоже был из племени Левия, племени священников, как я уже говорила вам, и зависть разгорелась в нем с ужасной силой. Мы уже говорили также о том, что в Скинию могли входить только Моисей и священники. Однажды Корей позвал Аарона и сказал ему: «Мы можем быть такими же хорошими управителями народа, как и Моисей». Это подслушали другие видные люди в народе, и собралось с противников Моисея и Аарона около 250 человек. Все вместе они пошли к Моисею и Аарону и говорили: «Вот вы воображаете, что вы лучше всех и можете руководить народом. Весь народ свят, и Господь со всеми людьми, а не только с вами.

и противниками, Дефаном и Авероном. Но они не пожелали прийти и говорили: «Мало того, что ты вывел нас из Египта, где у нас всего было вдоволь и наобещал нам всякого добра в новой стране, а теперь не ведешь нас туда. Ты еще хочешь править нами? Не пойдем». Моисей помолился Господу, а потом сказал Корею, чтобы он и все его сообщники, все 250 человек, пришли наутро к скинии, каждый со своей кадильницей, и ожидали там слова от Господа. Когда они все собрались утром у входа в скинию, Господь вышел к ним в облаке, и голос был слышен: «Отойдите от этого общества, и я уничтожу их во мгновение». Но Моисей и Аарон пали на лица свои и просили Господа смилостивиться над этим народом. И Господь сказал: «Моисей, скажи, чтобы все отступили от палаток, в которых живут Корей, Дафан и Аверон». Моисей и Аарон пошли и передали это народу, и вот все отошли от шатров этих людей и стояли в стороне, и Моисей громко сказал: «Пусть Господь сам покажет вам, поставлен ли я над вами руководителем и Аарон первосвященником. Если доживут они до своей смерти, чтобы умереть, как все люди, в старости, то не от Бога я над вами. Но если расторгнется земля и поглотит их так, что они заживо уйдут от нас, то знайте, что слово Господа верно, и Он сам поставил меня и брата моего руководить вами». Не успел Моисей окончить свои слова, как задрожала земля и расторглась, и шатры Корея, Дафана и Аверона исчезли под нею, а народ в страхе начал разбегаться. Однако и остальные из 250 противников не обошлись без наказания. Огонь сошел с неба и поразил их, и все оставшиеся израильтяне увидели, что Бог карает зло, и что Моисей и Аарон действительно поставлены самим Богом на служение народу. Только они имеют право входить в скинию и приносить жертвы за народ. Теперь в этом не было никакого сомнения, но могло бы обойтись и без такого строгого наказания, если бы люди не были завистливыми и злыми. Нас тоже не наказывают родители, если мы послушны им и верим, что они поставлены над нами Господом. И не дети учат родителей, а родители детей. И у нас даже есть хорошая поговорка: «Яйца курицу не учат». Ученики не учат учителя, а доверяют ему и слушаются его. И это правильный порядок. И все при таком порядке хорошо, и все бывают довольны. Мы видели, как Бог любил свой народ и как наказывал за непослушание. Не похоже ли это на то, как наши папы поступают с нами? Когда мы плохо себя ведем и попадаемся, в школу вызывает папу, и если мы не справляемся, люди всегда косятся на папу, и часть вины падает тогда и на него. Будем же послушны нашим родителям и будем послушны нашему Небесному Отцу, чтобы люди, видя нас, могли говорить хорошее о наших земных отцах и о нашем Небесном Отце. У одного мальчика не было папы, и он старался изо всех сил помогать маме и как-то заменить в доме отца. Он продавал на углу главной улицы города газеты и этим зарабатывал немного на пропитание для себя и для матери. Однажды к нему подошел за газетой прилично одетый мужчина. Он уже много раз подходил к мальчику раньше, и его лицо было хорошо знакомо ему. Люди спешили на работу, хватали на ходу газету и скорее бежали дальше. Мужчина же сунул в руку мальчика полтинник и взял газету, но мальчик объяснил ему, что у него нет сдачи. Мужчина сказал, что возьмет сдачу в другой раз, и быстро исчез в толпе. Продав все газеты, мальчик тщательно пересчитал прибыток и отложил в сторону сдачу приятного покупателя, чтобы отдать ее ему при следующей возможности. Мальчик не знал, что покупатель заболел, и потому не мог понять, почему он в течение нескольких недель не приходил за газетой, но продолжал хранить его сдачу, бережно завернутую в кусочек бумаги. Наконец мужчина пришел, и мальчик, обрадовавшись, сказал: «Как хорошо, что вы опять пришли! У меня ведь до сих пор ваша сдача». «Какая сдача?» — спросил мужчина. Он уже совсем забыл о той мелочи, которую не взял у мальчика в последний раз. Мальчик передал ему мелочь, и мужчина отошел с улыбкой. За его спиной слышался звонкий голос мальчика: «Газета! Газета! Вечерние новости!» Однажды мужчина, покупая газету, спросил мальчика, где он живет и почему продает газеты. В промежутке между покупателями мальчик рассказал о том, что он не имеет отца и продает газеты, чтобы помочь матери. Он также дал мужчине свой адрес. Добрый покупатель сходил к матери мальчика
и предложил с ее разрешения место в своей конторе.

0: Тори. Мать была рада и, конечно, согласилась. И сам мальчик, когда узнал, тоже был счастлив, что получит такое хорошее место и не будет уже больше стоять на улице. Он учился во вторую смену и потому с утра мог работать в конторе, а по вечерам заниматься уроками. Все шло хорошо, и мальчика все полюбили, и когда он стал старше, ему предложили лучшее место в конторе и дали отдельный стол. Правда, ему пришлось взять курс по тому делу, которое ему поручили, но это не испугало его, и скоро он справлялся с этим успешно и делал свое дело в конторе доброго знакомого. Он продолжал продвигаться в работе, и когда стал взрослым, занимал весьма высокое положение, и все люди уважали его за его честность, которой он был научен матерью с детства. Мать его была христианка и учила мальчика скромности и честности, и эти качества остались с ним до конца. Примером скромности и честности мать ставила отца мальчика, которого не было с ними и которого мальчик почти не знал. Ему только хотелось, чтобы никто никогда не мог осудить его папу и вдову мать из-за него. Бог же никогда не остается в долгу перед нами, и мы видим, как обильно он благословил мальчика и через него его маму и сослуживцев. Да, дети, стоит быть верным малым, и Господь сможет поставить нас над великим.
1: А сейчас мы послушаем с вами песню «И если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами».

Злая зависть. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам, 12 глава, 21 стих.

0: Павлик учился в 5 классе и всегда получал самые хорошие оценки, потому что был очень внимательным на уроках и старательно выполнял домашние задания. И все это он делал для того, чтобы быть лучшим учеником класса. А быть лучшим учеником класса он хотел для того, чтобы им все восхищались. Павлику очень нравилось, когда его хвалят. В это время у него внутри как будто бы все расцветало. Это было так приятно. Поэтому хотелось, чтобы его хвалили как можно чаще. Но ему очень не нравилось, когда хвалили не его, а других. Видеть чужие успехи для Павлика было невыносимо. А почему, он не понимал. Как-то в одном детском журнале он прочитал такую загадку. «Что это? Без зубов, но грызет?» Ответ – «Зависть». И тогда Павлик понял, что в нем поселилась зависть. Но как избавиться от нее, он не знал. Однажды в класс, где учился Павлик, пришел новый ученик, которого звали Роберт. Он сразу же понравился всем своей приветливостью и скромностью. У Роберта были большие способности к учебе, и вскоре он стал самым лучшим учеником класса. А Павлика теперь почти никто не замечал. От этого он просто потерял покой. Зависть к успехам новичка мучила его так сильно, что он уже не мог даже сосредоточиться на учебе и стал получать плохие оценки. Часто Павлик со злостью думал, «Зачем только этот умник пришел в наш класс?» Он постоянно искал повод в чем-то обвинить Роберта и рассказать о его недостатках другим, но так и не смог найти ничего плохого в поведении нового ученика. Тогда Павлик решил чем-то навредить этому мальчику и вскоре для этого предоставился удобный случай. Как-то во время урока физкультуры Павлик попросил учителя разрешить ему выйти ненадолго из спортивного зала. Затем он забежал в раздевалку, где в это время никого не было. Открыв рюкзак Роберта, Павлик достал из него дневник с оценками и, заметив кошелек, прихватил и его. Эти вещи он спрятал в свой рюкзак и тут же вернулся в спортивный зал. Следующим уроком была математика. Учительница объявила, что будет общий опрос, и попросила учеников дать ей свои дневники. Тут Роберт поднялся и сказал: «Мой дневник куда-то исчез из рюкзака». «Куда же он делся?» – удивилась учительница, приветливо глядя на прилежного ученика, и добавила: «Ладно, принесешь завтра. Наверное, ты забыл его дома». А Павлик замер в напряжении. Ему стало как-то не по себе, и он с тревогой подумал: «А вдруг сейчас все узнают, что дневник Роберта, да еще и его кошелек, лежат у меня в рюкзаке?» В эту минуту учительница строго посмотрела на Павлика, и он даже похолодел от страха. Но она только спросила: «Павлик, почему ты не дал мне свой дневник?» А он действительно забыл это сделать. Под насмешливые реплики одноклассников Павлик достал дневник и отнес его учительнице. Вернувшись после занятий домой, он открыл кошелек. Там оказалось немного денег. Похищенные вещи Павлик спрятал на дно самого нижнего ящика своего письменного стола, чтобы их никто не смог найти. На следующий день первым по расписанию был урок математики. В самом начале учительница спросила Роберта: «Ну что, нашелся твой дневник?» «Нет, не нашелся», — ответил Роберт. «Пришлось купить новый».
1: «Ах ты, растяпа!» — насмешливо поддел его двоечник Витя, который не выносил отличников.
0: Все невольно рассмеялись. В другое время Павлик был бы очень доволен тем, что этого умника Роберта так унизили при всех. Но сейчас ему было не до этого. Павлика очень волновало одно — начнет Роберт искать виновника происшествия или нет? И почему он ничего не сообщил о пропавшем кошельке с деньгами? Вскоре о потерянном дневнике все забыли, потому что это было очень незначительным событием. Проходили день за днем. Павлик напряженно следил за Робертом, но тот, по-видимому, никакими поисками не занимался. В общем, все шло как обычно.
1: Но Павлик совсем замучился. Во-первых, он не знал, что ему делать с похищенными вещами. Кроме того, его постоянно преследовал страх от того, что когда-нибудь все откроется. От этих переживаний Павлик совсем потерял аппетит и плохо спал по ночам. Учился он теперь кое-как. Его родители и школьные учителя недоумевали, не понимая, что с ним происходит. Но Павлик очень надеялся на то, что со временем ему удастся обо всем забыть, а похищенные вещи он решил выбросить куда-нибудь подальше. Однако забыть свой поступок он так и не смог. Наоборот, ему становилось с каждым днем тяжелее, и тогда он решил немедленно признаться во всем Роберту. Конечно, Павлик понимал, чем это все может кончиться. Может быть, его даже посадят в тюрьму за кражу. И все-таки продолжать скрывать свое преступление он не стал. Как-то Павлик после школьных занятий отправился домой. Но тут он увидел идущего впереди Роберта и, решив больше не откладывать намеченного признания, закричал: «Роберт, подожди!» Тот оглянулся и, увидев взволнованного Павлика, остановился и спросил: «Что случилось?» Но в эту минуту сердце Павлика заколотилось так сильно, что он не сразу смог ответить. Роберт терпеливо ожидал, и, наконец, Павлик тихо произнес: «Это я украл твой дневник и кошелек с деньгами». «Я знаю», — спокойно произнес Роберт. Изумленно глядя на него, Павлик воскликнул: «Как же ты мог узнать об этом? Ведь я никому ничего не говорил». Роберт ответил: «Я сам видел, как ты доставал вещи из моего рюкзака». «Но как же это могло быть?» — недоверчиво спросил Павлик. Тогда Роберт рассказал ему о том, как все случилось. «После того, как ты в тот день вышел из спортивного зала, мне срочно понадобилось полотенце, которое я забыл взять в раздевалке. Учитель разрешил мне сходить за ним. Открыв дверь в раздевалку, я увидел, что ты что-то достаешь из моего рюкзака. Тогда я опять закрыл дверь и ушел». «А я не видел тебя. Ну почему же ты сразу ушел?» — удивленно спросил Павлик. «Потому что, увидев меня, ты мог испугаться и сделать что-то необдуманное», — объяснил Роберт. «И ты до сих пор об этом никому не рассказал?» — тихо спросил Павлик. «Да, я не хотел, чтобы тебя наказывали», — ответил Роберт. «Но все это время я молился о тебе». Такого ответа Павлик совершенно не ожидал. Он ясно чувствовал, что Роберт говорит правду. Но Павлику были непонятны его благородные действия, и поэтому он насмешливо спросил: «Молился? Ты что, в священники готовишься?» «Можно сказать и так», — серьезно ответил Роберт. «Понимаешь, я хотел бы всегда поступать правильно, то есть свято». «А, так ты, значит, верующий», — наконец догадался Павлик. «Да, и я, и мои родители христиане», — коротко подтвердил Роберт. Все услышанное было так необычно для Павлика, что он больше не мог найти нужных слов и растерянно молчал. Роберт добродушно сказал: «Жаль, что ты не догадался просто попросить у меня денег. Я бы охотно поделился с тобой тем, что у меня есть. Но я не понимаю, для чего ты похитил мой дневник?» И тогда Павлик честно объяснил ему все. «Знаешь, мне не нужен был ни твой дневник, ни кошелек с деньгами, который, кстати, в полной сохранности. Хочу признаться, я взял твои вещи только потому, что очень завидовал тебе». Голос Павлика задрожал от волнения, но он все-таки продолжил: «Да, я завидовал твоим успехам и решил отомстить тебе. Но когда я увидел, что пропажа вещей тебя совсем не огорчила, то понял, что поступил очень плохо и не знал, как все это исправить. Я боялся, что теперь меня посадят в тюрьму за кражу. Но главное, мне было очень стыдно за этот поступок, и в конце концов я решил все рассказать тебе». После этих слов Павлик достал из своего рюкзака кошелек и дневник Роберта и, протянув ему, сказал: «Очень тебя прошу, прости меня. Я сильно виноват перед тобой и согласен сделать все, что ты скажешь». «Если ты согласен сделать все, тогда я приглашаю тебя на обед», — с улыбкой ответил Роберт. Павлику пришлось исполнить свое обещание и пойти с Робертом к нему домой. Там он познакомился с его добрыми родителями и узнал много интересного и полезного. С тех пор Павлик и Роберт стали друзьями. А о той неприятной истории с кражей больше никто так и не узнал, потому что Павлик попросил прощения за свой поступок не только у Роберта, но и у Бога. Но главное, что Павлик избавился, наконец, от этой ужасно грызущей его зависти, и теперь его самым большим желанием было не возвышаться над другими, а научиться послушанию Иисусу Христу, который умер за все наши грехи, чтобы помочь каждому освободиться от всякой неправды.

Зависть – очень злое чувство. Быть завистливым – так грустно. Зависть без зубов грызет, шепчет в ухо. Всем везет, твой приятель стал богаче, у тебя же неудачи. Твой сосед умен, красив, ну а ты совсем без сил. Ты не слушай голос этот, Божьего ищи совета. Хочет он тебе помочь, зло изгнать из сердца прочь. Может Бог дать все, что нужно, только будь ему послушен. Стань доволен тем, что есть, всем неся благую весть».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Осии и вновь обращаемся к ее 7 главе, в которой говорится о том, что Северное Царство, вместо того, чтобы покаяться и обратиться к живому истинному Богу, ищет поддержки у Египта и Ассирии. В 5 стихе 7 главы мы читаем: «День нашего царя! Говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам». Царь стал алкоголиком и делает из себя шута. Мы уже говорили об этом прежде, но очень важно, чтобы мы не забывали об одной важной вещи. Почему погибло Северное Царство? Потому что его жители отвратились от Бога и стали поклоняться идолам. Это всегда приводит к падению морали. Вино и женщины, бутылки и бордели — вот что составляло смысл жизни израильтян. Возможно, вы убеждены, что я консерватор и ретроград, но позвольте мне задать вам один вопрос. Когда вы смотрите вокруг, что вы видите? Что составляет самую главную заботу мужчин и женщин? Разве не секс и алкоголь? Разве две эти вещи не стали самыми важными явлениями нашей цивилизации? Разве сейчас все это не выставляют на показ, как никогда прежде? Когда эти грехи стали в Израиле совершенно явными и открытыми, Бог сказал, что Он свершит суд над Своим народом. Читаем далее, стих 6. «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь». Сейчас все делается для того, чтобы распалить страсти мужчин и женщин. Про порнографию нам говорят: мы взрослые люди и должны иметь право выбора, что мы хотим видеть и слышать. По-моему, свободы выбора в том, что видеть и слышать, очень мало. Нас забрасывают грязью со всех сторон, куда бы мы ни обратились. У меня нет свободы выбирать, что покажут по телевидению. Думаю, многие люди хотели бы видеть там совершенно другие вещи. Но им отказывают в этой свободе ради того, чтобы толпа могла предаваться греху. В 7 стихе говорится: «Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих, все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Все цари их падают. В Северном Царстве не было ни одного благочестивого царя. Если вы обратитесь к историческим книгам Библии и посмотрите списки царей Израиля и Иудеи, то вы увидите, что в Иудее были благочестивые цари. 5 царей Иудеи были настоящими духовными лидерами. А вот в Северном Царстве не было ни единого, кого можно было бы назвать по-настоящему верующим. Каждый из них был крайне развращенным. Ахав и Изавель, к примеру, достигли самого дна. Но все остальные тоже не сильно от них отставали. Многие цари Северного Царства были убиты. За свою короткую историю это государство сменило 9 династий. Царствовать на севере начал Иеровоам, но очень скоро его потомков убили. Возникла новая династия, но дело опять закончилось убийством. Многие цари правили очень недолго, а их сыновья вообще не попали на престол. Это был суд Божий. Ведь Бог дал обетование о том, что Он благословит потомков Давида. И Он не давал такого обетования отделившемуся Северному Царству. В следующем, 8 стихе, читаем: «Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб». Ефрем смешался с народами. Бог никогда не одобрял смешение. Он всегда хотел, чтобы его дети держались вместе. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Вот еще один пример, взятый из жизни семьи. Таких примеров, связанных с домашним хозяйством, у Осии очень много. Что он имеет здесь в виду?
В те времена израильтяне пекли небольшие хлебы, нечто вроде наших булочек. Мы знаем, что если булку не перевернуть, то она с одной стороны подгорит, а с другой будет сырая. Именно таким был Ефрем. Народ с одной стороны был горячим, а с другой сырым. В своем отношении они были непоследовательными. Есть одна интересная история о человеке, который заблудился в лесу и вдруг увидел дом. Хозяин дома пригласил его зайти. Когда человек зашел внутрь с холода, он стал дуть на руки. Хозяин спросил его: «Зачем вы это делаете?» Тот ответил: «Чтобы согреть руки». Тогда хозяин предложил заблудившемуся человеку тарелку горячего супа. Тот начал дуть на суп. «Зачем вы дуете на него?» — спросил хозяин. Гость ответил: «Чтобы остудить его». Тогда хозяин дома выбежал на улицу со словами: «Невозможно иметь дело с такими непоследовательными людьми». Друзья мои, многие люди относятся к христианству именно так. С одними людьми они очень горячие, а с другими едва теплые. Они подобны Ефрему, который был как неповороченный хлеб. Теперь прочтем стихи с 9 по 11. «Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». Вот еще одно интересное сравнение. Если вы когда-нибудь охотились на голубей, то вы знаете о том, что если у голубя где-то рядом гнездо с птенцами, то он будет притворяться, что у него сломано крыло, и позволит вам подойти к нему очень близко. Он будет пытаться отвлечь вас от гнезда. Это глупо по двум причинам. Если голубь дает вам подойти к нему близко, это означает, что у него рядом гнездо. Кроме того, он ставит под угрозу свою собственную жизнь. Здесь же речь идет о Ефреме. Он не обратился к Богу за помощью. Сперва он бросился в Египет, а когда Египет отказался помочь, он стал просить поддержки у Ассирии. Он метался в разные стороны, как глупый голубь. Какое сравнение! Следующий, 12 стих, гласит: «Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их». Когда я был мальчишкой, мы брали большую коробку, приподнимали один ее край и насыпали под нее корм. Потом мы делали дорожку из корма, которая вела прямо под коробку. Мы прятались в сарае и наблюдали, как голуби следовали за кормом прямо под коробку. Тогда мы дергали за веревку, и коробка накрывала их. Глупые голуби, вот о чем говорит здесь Бог. Он накинет на них свою сеть, они будут пойманы. Читаем далее, стих 13. «Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». Бог приготовил для них искупление, и все же эти люди отвратились от Него и не желали вернуться к Нему. 14 стих. «И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются». Они не понимали, что голод, который начался в стране, был наказанием Божьим. В стихах 15 и 16 мы читаем: «Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Стали, как неверный лук. К примеру, вы поднимаете лук, к
кладете на него стрелу, чтобы выстрелить, но тетива рвется. Это и есть неверный лук, на него нельзя положиться. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Оссия имеет в виду, что египтяне будут насмехаться над жителями Северного царства из-за их поведения. Итак, мы увидели, что этот отрывок — одна из самых суровых частей Слова Божия. Оссия не был самым популярным пророком своего времени. Сегодня он тоже едва ли вошел бы в моду. Но у него есть что сказать нам, если только мы готовы слушать. А сейчас мы переходим к изучению следующей, 8 главы. Каждый из пророков обращался не только к людям своего времени. То, о чем они говорили, вполне применимо и к нам с вами. Нет более значимых для нас пророчеств, чем книги Оссии и Иеремии. Оба они пророчествовали в период крушения их государств. Их слова должны дать нам предостережение. Но мне кажется, что люди сейчас остаются глухи к словам этих пророков. Мне кажется, что мы уже переступили последнюю черту, и суд неизбежен, так же, как это было в Израиле времен Оссии. Отрывок, который мы будем изучать сегодня, можно было бы озаглавить так. «Израиль обращается к золотым тельцам и к алтарям греха». Когда Израиль отвратился от Бога, он стал взирать на своего царя и на свое богатство, ожидая от них спасения. Вот что говорится в стихах с 1 по 4 из 8 главы. «Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. За то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой». Бог здесь объясняет, почему Он отправляет народ в плен. В главах, которые мы разобрали на прошлых лекциях, Бог изложил грехи народа и показал, что израильтяне нарушили его заповеди. И грехи этих людей привели к нарушению их завета с Богом. Бог заключил завет с Авраамом, который был действителен для них. Он заключил закон с Моисеем, который тоже был действителен для них, особенно в том смысле, что Бог обещал благословить их в земле, если они будут служить Ему там. Затем Бог заключил завет с Давидом, а люди нарушили все эти заветы. Но Бог никогда не нарушит их. Завет Бога с Авраамом, с Давидом были безусловными. Завет с Моисеем подразумевал исполнение определенных условий. Люди могли нарушить эти заветы, и когда они сделали это, Бог свершил над ними свой суд. Они были удалены из земли. Но это никак не повлияло на тот факт, что Бог даст им землю в вечное владение. Это лишь означает, что одно конкретное поколение будет выдворено из земли. Какое-то другое поколение будет возвращено в нее. Так было, когда евреи вышли из Египта. Поскольку народу не суждено было войти в землю из-за неверия, Бог сказал, что сами они не войдут в землю, но войдут их дети. «Поставляли царей сами, без меня». Бог сказал, что потомки Давида будут править Израилем. Иеровоам поднял восстание, и возникшая династия состояла из людей, отвратившихся от живого Бога. Эти цари нисколько не пытались склонить людей к поклонению Богу. Напротив, все они предались идолопоклонству. Иеровоам с самого начала воздвиг пресловутых золотых тельцов, одного в Самаре,
второго в Вифиле, и он сделал это для того, чтобы народ не ходил в Иерусалимский храм, который находился на юге. Бог осудил народ, потому что он воздвиг царей, которых Бог не желал видеть на престоле. Теперь прочтем пятый стих. «Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься». Доколе не могут они очиститься? Они погрязли во грехе и были очень далеки от очищения. Телец твой, Самария, покинул тебя. Самария стала столицей Израиля при Омре, отце Ахава. Ахав женился на Иезавеле, чей отец был жрецом Ваала среди финикийцев в Сидоне. Иезавель привезла в Израиль несколько сот пророков Ваала, и многие израильтяне под их влиянием стали поклоняться ему. «Воспылал гнев мой на них». Бог собирался свершить свой справедливый суд. Самария до сих пор остается пустынным местом. Во время нашей туристической поездки по Израилю я настоял на том, чтобы группа отправилась в те места. Хотя место там очень красивое, разрушения, произошедшие в самарийских городах, наводят ужас. Они никого не оставляют равнодушным. А ведь некогда там блистали своей красотой дворцы слоновой кости. Археологи говорят, что находят там украшения редкого изящества. После того, как мы посетили эти развалины, у людей в группе было подавленное состояние. И не случайно Бог свершил свой суд над Самарией. Это было прекрасное место с удивительными постройками, но над ними свершилось осуждение Божье, потому что народ отвратился от Бога и стал поклоняться тельцу. Читаем далее, стих 6. «Ибо и он — дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог. В куски обратится телец самарийский». Я не знаю, где сейчас этот золотой телец. Археологи не нашли ни кусочка от этой статуи. Возможно, его отвезли в какое-то другое место и разбили там, а может быть, просто переплавили. Но Бог говорит самарянам: «Вы отвернулись от меня ради поклонения идолу». Но он не Бог, и он не сможет помочь вам. Прочтем следующий, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». В этом стихе говорится о голоде и о нашествии врагов, которое угрожало земле Израиля. Стих 8. «Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Поглощен Израиль. Друзья мои, где сейчас эти 10 колен? Очень многие люди считают, что Соединенные Штаты Америки — это колено Ефремова. Мне трудно представить себе что-то еще более абсурдное. Если вы думаете, что это правда, прочтите в книге Осии главы, посвященные суду над Ефремом. Ефрем упоминается исключительно в связи с судом. «Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Сейчас мы не можем выделить среди народов колено Израиля. Я уверен, что израильтяне смешались с коленом Иудиным, когда возвратились в землю из плена, с тех пор их невозможно различить. Сейчас они рассеяны по всему миру. В Нью-Йорке, кстати, живет больше евреев, чем в Израиле. В целом, вне Израиля живет в 4 раза больше евреев, чем в самой стране. Стих 9 гласит: «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе». Вот еще один конкретный факт, ставший причиной того осуждения, которое Бог свершил над Израилем. Люди были подобны ослам. Израиль отправился в Ассирию за помощью и пытался подкупить его. Приобретал подарками расположение к себе.
Но тут израильтяне обнаружили, что не в силах подкупить ассирийцев. Бог использовал эту нацию для того, чтобы свершить над ними суд. В стихах 10 и 11 говорится: «Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники». Жертвенник — это место поклонения, и Бог дал Израилю жертвенник. В послании к евреям мы читаем о том, что церкви дарован небесный жертвенник. Престол Божий ныне — это престол милости для нас, а Господь Иисус — наш великий первосвященник, который за этим жертвенником совершает за нас великое заступничество. Жертвенник должен быть местом поклонения. Но здесь Бог говорит, что много жертвенников понастроил Ефрем для греха, и что ко греху послужили ему эти жертвенники. Израиль предался религии и поклонению идолов, и это не помогло ему, а напротив, навлекло на него осуждение Божие. Друг мой, религия — это одно из самых ужаснейших явлений в этом мире. Религия навлекла на мир проклятие. Посмотрите на индусов, которые не едят мяса, потому что считают коров священными животными. Толпы людей умирают от голода, но не занимаются скотоводством. Посмотрите на современный Китай или на наших языческих предков. За всю историю человечества религия не помогала людям, а лишь навлекала на них проклятие. Один лишь Господь Иисус может спасти нас. Я читаю следующий, 12 стих. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это означает, что люди не знали закона Божия. Я так часто повторяю об этом, потому что сейчас об этом вообще перестали говорить. Бог говорит: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Это было огромной бедой Израиля. И это является также бедой той страны, в которой мы живем. Мы хотим выглядеть как цивилизованный христианский народ, но это не так. Что же нам делать, чтобы изменить эту ситуацию? Не поздно ли вернуться обратно к Богу? Почему вокруг столько ужасных преступлений и такое падение морали и нравственности? Давайте задумаемся об этом всерьез. На следующей лекции по книге пророка Осии мы продолжим этот разговор. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Бразды правления. Что над нами имеет власть, то и управляет нами. Это реальность, от которой нам никуда не деться. Бог говорит через Священное Писание, что самое лучшее для человека – жить под властью Бога, быть гражданином Его Царства, подчиняться Его законам. Законы эти простые, понятные, их совсем нетрудно исполнять, если быть свободным от власти мира, в котором мы живем. Законы мира сего находятся в прямом противоречии с законами Царства Божьего. Мы это знаем, понимаем, осознаем и стараемся не подчиняться им. Но мир привязывает людей к себе, к своему образу жизни, покоряя их волю и желания. Человеку хочется просто немного отдохнуть, расслабиться в кругу друзей. Не заметил, как стал алкоголиком. Купил себе компьютер, чтобы не отставать от жизни, немного побаловаться, стал рабом компьютерных игр. Устроился на вторую работу, чтобы иметь хоть небольшую материальную независимость, мысли его и мечты в суммах выражаться стали. Мир подчиняет, насилует нашу волю, закабаляет нас, надевая на сердце человека узду любви к своим ценностям. Особенно успешно он укрощает свободный дух человека привязанностью к деньгам. Об этом нас Бог настоятельно предупреждает. И Иисус говорил об этой опасности чаще, чем о какой-либо другой. «Не можете служить Богу и мамоне», — категорически заявляет он. Апостолы, 3 года учившиеся у его ног, поняли эту истину и предупреждали об этом церковь. «Корень всех зол — сребролюбие», — пишет Павел своему ученику Тимофею. А в письме церкви в Колоссах он выражается еще радикальней. «Итак, умертвите земные члены ваши», то есть все, что от земной природы вашей, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение» — Колоссянам 3:5. Решив посвятить номер журнала данной теме, мы предлагаем вам, уважаемые читатели, вместе с авторами статей, рассказов и стихов, задуматься о том, свободно ли наше сердце, или мы грызем удела, покорившие нас страсти. Александр Себелев. «Не свое». Эпиграф. «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». 1 Тимофею 6:7. «Сколько благ нетленных в Боге нам дано, сколько дорогих благословений! Не беда, что в вечность взять не суждено никаких земных приобретений. Впрочем, все даянья, нет сомнений в том, нам даны Мессией и пророком. Знающий все нужды, отказал ли в чем в истине ходящим перед Богом? Покидая землю, нам не унести все, что было дорого и мило, ни воспоминания, ни былой мечты, ни людей, что сердце так любило. Ни богатства мира, ни красы земной под небесным синим небосводом. Ничего мы в вечность не возьмем с собой. Лишь вину перед великим Богом». Проповедь. Вальдемар Цорн. Голос из ада. Знаете, кто больше всего досаждал Иисусу? Правильно, фарисеи. Они считали себя праведными, по крайней мере, лучше остальных. Иисус сказал окружающим его людям: «Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы и смеялись над ним.

Они утверждают, что участь всех людей одинакова. Но тот, кто знает, о чем идет речь, Иисус Христос, говорит, что нет страшнее места, чем то, где нет Бога. Я попрошу вас прочесть в Библии текст из Евангелия от Луки 16:19-31. Прочли? А теперь мы вместе порассуждаем над ним. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Виссон – очень тонкая, легкая и очень дорогая льняная ткань. В жарком климате она незаменима, но одеваться в виссон и порфиру могли только вельможи и цари. Некоторые толкователи считают, что, возможно, Иисус имел здесь в виду Ирода. Мы так не считаем, потому что Ирод Великий не имел пяти братьев, а Ирод Антипа еще не умер. В любом случае, это был очень высокопоставленный и очень состоятельный человек. В те времена даже состоятельные люди ели мясо один раз в неделю, а тут пир каждый день. Пиршествовать само по себе не грех, если состояние позволяет. Но человек может обладать всем богатством этого мира и все же подпасть под гнев Божий. Благополучие, благосостояние, успех, даже здоровье – не признак благословения Божьего. В любом случае мы видим здесь нарушение заповеди. Какой? Я думаю, что богач нарушал четвертую заповедь. Написано: «Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Исход 29:10. Но это так, между прочим. Читаем дальше. «Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». В те времена евреи, как и большинство восточных народов, не пользовались столовыми ножами и вилками. Кусочки пищи брали пальцами. В богатых домах руки вытирали ломтиками лепешек, которые потом выбрасывали. Вот этих кусков и ждал Лазарь. И собаки. Псы богача были добрее хозяина, они зализывали раны бедняка. Раньше не было искусственных антибиотиков, и не зря говорили, как собака зализала. Слюна собаки имеет бактерицидное свойство. Между прочим, обратите внимание на имя – Лазарь. Это латинская форма еврейского имени Елиазар. «Бог, помощь моя, Бог, отрада моя». Какое имя? «Умер нищий». И отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Лазарь умер первым. Часто так бывает, что нечестивые дольше живут. Народ иногда десятилетиями ждет, когда же диктатор наконец умрет. Похоронили ли нищего, не сказано. Может, бросили его в какую-нибудь яму и закопали. Помните рассказ о поле, названном Акелдама, земля крови, то есть поле горшечника, где погребали таких, как этот нищий Лазарь. Священники купили это поле на те деньги, которые Иуда им вернул после того, как раскаялся, что предал своего учителя. Итак, умер Лазарь и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, то есть он попал туда, куда желают попасть все верующие в загробную жизнь люди. И ангелы – реальность, это не призраки, не персонажи сказок и легенд, а совершенно конкретные личности. В любом случае, мы можем быть уверены, что честь, оказанная Лазарю, была велика. У него был эскорт из ангелов. Ангелы ждали, когда Господь даст команду забрать Лазаря с земли, где он только и делал, что страдал, в приготовленное ему место. И друг Божий Авраам принимает нового почетного жителя небес. В любом случае, верующие, спасенные, не умирают. За ними приходят. Вам не приходилось наблюдать смерть верующего человека? А смерть безбожника? У иудеев времен Иисуса было три понятия для описания смерти праведника. Войти в сад Эдемский, прийти к престолу славы и взойти на лоно Авраамова. Наш бедняк взошел на лоно Авраамова. Он был отнесен туда ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Вот и вся его характеристика. Богач. Не тебе Ирод, Рокфеллер или Билл Гейтс. Помните, как не так давно Ельцина хоронили? Приблизительно так можно представить себе похороны богача. Вся знать со всей страны на его похороны собралась. Тут тебе и речи, и панихида, и почетный эскорт, и траурная процессия. Не так, как у Лазаря. Богатство для многих стало непреодолимым искушением.

непреодолимым препятствием на пути в небо. Недаром сказано в Библии: корень всех зол – сребролюбие. Легко забыть о вечности, если жить в постоянных удовольствиях или в поисках их. Удобства и удовольствия могут пробудить в нас сластолюбие и гордость, а это уже начало конца. Приходит как-то к раввину один богатый купец, член его общины, и говорит: «Рави, почему ты все время нас, богатых, ругаешь? Мы же и десятину даем, и общине помогаем. Вот недавно». Равин говорит купцу: «Подойди-ка к окну. Что ты видишь?» «Площадь вижу, людей. А теперь подойди к зеркалу. Что ты видишь?» «Себя вижу. А теперь скажи, какая разница между стеклом в окне и стеклом зеркала?» «Зеркальное стекло с обратной стороны покрыто тонким слоем серебра», — ответил купец. «Вот об этом я и говорю», — сказал раввин. «Богатый находится в опасности видеть только себя, свою семью, свое дело, свои интересы». В 2004 году я читал интервью с Ходорковским, у которого забрали все его 15 миллиардов. И он в этом интервью говорит: «Но, пусть для многих это может выглядеть странно, расставание с собственностью не будет для меня невыносимо болезненным. Я вослед многим и многим узникам, известным и безызвестным, должен сказать спасибо тюрьме. Она подарила мне месяцы напряженного созерцания, время для переосмысления многих сторон жизни. И я уже осознал, что собственность, а особенно крупная собственность, сама по себе отнюдь не делает человека свободным». Далее он говорит еще более определенно: «Благодарен Богу, что в отличие от многих гонителей, я понял, что зарабатывание больших денег далеко не единственный и, возможно, далеко не главный смысл трудов человеческих». Этого осознания у нашего богача не произошло. Вспомним, почему смеялись над Иисусом фарисеи. Здесь уместно сказать несколько слов о богатом юноше. Помните случай из жизни Иисуса? Как его звали-то? Вот именно, неизвестно. Почему? Выбор неправильный сделал. Почему он этот выбор сделал? Привязан был к богатству. Уж очень богат был. Если бы он сделал выбор, как Ходорковский, мы бы и имя его знали, и, возможно, на иконах лик его видели, с нимбом, который над головами святых апостолов изображают. Ведь мог принять приглашение и следовать за Иисусом, но отверг. Богат был и привязан был к богатству. Что же сталось с нашим богачом? И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Не написано, что богач был человеком злым или особенно грешным. Богач попал в ад не за то, что он сделал, а был обречен на муки за то, чего он не сделал. «Грех, — говорит Иисус, — состоит в том, что не веруют в меня». И промелькнула у меня мысль: а не богатый ли юноша этот богач из истории, рассказанной Иисусом? Я думаю, что мучительность потери возможности спасения усиливается тем, что погибшие видят спасение других. Евангелист Лука приводит другой случай. Держа путь в Иерусалим, он учил и проповедовал в городах и селениях. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все творящие неправду. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Луки 13:22-28. Узнал богач Лазаря, а на земле наверняка мимо проходил. Лазарь живет и после смерти осознанно, как и Илья и Моисей, которых увидели на горе Фавор ученики. Помните? Так и мы будем узнавать друг друга. Так что богач увидел Лазаря издали. И, возопив, сказал: «Отец Авраам». Вспомнил, кто его отец. Но быть иудеем не гарантия спасения, как и быть православным, католиком, лютеранином, баптистом. Кем же нужно быть, чтобы быть спасенным? Верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше человеком.
Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна 3:16-18. «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Он, оказывается, думает, что и после смерти выше Лазаря стоит, и им из ада командовать может. После смерти общественное положение не играет никакой роли, а ведь сколько люди жертвуют ради него, некоторые даже своей вечной участью. Боясь потерять свое общественное положение, они говорят: «Что скажут люди, если я в церковь ходить буду?» Или «Чтобы карьеру сегодня сделать, по-христиански поступать не получится». В советское время одного верующего вызвали к генералу. Генерал начал убеждать солдата, что Бога нет, что Библия – книга непонятная, что никто не знает, что будет после смерти, на что солдат ответил: «Вы знаете, что будет после смерти». «Как так?» – удивился генерал. «Скажите, а вы будете после смерти генералом?» «Нет, конечно, какой вопрос?» «Вот видите, вы это знаете». Общественное положение важно, но ни в какое сравнение с положением перед Богом не идет. Вспомним наших отцов и дедов, которые прошли через страшные времена гонений и дискриминации. Как написано о верующих: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Евреям 11:36-38. И богач получает ответ. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Небеса – это утешение, ад – мучение. Небеса – ликование, ад – плач и скрежет зубов. В отношении Лазаря верно слово апостола Павла: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Не могу в это углубляться сейчас, но обратите внимание на словосочетание «откроется в нас». «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Чистилища нет. После смерти надежды нет. Хоть все свечи мира ставь и на 100 лет вперед на каждый час панихиду заказывай. Бог положил этот предел. Ныне, когда услышите голос Его, Божий, не ожесточите сердца ваши. После смерти возможность перехода Бог исключил. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, Отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». У богача, видно, не было детей, он переживает за своих братьев. И за родных нужно переживать сейчас, во время жизни, а не тогда, когда поздно будет. Вместо перов, на которые он, наверное, своих 5 братьев приглашал, лучше бы кружок библейский организовал. На шаббат рави из Назарета пригласил. Глядишь, и сам бы уверовал, и братья бы покаялись. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Единственный путь познания Бога, путь к истинной вере, в чтении и слышании Библии. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, пишет Павел. Бог открывает себя, свою волю, путь спасения в Библии. Ее слова живые. Они, как написано, дух и жизнь. Но богач и тут лучше знает. Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». И даже Аврааму возражает богач: сам попал в ад, а как спастись лучше знает. Сам не покаялся, а знает, как лучше проповедовать. Знакомо такое кому-нибудь? Мне уже приходилось слышать такую критику от неверующих. И тот не очень грамотно говорит, и лучше бы об этом или об этом говорить.
Да, я и сам таким был, когда, будучи еще неверующим, на собрания ходил. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Эту историю Иисус рассказал незадолго до того, как воскресил Лазаря из Вифании. Как вы думаете, имя – случайное совпадение? Не думаю. У Бога случайностей не бывает. Но не послушали фарисеи Лазаря воскресшего. Вместо того, чтобы поверить, убить решили. Да и Иисусу Христу не поверили. И распяли его. Распяли его те самые, которые смеялись над ним, которым он эту историю рассказал. Сделаем несколько выводов из этой истории. Иисус избавил нас от ада. Чтобы избавить человечество от участи, приготовленной дьяволу и ангелам его, Иисус пришел в этот мир и взял на себя грех всего мира. Никто не попадет в ад за то, что он сделал. Он попадет туда за то, чего не сделал, не принял Иисуса Христа. Он дал нам место на небе, и ангелы ждут часа, чтобы отнести нас на лоно Авраамова. Одного старого шотландца некто спросил, надеется ли он попасть на небо, так сказать, на лоно Авраамова. Он ответил: «Я уже живу в нем». Это очень простая истина. Нам нужно иметь небо в сердце сейчас, чтобы попасть туда после смерти. Спасение только в этой жизни и только в Иисусе Христе. Рассказывают об одном лондонском богаче, что он, будучи при смерти, пригласил Сперджина, самого известного проповедника того времени, посетить его. Сперджин сам не смог пойти и послал к нему своего брата. Богач был очень разочарован. Он сказал брату Сперджина: «Если мне нужен был врач, я приглашал самого лучшего. Если мне нужен был адвокат, я нанимал самого успешного. И теперь мне нужна самая лучшая помощь». «Жаль, что он не к тому обратился», — считал Сперджин. «Единственный, кто ему мог помочь, — Иисус Христос». Наш самый главный враг внутри нас. Наше неистребимое желание — стать богаче, известнее, получить большее признание. Ответ на эту опасность — полное и безоговорочное посвящение себя, своей жизни, семьи и денег Господу. Только так мы можем спокойно ожидать того времени, когда Он пошлет за нами своих ангелов.

пережитое. Андрей Синотрусов. Проблема сребролюбия. Дорогие друзья, братья и сестры, хочу поделиться с вами одной невыдуманной историей моей жизни. Это исповедь человека, столкнувшегося с реальностью проблемы сребролюбия. К сожалению, мы часто недооцениваем этот грех, а ведь корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6:10. Так говорит Слово Божие, и только оно есть истина. Сколько я не пробовал это опровергнуть, слава Богу, мне этого не удалось. Началось все с попыток доказать Иисусу, что Он не прав. Можно служить двум господам. Можно. Матфея 6:24, Луки 16:13. Просто до меня этого не понимали. Господи, прости мне этот грех, только Ты, Иисус, истинен. В Евангелии от Луки в 10 главе повествуется о некотором законнике, искушавшем Иисуса Христа. Там же раскрывается суть этого человека и всех его действий – желание оправдать себя. Мой характер, к сожалению, не только мой, это характер такого же законника, только в иной сфере, в бизнесе. Когда мне пришлось заняться предпринимательской деятельностью, я видел огромную пользу от нее. Столько можно доброго сделать, можно многим помочь, тем более, что и Христу многие служили своим имением, да и сам Иисус помогал нищим и неимущим. Поэтому я с радостью взялся за дело. Не один миллион прошел через мои руки. Возможно, в начале пути я и старался соблюдать христианские принципы, но чем дольше шел вперед, тем глубже скатывался в пропасть. И тогда начал оправдывать себя, ища в Слове Божьем поддержки своей глупости. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» — Экклесиаста 7:20. Да, я хотел делать добро, но каждый день сталкивался со злом. Все больше и больше я уходил от истинного к ложному. Желание помочь ближнему сменилось желанием обогатить себя, и я уже не видел нуждающегося рядом с собою. «А кто мой ближний?» — задавал я вопрос, и, отвечая, видел только себя. «Я, мне, для меня...» Постепенно это стало смыслом моей жизни. И Бога я захотел избрать себе в помощники как преступник, договорившись давать Ему часть. Но не угодно было моему Спасителю зло, творимое мною. Ты не оставил меня, успех превратился в крах. Но и оказавшись на дне, у разбитого корыта, погрязший в долгах, запутавшись в кредитах, я все еще полагал, что это временные трудности, что это просто испытание веры. Вот только какой веры и веры во что? Я решил, что Богу нужно просто больше отдавать, увеличить процент. Как же я был слеп. Жажда наживы сделала свое дело. Я стал банкротом. И самое страшное – духовным банкротом. В истории Израиля, вышедшего из Египта, есть одно событие, упомянутое Моисеем, которое сегодня особенно актуально. Это поклонение освобожденного из рабства народа золотому тельцу, символу богатства и процветания. Сам Господь свидетельствует о них. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход 32:8. Другими словами, человек думает, что богатство может ему помочь, может его спасти, а Бог говорит, что это не тот путь, что это отклонение, отклонение от веры. «Друзья, я был на этом пути, ничего доброго там нет». «О мой Господь, Ты все, что нужно мне, все в Тебе и только в Тебе. Ты не довольствуешься 10, 20, 99%. Тебе нужен весь Я, без остатка, чтобы быть со мной, водить меня, любить. Воистину, Ты Бог человеколюбивый. Я этого не понимал». Святые сограждане, будьте внимательны и осторожны. Некто сказал, что быть богатым так же трудно, как нести переполненную чашу, не проливая содержимого. Я не смог. И пусть сегодня этот опыт, эта исповедь помогут вам избежать уловок лукавого и помнить, какие опасности могут подстерегать нас на пути в небесную отчизну. Да благословит вас Господь!

0: Путь истины. Денис Г. Я никогда не думал, что смогу стать учащимся библейского корреспондентского курса «Быть христианином». Я был атеистом. В моей жизни все шло гладко. Я был успешным бизнесменом, тратил деньги, не думая о завтрашнем дне. А он наступил так остро и быстро, что я оказался почти на самом дне. Друзья предали, потерял бизнес, стал пить. Жена забрала детей и ушла от меня. Я скитался иногда в поисках куска хлеба. И вот однажды, около мусорного бака, я встретил женщину, которая положила мне в руки пакет, а в нем хлеб, булочка и кусок колбасы. Я был очень рад, что сегодня тоже мне не суждено голодать. На дне пакета была записка со словами, которые я никогда не забуду. «Бог любит тебя. Вспомни, кем ты был и кем можешь стать. Призови имя Господа Иисуса Христа, и Он спасет тебя». Я послушно воззвал в тот вечер к Богу, но сразу чудо не случилось. На следующий день, там же, около мусорного ящика, я снова встретил ту женщину. Ей интересно было, прочел ли я записку. Она очень обрадовалась, услышав утвердительный ответ. На этот раз она подарила мне вместе с хлебом и булочкой еще и ручку, которой приложила Евангелие и первый урок библейского курса «Быть христианином». Конечно же, я выполнил задание, которое вернул женщине. Вечером я снова молился, держа в руках брошюру с первым уроком и Евангелие. На следующий день я встретил школьного товарища, который занимает высокий пост в госучреждении. Он помог мне во многом, а точнее, как я теперь понимаю, Бог действовал в моей жизни через него. «Этот ваш курс прекрасный. Добрые, поучительные слова, написанные в брошюрах, помогли мне стать на путь истины. Вы сделаете очень хорошее дело, спасая таких, как я».
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Ангел исцеляет мальчика-астматика. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авиднего, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него». Книга пророка Даниила, 3 глава, 28 стих. Рой Хиггс как-то рассказывал: «Я служил в Далласе, в довольно большой церкви. В тот вечер я не возлагал ни на кого руки, просто молился об исцелении. Во время молитвы заметил мальчика лет 8, который внезапно вскочил со своего места и побежал к выходу, и минут 15 отсутствовал. Когда он вернулся, я вызвал его вперед и спросил, что произошло. И мальчик рассказал: «Я родился с астмой, она была у меня такая серьезная, что я не мог бегать и играть. Сделав несколько шагов, я задыхался и падал. Тогда я думал, что умру, потому что не мог восстановить дыхание». Потом лицо мальчика озарилось улыбкой, и он сказал: «Вы видели их сегодня вечером?» Я сказал: «Кого ты имеешь в виду?» Он опять спросил: «Вы видели ангелов?» «Там, вверху, их было много. Один из них спустился ко мне, положил свою руку мне на грудь. И когда он так сделал, грудь начала гореть. Потом я начал глубоко дышать и уже узнал, что у меня больше нет астмы. Как только ангел ушел, я побежал на стоянку для машин и бегал там 15 минут. Я прекрасно могу дышать», — продолжал он. «Послушайте». И он начал дышать. Его легкие были исцелены ангелом. Я спросил его, присутствуют ли здесь его родители. И вышла его мать, рыдая от радости. Она засвидетельствовала, что ее сын говорил об астме правду и что он был исцелен. Мы не можем видеть ангелов часто, поэтому не знаем, что они делают на наших богослужениях. Тем, которые сподобились возноситься на высоту добродетелей, даны от Бога ангелы, заботящиеся о них и содействующие им. Господь нас уверяет в том, что ангелы-хранители есть у всякого, кто верует в Него.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вам нужно вырасти. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Коля и Андрей прочитали объявление о наборе в детскую спортивную баскетбольную секцию и сразу же решили всерьез заняться этим видом спорта. Им очень нравилось наблюдать за игрой высоких, сильных спортсменов, ловко забрасывающих мяч в баскетбольное кольцо. Сразу же после уроков они отправились в центр города, где находилась спортивная секция. «Вы кого-то ищете, ребята?» — обратился к мальчикам высокий мужчина в ярко-синем спортивном костюме, когда они заглянули в комнату номер 6, как было указано в объявлении.
2: «Мы? Нам нужно? Мы пришли записаться в баскетбольную команду!»
1: Растерявшись от неожиданного вопроса, робко пробормотал Андрей.
3: «Тогда проходите, пожалуйста. Чего же вы так оробели?»
1: Улыбнувшись, пригласил их мужчина.
3: «Будем знакомы. Меня зовут Стефан Янович. Я тренер по баскетболу».
1: Ребята назвали свои имена, пожимая приветливо протянутую им руку тренера. Рядом с ним они почувствовали себя такими маленькими, что еще больше смутились.
3: «Я приветствую ваше желание, друзья», — продолжал Стефан Янович. «Но вынужден вас огорчить. Вам нужно еще немного подрасти. Ростом вы маловаты для баскетбола. Однако не огорчайтесь. Постоянно занимайтесь физкультурой, пейте молоко и через пару лет приходите. Будем заниматься».
1: Мы приходим к Иисусу такими, какие мы есть. Он принимает всех, маленьких и взрослых, низеньких и высоких, сильных и слабых. Но когда мы приходим к Нему и наблюдаем Его величие и совершенство, то понемногу осознаем, сколько нам нужно еще расти. Спаситель же с любовью предлагает нам прекрасную пищу, чистое словесное молоко. Божье Слово, употребляемое нами каждый день, поможет нам возрастать во спасение до полного возраста Христова.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

семейные трудности. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою. Евангелие от Луки, 4 глава, 38 стих. Наказание за двоеженство, две тещи. Жена не всегда хозяйка в доме американца. Иногда это ее мать. Для обычного мужа благословенное событие – это когда мать его жены уезжает домой. Двойная неприятность – это мать жены с сестрой-близняшкой. Эти строчки – добрые шутки о тещах, но они не отражают настоящий опыт каждого человека. Вот, к примеру, апостол Петр. Он принял в своем доме тещу и дал Христу знать о ее нуждах. В одну субботу апостол пришел к Иисусу с известием, что его теща очень больна, и у нее сильная горячка. Петр попросил Иисуса помочь ей. И Христос пришел к ее постели, запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. Этот эпизод, переданный для нас всего в двух строчках, приглашает нас подумать как минимум о трех обстоятельствах. Есть ли у вас свекровь? Если да, испытайте свое сердце. Ищите возможность проявить в себе щедрый и милостивый дух, который апостол Петр обнаружил в отношении матери своей жены. Просите у Бога, чтобы Он помог вам искренне заботиться о здоровье своей свекрови. Кроме того, можете вернуться на несколько месяцев назад и вспомнить прекрасные взаимоотношения Руфи и Наимини. Женщина, любящая Бога, любит и свою свекровь. Второе обстоятельство. Вы – свекровь. Теща апостола Петра явно полюбила тех, кто жил в доме Петра и заботился о ней. Щедры ли вы и милостивы ли вы? Ищите ли, как облегчить жизнь своей семье? Просите Бога, чтобы Он раскрыл перед вами больше способов выразить вашу любовь к своей семье и свою признательность за счастье, которое они для вас представляют. Третье обстоятельство. Нуждаетесь ли вы или те, кого вы знаете, любите в чем-то? Если да, то обратитесь к Христу. Божий Сын, ваш Спаситель, помощник. Наш Господь сострадает нам в немощах наших, Евреи 4 глава 15-16 стихи, и достаточно силен, чтобы сделать что-нибудь с этими немощами и страданиями. Ваши семейные трудности заботят и Христа, поэтому не только обращайтесь к Нему со своими нуждами, но и любите друг друга Его любовью.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Дорогая молодежь, я вижу у многих в руках телефоны с большими экранами, и мне искренне от сердца многих жаль. Вот здесь вот сидит в молодежи человек, который принял крещение, но которому мы поставили условия. Несмотря на то, что у меня в кармане iPhone, я пользуюсь айфоном, ему мы сказали, что ты примешь крещение только при условии, если сменишь телефон. Если ты будешь пользоваться простым телефоном, без цветного экрана и без подключения к интернету. Знаете, чем мы это объясняем? Меня спрашивают, вам можно, а мне нельзя? Я говорю, да. Спичками детям нельзя играться. И нож, который родители держат в руках, мы не всем детям даем. Вот мы ему говорим так, подрастешь – возьмешь. Причем, когда ты скажешь, что ты уже имеешь власть над ним, вот тогда ты будешь пользоваться. Я сегодня свою беседу разделю на две части. Первую часть я буду говорить о компьютерных играх, о зависимости от этого, о беде, которая грядет с этими играми. Немножко коснусь игры Уна. Записка поступила на эту тему. Да-да, именно об этом будем говорить. И вторая часть мы с вами поговорим о голливудской индустрии. Думаю, что, друзья, пища будет для вас и полезная, и интересная. Что касается телефонов, я вижу, как много времени молодежь проводит в телефонах. Друзья, я скажу, что сегодня происходит деградация, извините за это слово, дебилизация общества. Каким образом это проходит? Я вам скажу, каким. Люди, которые проводят все свое время у экрана телефона, такие люди, они не смогут вам сказать, какая была сегодня погода, они ее не заметили. Они не видят, когда уже наступила осень, когда опадают листья. Они забыли, какие птицы водятся уже в вашей местности. Они стали очень несчастными людьми, потому что они оторвали себя от окружающего мира. Они постоянно привязаны к экрану. Расскажу вам за одного молодого человека, который нашел стопочку денег. Это было $1000. Вы знаете, этот человек после этой находки стал самым несчастным человеком на Земле. А несчастье его, знаете, в чем заключалось? В том, что он всю свою жизнь до смерти ходил и смотрел на Землю. А вдруг еще раз найдет. Он больше не увидел в жизни ничего. Он думал, что, может быть, еще раз найдет эту $1000. Вы думаете, что этот человек приобрел счастье в этой находке? Никак нет. Он стал по-настоящему несчастным. Расскажу вам за одну историю, которая произошла в Кишиневе. Это было 3 года назад. Да, примерно 3 года назад. Один молодой человек подошел ко мне. Это было в нашей церкви. Хотя он был из Кишинева, но из другой церкви. Он меня специально ждал. Когда закончилось богослужение, он подошел и говорит, я задержался, надолго задержался в собрании. Это уже было после 9 вечера. И он говорит, у меня есть срочный разговор. Я ему говорю, посмотри, сколько время, давай мы отложим на завтра, найдем время. Он говорит, нет, это нужно только сегодня сделать. Я понял, что разговор очень срочный, своим родным, своей семье, говорю, выезжайте домой, я как-нибудь позже приеду. Знаете, то, что он мне рассказал, вот это все я постараюсь вам близко к тексту передать. Разговор, который у нас был. У нас разговор затянулся больше, чем на год. Разговор вот о чем пошел. Он говорит, он член церкви, хороший браток, учится в университете. Для выполнения домашних заданий он приобрел себе компьютер, хорошо владел этим инструментом и достаточно успешно учился в университете. Наша молодежь не знает имени этого человека, поэтому я не скажу, на каком факультете он учился. И думаю, что они не догадаются, о ком речь идет. Говорит, сижу я в комнате 2:30 ночи. Пристрастился к игре «Стратегия». Вы когда-нибудь слышали про такую игру? Слышали. Есть такая разновидность игры, называется Warcraft. Знаете, да? Вот ребята кивают головами. Они знают. Я вам немножко расскажу. Я всего 1 минутку расскажу, что это за игра. Скажу вам, друзья, я ни одного раза в жизни в «Стратегию» не играл. Ни одного раза в жизни. Но я стоял возле компьютера, я видел, как мальчик играл. Я специально задержался на несколько минут, 3, 4, 5 минут. Я стоял, я смотрел, что он делает, я вопросы задавал, зная, что это за игра. И вот именно вот эта вот игра
вот эта вот разновидность игры стратегия, которая называется Warcraft. Вот мальчик играл

может продлиться. Ты должен просчитать, дождешься ли ты, чтобы вылетел твой самолет, или не успеешь. Артиллерия, у нее меньше эффекта, она изготавливается быстрее, но и сопротивление гораздо хуже. То есть это игра для ума. И вот продумываешь стратегию, нужно в режиме реального времени подготовить войско и выступить против войска компьютера. Но самое эффективное оружие – это маг. Что это значит? Это волшебник, чародей, который выглядит в виде священника. Ну, так я его увидел на зеленом поле, где происходит битва. Он в сером плаще выступает в виде такого человечка небольшого, вот этот маг. И у него в руках что-то наподобие кадила. Ну, он маленький на компьютере был, я не разглядел, но вот так он мне показался. Что-то он в руке чем-то машет. И был включен звук в компьютере, и звук издавался примерно такой. Вот когда этот маг машет своим кадилом, так бу-бу-бу-бум. Вот примерно как вот сейчас наш усилитель гудит. Так бу-бу-бу-бум. И вот он махнул раз, и войско так ух, и упало. Второй раз махнул, опять бу-бу-бу-бум, и опять войско упало. Вот что делал этот чародей, этот маг. Какой он обладал великой силой. И вот наш браточек изготавливает себе оружие, сопротивляется, сражается. Он специально кнопкой отключил звук, потому что в доме все спят. И вдруг он говорит, полвторого ночи, почему он ко мне пришел? Полвторого ночи, говорит, тишина в доме кромешная. Ну, все спят. Все спят. В доме не было бодрствующих людей. И в его комнате тоже был погашен свет. Говорит, и вот я так вот клавишами только клацаю, успеваю изготавливать воинов, и вдруг слышу четкий, ясный, мужской, спокойный голос. «Теперь ты наш!» Он говорит, у меня мурашки по телу пробежали. Началась задышка. «Кто сказал?» «Это не папин голос. Братика у него нет, у него сестры. Кто это мог? Мужчина?» Сказал, «Теперь ты наш». Он говорит, я закрыл компьютер, выключил игру, встал на колени, помолился. А сердце так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук стучит. Что делать? Он говорит, я лег спать, а сердце не унимается. Колотится почему-то. Так неспокойно, так неспокойно. И вдруг, я вам рассказываю все, как он мне рассказал. И говорит, и вдруг я чувствую, как на мои ноги что-то наподобие тяжелой 200-литровой бочки опускается. Вот такое вот. Я этого всего не вижу. Но тяжелым весом что-то придавливает мне ноги и начинает медленно катиться в сторону головы. Вот так. Не просто прокатывается, а просто надвигается. Говорит, меня всего как бы парализовало от ужаса. Катится, катится. Я чувствую, уже к животу подобралось. Меня придавило к постели. Где душа держится, я не понимаю. Вот давит, давит, грудную клетку сдавило. Кажется, сейчас все захрустит, все поломается. Тяжелая такая вот типа бочки прокатилась через голову и укатилась. Я, говорит, не могу словом вымолвить. Весь в ужасе такой вот. Пришел чуть-чуть в себя, вскакиваю, включаю свет. Никого нет и не было. И вот, говорит, это было вчера. А я боюсь идти домой, боюсь ложиться спать, потому что я не уверен, что это не повторится. Я стал вопросы задавать. Я уже немножко сталкивался с этим делом. Вот ребята выкивали головой, сказали, знаете, что такое игра Warcraft? Знаете ли вы, что прежде чем начать любую компьютерную игру, там идет лицензионное соглашение? Длинный текст на английском языке. Одна страница, вторая, и кто когда-нибудь прочитал это лицензионное соглашение на английском языке? Оно, наверное, никого не интересует. И вот его только быстро перелистывают. Один лист, второй, третий, сколько там есть. А там что-то мелко написано, написано, написано. А в конце стоит пустой квадратик. Нужно поставить галочку, где написано, какое слово? I agree. Да. Это английский текст, никто его не читает никогда, а в конце написано «Я согласен». Поставил галочку, и тогда открывается игра. А с чем ты согласен? Ты хоть подумал, прежде чем поставил галочку? Так вот, люди, которые хорошо знают английский язык, попытались прочитать лицензионное соглашение. Во-первых, написано очень трудным языком. Во-вторых,

0: Там есть такие вещи, которые невозможно однозначно понять. Вообще английский язык, он сложный, очень сложный. Его можно толковать с многих сторон. И можно по-разному понимать разные выражения. И вот мне попытались перевести это лицензионное соглашение. Вы знаете, меня очень насторожило несколько фраз. В каждом лицензионном соглашении есть такая вот фраза, что я согласен войти в роль с игроками, отождествиться, соединиться с ними, войти в этот персонаж и войти в эту игру не виртуально, а как бы реально. То есть человек соглашается проникнуть в эту игру и открывает свое сердце для того, чтобы соединиться с этой игрой. Я уверен, что здесь, именно вот в этой галочке, вот здесь вот начинаются первые оккультные шаги, после которых человек открывает свое сердце для того, чтобы дьявол имел свободный, неограниченный доступ. Я ему предложил помолиться молитвой отречения. Он охотно согласился. Но кто связан был когда-нибудь с какими-то оккультными силами, тот знает, что это такое. Мы преклонили колени, я ему подробно объяснил, что это. Мы помолились, и он радостный, поздно ночью уехал домой. Прошло, наверное, месяца 3. Ну, мы созвонились, все спокойно, все отлично. Приобрел он полный покой. Пообещал, что не будет играть. И вдруг он опять прибегает. Я спрашиваю, что случилось? Значит, он говорит, я все поудалял, я больше никогда не играл. Но, опять делая домашнее задание, у меня на экране выплыла эта игра. Я не играл. Я больше не входил ни в лицензионное соглашение. Я просто откинул несколько игроков, я несколько окошек закрыл. Я не разбираюсь, я не знаю, как войти в эту игру, я ни разу не входил. Но он мне сказал, что он сделал несколько операций предварительных, он не вошел в игру еще. Говорит, я не играл, я сделал несколько операций, и я почувствовал, как в этот момент что-то у меня внутри оборвалось, и я понял, что я вернулся на старую дорогу. Я это почувствовал. Я ему сказал, ну а теперь, дорогой мой, теперь тебе нужно купить свободу. Первый раз мы с тобой помолились, тебе Бог подарил свободу. Сегодня ты ее должен будешь купить. Знаешь, что это такое? Я знаю Бога. Если тебе Бог сегодня по нашей молитве подарит свободу, ты через пару месяцев опять полезешь туда. Знаешь, как у тебя будет проходить освобождение? Я ему говорю наперед. У тебя сейчас будет 2 шага вперед, 1 назад. Опять 2 шага вперед, 1 назад. И свободу ты не получишь сегодня. Ты ее можешь не получить и в течение полугода, и в течение года. А может, в течение 3 лет. Я не знаю. Я просто буду Бога сейчас умолять, чтобы Он подарил тебе свободу. Но она тебе достанется дорого. Я тебе сразу предупреждаю. Ты настраивайся. Только потому, что ты поступил глупо, опрометчиво и вернулся на старую дорогу. Теперь ты будешь платить. Ты получил даром свободу первый раз. Сейчас ты будешь платить. Друзья, по 6, по 8 и по 10 часов в день он читал Библию. Он говорит, ужас на меня находит очередной. Я открываю Библию, в университет не иду и начинаю читать. Читаю, пока проходит. Бывает и через 6 часов не проходит этот ужас. Вот просто колотится все внутри. И я не могу взять себя в руки. Я молюсь. Я что только не делаю. Приходит опять, плачет. Что мне делать? Я говорю, плати. Плати. Покупай и плати. Вариантов нет. Но если ты сейчас получишь свободу и третий раз полезешь, это на десятилетия может затянуться. Уже ты не освободишься за год, за 2, за 3. Тебе очень дорого. Даст тебе Бог свободу. Но ой, как тебе горько будет от этой свободы. Я ему разрешил, говорю, в любое время, дня и ночи, когда у тебя начинается вот этот вот приступ ужаса, это не одержимость, это просто сильные атаки сатаны. Когда у тебя начинается вот эта проблема, в любое время мне позвони. Даже если я сплю, я тебе обещаю, я встану, я оденусь, я преклоню колени, я буду с тобой бороться, я буду с тобой молиться. Я не могу вам показать телефон, там имя написано. В смс-ках. Но я эти смс-ки очень тщательно к ним отношусь. Очень свято. 1:30 ночи. Брат Виталий, помолитесь, пожалуйста, за меня. Стыдно позвонить, стыдно будить. Думает, если от смс-ки проснется, помолится. Я ему пишу обратно. Прямо сейчас помолюсь. 4:00 утра. Опять сообщение. Помолитесь, пожалуйста. 4:00 дня. 11:00 утра. Никакого цикла, никакой закономерности. И утром бывало, и в обед. Но это не каждый день. Бывало месяц, ничего. А бывало в неделю по два раза. А бывало за ночь по два раза. Вот так вот. Ну, прошло немножко времени. Прошло полгодика. Приезжает на библейские курсы. Перебираю анкеты. Там идет собеседование. Когда только приходят студенты, я взял эти анкеты в руки, я уже увидел его. И распределялось среди служителей, распределялись вот эти вот студенты, которые приехали учиться на курсы. Я отобрал и его анкету себе. Зачитал список, говорю, вот в таком-то месте у нас собеседование, проходите. Когда он подошел, пришла его уже очередь. Спрашиваю, как дела? Говорит, все, как рукой сняло. Уходило долго. Вначале были сильные атаки, потом послабее, потом только какие-то отголоски, потом мысли какие-то атаковали, сейчас все. Слава Богу, я совсем расстался, я все победил. Спрашиваю, играть еще будешь? Сказал, сохрани меня Бог, чтобы я когда-нибудь в какую-то игру играл. Еще один короткий рассказ расскажу. Это было с моим соседом. Мне кажется, что мы это делали вдвоем с моим сыном. Я работал во дворе. Вдруг слышу, у меня два соседа живут за забором. Два юноши. Одного зовут Артем, другого Максим. Мы с ними очень дружно живем. Они рано остались без родителей. И папа, и мама их каялись у нас в церкви. Ну, такие у них очень трудные судьбы. Мы похоронили отца молодого в 41 год. Он оставил эту землю, от инфаркта умер. Я с этими сиротами очень близок был. И вдруг слышу, Артем кричит, «Виталик, Виталик, быстро иди сюда!» А он знает, что я работаю во дворе. «Виталик!» Такой дикий крик. «Виталик, иди сюда!» Я выбегаю со своей калитки, а у нас общий забор, он невысокий. Как бы у него там повыше земля, он может заглянуть ко мне во двор, а мне тяжело к нему заглянуть. И поэтому я оббегаю, бегом бегу, забегаю, смотрю, лежит на земле Максим. Ему, наверное, лет 12 было примерно. Вот так его дергает. И он говорит, «Виталик, помоги!» Вот так его колотит всего, колотит страшно. Я говорю, «Артем, что с ним случилось? Чего его так колотит?» Говорит, он всю ночь, а это утро, всю ночь сидел за компьютерной игрой, играл. И вот это вот подымался уровень все выше, выше, выше, выше, и его загнал компьютер так, что его стало вот так вот колотить. Я говорю, принеси воды. Набрал полное ведро воды, просто на него так сверху вылил. Колотит, мокрый, а вот так вот колотит, не успокаивается. Артем взял его, это старший брат его, к себе прижал, начал плакать, говорит, Максим, успокойся, что с тобой? А его вот так вот колотит, не может остановиться. Он говорит, что с тобой, ну успокойся. Не могу. Вот так вот его дергает всего. Завел свою нервную систему. Я побежал домой. Жене говорю, дай какую-то таблетку, что-нибудь, какой-то валидол, что-нибудь. Мы бегаем, 5 минут проходит, его колотит, 10 минут проходит, его колотит, я не знаю, что делать. В рот сую одну таблетку, другую таблетку. Потом я говорю, давайте мы помолимся. Совершил молитву, говорю, Господи, помилуй этого бедного юношу, помилуй его. Медленно, медленно, спокойно, он успокоился, пришел в себя. С этого времени Максимка больше за компьютеры не садится. За игры. Дорогая молодежь, вы очень счастливы, что иногда вы играете тайком от родителей, у вас нет времени довести себя до такого состояния. Я знаю, что вам родители запрещают, но не делайте глупости, не лезьте в эту пропасть, откуда выбираться. Очень, очень трудно. По компьютерам есть, по играм какие-то вопросы. Следующая часть нашей беседы, она будет о голливудской индустрии. Сегодня проблема фильмов – это проблема очень серьезная. И беда в том, что христианство сегодня в вопросе голливудской индустрии, она пребывает просто в невежестве. Я хочу немножечко вам рассказать о тех вещах, о которых вы наблюдаете только верхнюю часть айсберга. И мы чуть-чуть с вами сейчас копнем поглубже, и вы убедитесь, что то, что в вашей голове до конца не могло выстроиться, то, что вы не могли объяснить некоторые явления, они сейчас у вас четко разложатся по полочкам, если вы будете внимательными и уловите мою мысль, если вы меня услышите, о чем я буду говорить. Если в течение 10 или 15 минут, в течение которых я буду объяснять вот эту вот проблему, если вы отвлечетесь хотя бы на 2 минуты и поговорите с вашим соседом, то вы мысли потеряете, и потом мои слова будут для вас просто набор фраз. Вы не сможете связать последующее мое слово с предыдущим, потому что мне в течение вот 10-15 минут придется последовательно излагать несколько важных очень истин. И чтобы вы их могли связать, я попрошу, чтобы вы были внимательны. Связать в своей голове, чтобы вам принесло это пользу. Для того, чтобы объяснить эту проблему, проблему Голливуда, я хочу вам предложить один вопрос. Сможете ли вы, дорогие слушатели, посмотреть в течение полутора часов снятую на видеокамеру реальную рыбалку? Что такое реальная рыбалка? Например, поставить треногу, поставить кинокамеру, запустить ее, и вот рыбак подошел к воде, размотал снасти, наживку нацепил на крючок, закинул удочку, закидушку, не знаю, что там, резинку, еще что, и ловит рыбу. И вот полтора часа сможете ли вы просидеть перед монитором и посмотреть реальную рыбалку, снятую на видеокамеру?
1: Нет.
0: Вот брат Саша говорит, даже если клевать будет, все равно неинтересно будет. Скажите, почему? Почему? Вы говорите, неинтересно. Другой говорит, скучно будет. Почему?
1: Однообразно.
0: Мало сюжетов. Очень правильные у вас ответы. От того, что вы правильно ответили, мне дальше будет намного легче объяснять. Знаете ли вы, что примерно до 1995 года режиссура, я-то общался с грамотными людьми, я этим делом очень интересовался, меня это просто увлекало. Я занимался этим вопросом, потому что я в своей голове не мог выстроить некоторые явления. Я не мог свести концы с концами, и мне нужно было недостаток информации, который был, мне нужно было его пополнить. И я искал, где только мог. И я нашел. Оказывается, где-то в 95-х годах в нашей в режиссуре, то есть в нашей, в мировой режиссуре, поступило такое разрешение, очередное разрешение, увеличить до 6 сюжетов в минуту. Концентрацию событий увеличить до 6 сюжетов в минуту. До 95-го года примерно, я не могу сейчас точно дату сказать, но вот это примерная цифра. Если вы пообщаетесь с талантливыми режиссерами, они это знают, что запрещалось более 5 сюжетов в минуту снимать. Сейчас я поясню, что это такое. С 95-го года добавили один сюжет и разрешили уже 6 сюжетов в минуту. Что это такое? Вернемся к нашей рыбалке. Закидывает человек удочку. Как это делается в Голливуде? В это время у человека в кармане звонит телефон. Камера переносится на ту сторону телефонного звонка, где человек едет за рулем и разговаривает. В это время кто-то переходит дорогу. Событие переключается на пешехода. Этот пешеход спотыкается, там ему кто-то помогает, камера переносится туда. Все это, я вам уже назвал 4 сюжета. В течение одной минуты разрешается 6 сюжетов в режиссуре использовать в фильме. Если будет 7, 8, 9 или 10 сюжетов, человеческая психика не выдержит этой нагрузки. Вспомните, я сейчас говорю об элементарных вещах, думаю, что у всех это в прошлом было, простите, у большинства. Вот, а кто-то и пребывает в этом по сей день. Когда человек просматривает фильм любого содержания, я сейчас исключаю тематику. Я не говорю сейчас о том, детектив это, или романс, или мелодрама. Какая разница, или это Discovery, или что бы это ни было, или это футбол. Когда человек просматривает какой-то сюжет, смонтированный по замыслу режиссера, то после просмотра такой сцены, такого фильма, сердце наше намного чаще, учащеннее бьется, чем в обычном ритме. Когда выключается компьютер или выключается телевизор, в конце просмотра фильма сердце учащенно стучит. Почему? На этот вопрос трудно ответить. Нам не жалко тех героев, которых мы видели, которых, может, убили, а может быть, которые выжили. Мы понимаем, что это сказка, что это сценарий. Как бы, может быть, и другие есть более благополучные сюжеты. Но почему-то очень возбужденная нервная система. Проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что мы с вами привыкли принимать окружающий мир вот в таком ритме жизни, какой мы видим. Почему я задал вопрос, если вы поставите видеокамеру и снимете рыбалку реальную, сможете ли вы ее смотреть? Вы сказали, скучно. Это невозможно смотреть. Но именно в таком режиме, в режиме онлайна протекает наша жизнь. Вот в таком режиме. И смену сюжетов мы не можем себе устроить так часто, как в фильме. И когда человек выключает телевизор, я вам сейчас расскажу, что происходит. Проходит одна минута, а у него сюжет не поменялся. У него начинается задышка. Ему уже скучно. Проходит вторая минута, ему уже дико. Ему что-то нужно делать. За полтора часа его ритм психики завелся настолько частотой сюжетов, что ему сейчас что-то нужно срочно менять. И такой человек находит выход, хватает телефон, сразу звонит другу, это 9, 10, 11 или не знаю сколько времени, и говорит, поехали в молл пить кофе. Его дружок, если спокойный, не сетевой человек, не подсажен на эти фильмы, принимает жизнь, как она есть, он говорит, слушай, приезжай ко мне, посидим у меня, попьем. Нет, поехали туда, я за тобой заеду. Подъехал, ручник затянул, выбежал. Нужна ему частота смены событий. Для него это все скучно. Забирается в молл на верхний этаж, хоть там и кофе очень дорогой, садится на высокую табуретку. Ему не просто нужно кофе пить, ему нужно сидеть на самом высоком этаже, на крыше, на балконе и следить за ночным городом. Ему нужно менять картинки в жизни, ему нужна концентрация сюжетов, потому что ему скучно жить. С мукой он дожидается, пока закончится эта скучная реальная жизнь, и опять он включит телевизор, фильм расслабится, и опять его ритм жизни, который завела его психика, завел его Голливуд, он получит удовлетворение и насыщение. Вы знаете, друзья, я часто бываю в церквах впервые. И признаюсь вам, я могу легко, безошибочно в церкви определить людей, которые подсели на фильмы. Но только мне нужно не проповедовать, а просто посидеть и наблюдать. Знаете, каким образом я определяю? Я вам подскажу. Даже если я не знаю имени, фамилии, семьи, не знаю верующий, неверующий, ничего не знаю, я просто посмотрю в зал и я скажу, где сидят сетевые люди. А как я определяю? Я вам подскажу, и вы сами сможете определить. Начинается собрание. Выходит пресвитер за кафедру, объявил порядок богослужения, пение, сел на место, спел хор, общее пение, и выходит проповедник. Проходит целых 5 минут, и уже вот этому человеку, который привык к постоянной смене событий, густой концентрации событий в жизни, этому человеку начинается скучно. Через 7 минут ему не просто скучно, ему уже становится очень нудно. Сколько этот может человек стоять перед глазами? Какая разница, что он говорит? Нужно срочно что-то поменять. Вот для этого придумали айфоны. Есть спасение. Вытаскивает с кармана айфон, и он в него уже 150 раз заглядывал. Он знает все, что там написано, все фотографии. Он начинает просто перелистывать. Друзья, это потребность внутри человека сменить кадр перед глазами. Посмотрел он в этот айфон, понял, что все он это уже видел. Он знает своих сетевых дружков, кому-то смс-ку отправил, смотрит, тот не реагирует. Неудача. Что делать? Опять поднял глаза. 20 минут прошло. Пытка продолжается. Этот опять стоит перед глазами и никуда не девается. Что сейчас делать? Начинает ерзаться. Того зацепит, туда посмотрит. Ему нужна какая-то смена событий. Если эта пытка не прерывается его, он находит выход в том, что он просто встает со своего места и выходит на парковку просто посмотреть на машины. Ему ничего не нужно, ему нужно сменить кадр перед глазами, ему это мучительно, просто сидеть и смотреть на одного проповедника. Вы посмотрите, есть люди, которые не могут сидеть на месте. Такое впечатление, что какие-то проблемы гонят. Это реально, друзья, это серьезная проблема. Да. Он заходит, если собрание 2 часа длится, и он не может выдержать вот этого однообразия, ему нужно второй раз выйти. Я таких людей в собрании у нас знаю, которым беспричинно нужно выйти просто на улицу постоять. Они не могут сидеть, им очень от этого трудно. Друзья, с того времени, как 6 сюжетов в минуту режиссуре было позволено включить в сценарий, вот с этого времени очень активизировались психические расстройства. Я хочу на одном очень ярком примере, который вы прекрасно сможете себе представить, вот эту вот объяснить проблему. Я хочу говорить сегодня о голливудских актерах, которые, как никто другой в мире, имеют возможности наслаждения. Зарплата самая высокая в мире – это у голливудских актеров. Самые богатые суперкары, суперавтомобили – они находятся именно у голливудских актеров. Самые роскошные виллы, они находятся у них. Самые яркие формы удовольствия, наслаждения, именно у них называются они тусовками. Постоянные фестивали, встречи, постоянные шоу, в самых разных формах. Они даже не заключают браки, потому что постоянно рядом с собой видеть одного человека – это мука. Им нужна постоянная смена декораций. Нужно, чтобы постоянно что-то менялось, картинки менялись. Одного человека рядом с собой выдержать они всю жизнь не могут. Но если даже делают такую «ошибку», в кавычках, они вступают в брак, то они через 2-3 года разводятся. Или у них брак такого очень необыкновенного формата. Ну, может, после 40 лет для того, чтобы как-то имение более-менее стабилизировать, может быть, для того, чтобы как-то законных детей родить, они условные браки заключают, или как это называется, брачные контракты. Для чего я это все рассказываю? Что люди, актеры Голливуда, это люди, которые профессионально занимаются этой индустрией. И для того, чтобы они в этой индустрии были специалистами, для этого они должны ежедневно просматривать по несколько фильмов. То есть они должны быть в курсе событий, какие предлагаются новые формы режиссуры, какие самые талантливые режиссеры пишут, ставят какие-то сценарии. Они в этом должны пребывать. В результате этого они разрушают свою психику или свой ритм жизни настолько, что реальная жизнь ни в каких формах удовольствия, ни в каких формах наслаждения, ни в каких формах тусовки, ни в каких формах разврата, ни в каких формах приобретений, покупок, никакие шоу, ничего им не может удовлетворить их ритм жизни, который заведен вот этой высокой очень цифрой, сценарий в минуту. Ничего их не может удовлетворить. У них есть единственный метод. Это уколоться и на время забыться. Это единственный метод. Вот почему сегодня самые великие актеры театра и кино, прославленные кинозвезды, они сегодня погрязают в тяжелых наркотиках. Если им задать один единственный вопрос, чего вам в жизни не хватает? Миллионы поклонников. Кем хотят, тем и обладают, мужчинами, женщинами. С кем хотят, с теми вступают в брак. Трудиться не надо, зарабатывать особыми усилиями не надо. Они имеют роскошные виллы, имеют удовольствие, имеют машины, имеют друзей, имеют компании, имеют веселое развлечение. Чего им не хватает? Скажу вам, что эти люди, которые позволили разрушить реальный ритм жизни, именно киноиндустрии. Они сделали себя заведомо несчастными на всю оставшуюся жизнь. Уже в жизни ничего их не сможет порадовать и удовлетворить. Отсюда я могу сделать смелый вывод или такое очень громкое заявление, что сегодня голливудская индустрия является матерью наркомании. Именно люди, которые разрушили свой естественный ритм жизни, вот они нашли единственный покой, единственное успокоение в наркотиках, когда они укололись и перенеслись в виртуальный мир, и когда они возвращаются в реальный мир, их не интересует жизнь реальная. Они готовы в раннем возрасте закончить жизнь самоубийством или умереть от наркотиков только потому, что жизнь реально, она до невозможности скучная. Друзья, теперь представьте себе, что они думают про нашу с вами жизнь. Если у них скучно в таких формах удовольствий, то что они думают про нашу жизнь? Сегодня я смело скажу, что телевидение придумано для бедных. И сегодня голливудская индустрия – это рычаг, которым можно погубить мир. Сегодня богатые люди не смотрят телевизор, они берегут своих детей. Они знают, что разрушается психика человека. Сегодня я не говорю о каких-то сценариях, о боевиках или о греховных сценариях. Я не говорю сегодня про порнографию. Друзья, любой смонтированный фильм, даже моя или ваша свадьба, даже какое-то мероприятие, если оно смонтировано, и оно сконцентрировано, то оно разрушает реальную естественную жизнь человека, разрушает реальный естественный ритм. Знаете, друзья, чем я восхищаюсь, перед чем я низко преклоняюсь? Перед нашими старцами, служителями Совета Церквей, которые, не зная этой информации, не ведая совершенно об этих тонкостях, об этих хитрых замыслах дьявола, они еще 50 лет назад сказали киноиндустрию, голливудскую индустрию исключить на 100%. Друзья, что это? Это водительство Духа Святого. Вот почему христианская молодежь сегодня в чистоте, искренности может сохранить свои души в отрастлении, потому что они не поддались вот этому ритму жизни, который сегодня диктует голливудская индустрия, которая развратила весь мир и подсадила сегодня мир на наркотики. Я знаю молодого юношу, хорошо с ним знаком. Он много раз был в моем доме, я с ним общаюсь, пытаюсь как-то его подтянуть к церкви. Если он два фильма перед университетом не посмотрит, то он себя чувствует несчастным человеком. Он будильник ставит на 5 часов утра, и он должен посмотреть два фильма перед подъемом, перед тем, как он пойдет в университет. Потому что, если он не посмотрит фильмы, ему кажется жизнь до невозможности скучной. Друзья, наши служители, наши отцы, братство Совета Церквей, оно вовремя подсказало, какие должны быть формы евангелизации. Оно вовремя подсказало, как нам нужно относиться к армии, к службе в армии, как нам нужно относиться к присяге, как нам нужно относиться к видеопродукции, как нам нужно относиться к фильмам, как нам нужно относиться к компьютерным играм. Все эти вопросы в деталях служители Совета Церквей объяснили и приняли решение. Они не сказали, почему. Они этого не знали. Сегодня мы вам говорим, почему это. Но о том, как нужно было относиться к этим всем вопросам, было сказано еще 50 лет назад. Друзья, вот здесь я вижу водительство Духа Святого. Вот здесь я вижу, что во главе нашего братства стоит не Николай Степанович Антонюк, во главе братства стоит Бог, который взял узды правления и провел братство по чистому пути. Сегодня нам не стыдно оглянуться на 50 лет назад и посмотреть на наши решения, и мы говорим, что они все были правильными. Я не говорю за какие-то частности, за какие-то небольшие ошибки. Я сегодня говорю за путь. И сегодня многие люди смотрят и восхищаются. Сегодня мне пришлось беседовать с одним священнослужителем, который консультировал. Это были особые обстоятельства, это было утром. Это не в нашем братстве. Я попал совершенно случайно попал на мероприятие, где проводился семинар. Это было случайно. Мы проезжали и зашли в открытые двери одного помещения. Там проводился семинар по подготовке молодых юношей и девиц к браку. Я остановился, пожелал послушать этот семинар. Подошел, ну, наверное, на полчаса мы задержались. Скажу вам один совет. Один из братьев, он здесь присутствует, он подсмотрел, и когда ведущий проводил семинар, он собрал всех ребят. Ребята сидели уже со своими невестами. То есть это был семинар по подготовке уже реальных пар, которые договорились вступить в брак. Их там было, ну, с десяток пар. И вот он говорит ребятам: подойдите все сюда, подойдите все сюда. Я вам сейчас скажу, какой вам нужно задать вопрос своей невесте, если вы с ней познакомились. Открывает свою тетрадку, и там крупными буквами написан вопрос. Он сказал: невесты, все оставайтесь в зале. Ребята, подходите сюда. Все ребята подошли. Я толкаю нашего браточка молодого, говорю: иди быстренько посмотри, что за вопрос. Потому что он не захотел публиковать, чтобы ни одна девушка не слышала. Хотите, я вам скажу, какой был вопрос? Да? Я могу братьям сказать, а хотите, чтобы сестрам тоже сказал? Да. Да. А вопрос был таков: готова ли ты родить 7 детей? И он говорит, ведущий: если она скажет нет, бегите, куда глаза глядят. Если она полминуты будет думать, бегите. Или минуту будет думать, бегите от нее. У вас нормальных отношений в семье не будет, если у нее не будет такой готовности. Я дождался конца семинара, он подходил к концу. Все разошлись, я подхожу к нему и говорю: вы вообще верите в то, что вы говорите? Вы знаете, вот эти сидят люди в мини-юбках, вы видите, и вы их обучаете этому. Я представился, я говорю: я пастор баптистской церкви. Спрашиваю одного брата: у тебя, ты из какой семьи? За 10 детей. Второй: вас сколько? 10. У тебя сколько? И такие цифры впечатлительные. Вот этот священнослужитель поднимает руки, говорит: братья, дайте совет, как нам добиться таких результатов? У нас состоялась очень хорошая беседа, очень хорошая беседа. И вот мы еще раз показали красоту нашего братства. Друзья, во главе нашего братства сегодня стоит Бог. И я сегодня восхищаюсь. В 90-х годах, когда начались евангелизации на стадионах, все мировые евангелисты Совету Церквей сказали: вы безнадежно отстали. Когда стали тысячи каяться, а статистика осталась такова, что из 1000 покаяний один оставался в церкви. Наши миссионеры переезжали. У нас цифры миссионеров вначале в десятках были, потом в сотнях. Сегодня у нас более 400, почти 500 семей миссионеров, которые переселились. И когда в тех местах, где тысячные евангелизации проводились, церкви не зародились, а миссионеры переехали скромно и загорелись светильники Божьей милости, церкви стали образовываться. Вот тогда представители других церквей сказали о себе, что мы безнадежно отстали, а вы пошли вперед. Друзья, вот такая чуткость и в отношении голливудской продукции. Во всех вопросах прислушивайтесь к тому, что говорят старшие братья. Я знаю, что сегодня молодежь знает во всех вопросах, как нужно поступить. Но сегодня молодежи больше интересует не как поступать, вы знаете, а почему вы должны так поступать. Друзья, вот вы заметили, что каждый раз вам объясняется, как нужно поступать, и со временем вы принимаете информацию, или вам поступает информация, почему вы должны поступать. Так, и ваши сердца успокаиваются. Неужели вы не убедились, что сегодня нужно просто, как дети, довериться? Написано в первом послании Петра, в первой главе: как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Что значит как послушные дети? Вот если ребенку, каждому ребенку, родители будут объяснять, почему нельзя чего-то делать. Вы знаете, не хватит жизни. Мама ребенку говорит: резетку не трожь, в кипяток не лезь, Нож положи на место, спички положи туда и не прикасайся больше. И ребенок скажет: мама, почему в резетку нельзя лазить? И мама должна остановиться и сказать: сыночек или доченька, там 220 вольт. Я тебе расскажу, как бегают электроны. Если эти электроны бегают через лампочку, они дают свет. Если пробегут через тебя, то они дадут похороны. Хочешь, ребеночек, я тебе объясню. С кипятком. Если бы каждому ребенку мама все объясняла, друзья, это было бы очень трудно или невозможно. Но Библия говорит, как послушные дети. Вот вам сказали вот так. Неужели вы думаете, что братья хотят угнетать вас? Вот наступила возможность, просто вам время представилось объяснить какие-то истины. Я уверен, что каждый уважающий себя человек никогда больше не сядет перед монтированной картиной. Вы скажете, интересно? Да. Но этот интерес разрушит вашу психику и сделает вас навсегда несчастными. То есть естественная жизнь, которая вас окружает, семья, дети, работа, природа, вас никогда уже до конца не удовлетворит, потому что ритм жизни вашей, он будет уже изменен. И я сегодня вижу гибель человечества не в результате атомной какой-то войны, не в результате экологической катастрофы, не в результате отравленной пищевой промышленности, но Голливуд сегодня погубит мир. Мир станет дурдомом. И если только разрешит режиссура поднять с 6 до 7 сюжетов, все, половина человечества нужно будет отправить в дурдом, в психбольницу. Не выдержит мозг. А еще больше, если поднимется цифра, это будет повальный, сплошной сумасшедший дом. Потому что человеческое мышление, оно не выдержит этого напряжения, этой нагрузки. А Голливуд сегодня коварно все это разрушает. Скажите, пожалуйста, кто заинтересован в том, чтобы по телевидению бесплатно транслировались фильмы? Снять фильм стоит миллионы долларов. Кто за это платит? Кому интересно бесплатно по телевидению, по интернету транслировать эти фильмы? Вы просто посчитайте с экономической точки зрения. Вы думаете, на рекламе зарабатывать? Да нет. Туда идут миллиардные инвестиции. Миллиардные. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот бренды раскрутить по всему миру, по самой большой орбите. Для того, чтобы людей сделать зависимыми, поставить их на колени и разрушить психику людей. Вот она, главная цель масонов, которые сегодня через Голливуд управляют всем человечеством, которые моду расселяют, и христианство, которое останется не сетевым, христианство, которое сбережет себя от фильмов, это христианство, которое сохранится в настоящей радости, в настоящем наслаждении, и жизнь таких людей будет радовать. Заметьте, что люди, которые смотрят постоянно фильмы, это люди, во-первых, раздражительные, во-вторых, они вечно чем-то недовольны. Их невозможно ничем порадовать и ничем удовлетворить, потому что это люди уже с расшатанной психикой. Но от того, что вы знаете, что этого делать нельзя, за вами следят родители, и вы только иногда урывками вырываете вот эти фильмы, где-то на улице посмотрели, где-то раз в недельку забежали к соседу, ваша психика до конца не расшаталась. Но кто сел на эту систему, это человек достоин большого-большого сожаления. Молодежь, вы мне верите? Верите? Кто не верит, к большому сожалению, придется убедиться. Но есть такая поговорка, что умный учится на своих ошибках. Да? На чужих ошибках. Молодцы. А кто на своих учится? Не стесняйтесь. Такие люди называются глупыми. И вот всякий раз, когда вы будете включать фильм какой-нибудь, потом посмотрите на себя в зеркало и назовите этого человека, которого вы видите в зеркале, соответственно тому, какому статусу этот человек принадлежит. Вот это мой вам совет, дорогие мои. Сберегите себя, сберегите свое мышление. Я знаю точно, что есть люди, которые уже зависимы от Голливуда, которые не могут жить, чтобы не смотреть фильмы. Я точно знаю, что такие есть. Друзья, вам мало покаяния. От этой зависимости нужно отречение. Вам нужна беседа со служителем. Вам нужна серьезная психологическая помощь. Отнеситесь к этому вопросу серьезно. Если вы хотите впоследствии восстановить свой ритм жизни, естественный ритм жизни, вам нужна реабилитация. Реабилитация психологическая, реабилитация духовная. Вам нужен разговор с опытным служителем. Вам нужна серьезная помощь. Благослови вас Бог обратиться за этой помощью, если она вам нужна. И не ставьте свое счастье под такую серьезную угрозу, потому что Голливуд – это мать наркомании. Следующий шаг после этой зависимости – это наркотическая зависимость. Именно Голливуд породил мировую наркоманию, и только вот этот выход есть у людей, у зависимых. Другого пути нет. Или освобождение через жертву и кровь Иисуса Христа. Я вам, молодежь, желаю благословений. И наша молодежь, мне кажется, кишиневскую молодежь, что мы убедили, что это зло. И общаясь лично, я знаю за большинство молодежи, я не говорю за непокаянную молодежь, но члены церкви, обращенные, церковная молодежь в основном фильмы не смотрят. Это я знаю точно. Вот поэтому наша молодежь радостная, улыбается, их все радует, наслаждает. Сетевые люди радоваться полноценно никогда не смог. И это спрятать тоже не получится. Благословение вам, дорогая молодежь. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Сегодня мы продолжаем изучение книг Нового Завета, которых, значит, на прошлой неделе мы изучали книгу первого послания Фессалоникийцам, где была тема о Христе, грядущем за Церковью. А сегодня мы изучаем второе послание Фессалоникийцев, в которой отображен Христос, грядущий для мира. Вот об этом мы сегодня поговорим. Хочу прочитать вначале некоторые стихи из второго послания Фессалоникийцам с первой главы. Вот будем читать с первого стиха до одиннадцатого. «Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего Он мщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа нашего и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших Его, во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Ну, я думаю, и в прошлое воскресенье говорили, и вы знаете, что Фессалоникийская церковь, она терпела скорби, она терпела лишения, она терпела несправедливости. И их гнали, те, которые называли себя иудеями. И вы знаете, вот когда они вот терпели эти гонения, гонения за Христа, они знали о Боге, у которого есть сила, сила для того, чтобы защитить. Они знали о Боге, который может все. И в то же самое время, когда они, исповедуя Иисуса Христа, признавая Его своим Богом, да, они не видели в своей жизни, чтобы Бог как-то вступился за них, чтобы Бог защитил их. Вы знаете, что происходит в душах человеческих, вот что происходит в нашей душе? Мы, наверное, ну вот брат Александр, он говорил перед этим, и мы, наверное, испытываем это. Почему Бог в нашей жизни, ну, допускает это? Почему Он не вступается? Почему Он, наконец, не воздает тем, которые, ну, несправедливо гонят нас? Это христиане, которые делали добро, это христиане, которые любили Бога, это христиане, которые жили так, что, наверное, в пример многим другим. И все-таки они терпели скорби. Где же Бог? Где Он? Этот вопрос, они, наверное, ну, возникал в умах и в сердцах людей. И вот я хочу сказать, он сегодня возникает и в нашей жизни. Он возникает, почему так происходит, да? И тогда, когда мы терпим какие-то скорби, страдания, да, у нас возникает этот вопрос. И Слово Божие говорит, вот апостол Павел говорит, что это есть доказательство того, что будет праведный суд Божий, то обязательно наступит этот праведный суд Божий. То есть это несправедливо, да? Когда мы сегодня терпим скорби, когда мы сегодня терпим страдания, Когда мы сегодня стараемся жить свято и праведно, а в ответ мы испытываем вот действительно какие-то лишения, когда у нас могут отнять, когда нас могут оскорбить ни за что, когда нас могут выгнать. И апостол Павел говорит, что это есть доказательство, обязательно будет праведный суд Божий. Вы помните, когда Иисус Христос находился на земле, то, ходя по этой земле, тогда, когда подходили к Нему и задавали какие-то вопросы, они говорили обычно так: «Мы знаем, что Ты справедлив, да, и истинно пути Божию учишь». А Иеремия говорит: «Праведен», в первом плаче Иеремии, в первой главе, 18 стихе, он говорит: «Праведен Ты, Господи, ибо я был непокорен слову Его». Вот есть еще одно место, да, где Давид молится: «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». То есть Бог праведен. Праведен Бог – это значит, Бог справедлив. Он обязательно накажет.

которые они имели, и возопели они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И написано, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И Господь говорит, апостол Павел говорит, он говорит: «И вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба и ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего мщение, не познавшим и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Вы знаете, очень часто, разговаривая с людьми неверующими, с людьми, которые не приняли Иисуса Христа, с людьми, которые, ну, живут так, как все люди в этом мире, они говорят: «Нет, Бог не может быть, Он же Бог есть любовь, Он не может наказать нас, Он не может послать нас, ну, на вечные мучения, Он же есть любовь, Он же пострадал». Но Слово Божие говорит, Он говорит, что те, которые не познали Его, те, которые противятся Ему, те, которые еще в большей степени, они гонят любящих Бога, когда они надсмехаются, издеваются над ними, Бог говорит, обязательно придет эта расплата, обязательно придет. И Господь говорит, что и тем, которые не покоряются благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Вообще Бог, Он очень любит человека, Он желает его спасти. Бог сделал все возможное для того, чтобы человек был спасен. Он послал в мир Иисуса Христа. Сегодня так много людей, проповедующих истину. И я думаю, люди, которые иногда и противятся, они не раз и не два слышали о Господе нашем Иисусе Христе, о спасении, которое Бог предлагает. Не раз и не два они, может быть, где-то и читали сами, да, но они не покоряются Евангелию Божию. И Бог говорит, обязательно будет этот праведный суд Божий. То есть Бог сегодня сделал все возможное для того, чтобы человек принял. И я неоднократно, я знаю, в жизни многих людей есть свидетельство того. Иногда говоришь человеку, помолись Богу. Вот ты говоришь о том, что Бог такой злой, недобрый, несправедливый, что Бог поступает плохо. А некоторые люди говорят, его вообще нету, да? Помолись Богу, воззови к Нему, Бог обязательно даст тебе ответ, обязательно придет это удостоверение. И те, которые искренне взывали к Богу, которые действительно хотели видеть Его и желали узнать, они обращались к Нему, потому что Бог не мертв, Он жив, и Он дает этот ответ. А есть люди лукавые, которым они молились, Бог давал удостоверение, но желание вот плоти их, грех, который живет в них, он не давал им этого, ну, возможности прийти. Они желали жить в этом грехе, они желали оправдать себя, они желали оправдать свой грех, и они всячески противились. И Бог говорит, что вот те, которые противятся, обязательно придет отмщение. Но Господь говорит, что не только тем, которые не познали Бога, но и тем, которые не покоряются благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел хочет утешить верующих, и он говорит, что обязательно будет вот этот праведный суд Божий. Бог праведен, Бог справедлив, у Бога нет несправедливости. И апостол Павел пишет не только для того, чтобы утешить Фессалоникийскую церковь. Он говорит и о том, что многие верующие, когда он после того, как написал первое послание, многие поколебались и начали думать, что уже почти вот пришествие Господне, оно пришло, оно наступает. Но апостол Павел, желая поправить их о своем втором пришествии, говорит, что не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Вы знаете,

0: многие начали говорить, что вот апостол Павел писал, вот апостол Павел, от его имени говорилось, что уже наступает День Христов. Но апостол Павел говорит, что я хочу вам сказать, что прежде, нежели придет этот День Христов, есть определенные моменты, которые должны произойти, о которых я хочу повествовать вам, о которых я хочу рассказать вам. Ну, во-первых, он говорит, что прежде, нежели откроется вот этот сын погибели, он говорит, вы должны помнить о том, что вот эта тайна беззакония не совершится, пока, он говорит, не до тех пор, пока не будет взят удерживающий теперь. Вот эта тайна беззакония, она развивается, и то, что было в начале, может быть, у церкви в Фессалониках, там в Фессалониках происходило, что видели верующие, вот эта несправедливость, что действительно сатана действует, и он желает действительно погубить верующих, он желает, чтобы в их душах вот это, ну, исчезла вера, он желает обольстить их, и он говорит, эта тайна беззакония не совершится, пока не будет взят удерживающий теперь. То есть, он говорит, что Дух Божий пока что удерживает. Дух Божий пока что ожидает. Бог не желает, чтобы кто погиб, но Бог желает, чтобы все пришли к спасению. И он говорит о том, что оно будет, это пришествие сатаны, оно будет под действием сатаны, будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Вы знаете, вот эта тайна беззакония, она не только была в то время, она сегодня продолжает действовать. Если мы увидим вот то поколение, которое жило до нас, да, и то поколение, в котором, вернее, то, в чем мы живем мы сегодня, и то поколение, которое сегодня, вот, может быть, молодые люди, которые только они начинают как бы этот христианский путь, мы видим, есть большая разница. Эта разница есть и в вере, и в уповании. Посмотрите, я думаю, в наше время, где было действительно, может быть, и гонение, и скорби было, у нас не было то, чего есть сегодня у молодежи. Сегодня молодежь может сидеть на собрании, участвовать в вечере, а потом, знаете, взять, открыть селфон, и тут же улыбаться, смеяться, тут же самое, то есть не вникать в то, что происходит на собрании. Сегодня молодежь, она настолько, ну, живет вот в этом, может быть, виртуальном мире, и, наверное, многие родители не подозревают, в чем живет их молодежь, в чем живут их дети. Я уверен, что многие не подозревают. И для некоторых, когда открываются вот какие-то вещи, которые происходят с их детьми, они удивляются, как это может происходить. Сегодня, когда, может быть, происходит беззаконие в школах, убивают, да, родители удивляются, да мой сын никогда не был таким, я никогда не подозревала. Оказывается, это есть. И вы знаете, что сегодня все дальше и дальше человек отходит от Бога. Веры становится все меньше. Человек все меньше начинает доверять вот этому Слову Божьему. Он основывается на своих каких-то понятиях, на том, что окружает его в этом мире, на современных технологиях. Понимаете, сегодня люди достигли очень многого. И они говорят, то есть Слово Божие говорит, помните, что первый мир был потоплен водой. За что? За то, что они, ну, начали строить и Вавилонскую башню, они отвернулись от Бога, они сказали, сделаем имя выше всякого имени, да? Бог разрушил там, расстроил их вот это строение, послал вот это непонимание в их среду, и затем он погубил этот мир. Сегодня действительно человек достигает очень многого. Сегодня человек достигает, ну, то, что для нас казалось, ну, невозможным буквально лет 15-20 назад. Вы знаете, когда я приехал в Америку, не было того, что сегодня есть. То есть я могу свободно разговаривать со своими родственниками, которые живут далеко за океаном. Я могу видеть их. Было ли это возможным в то время? Нет, этого не было возможным. Человек сегодня достиг очень многого. свободно могут делать пересадки сердца, о чем мы раньше и не думали даже. Да? То есть и сатана пытается и нас как бы вовлечь в то, чтобы мы действительно поверили. Написано так: которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины своего спасения. Вот Бог предлагает сегодня эту истину спасения. Бог предлагает сегодня человеку принять Иисуса Христа, поверить в эту простую весть. Но сегодня технологии настолько высоки, что эта простая весть воспринимается как что-то такое, чего, ну, это, знаете, это дело вчерашнего дня. Это дело отсталых людей, людей, которые не достигли чего-то. Недаром, когда к нам приезжают иногда люди, знаете, вот с бывшего нашего Советского Союза, где, может быть, они пошли немножко дальше, они приезжают и иногда говорят, как-то я разговаривал с одним человеком, он говорит: «Слушай, а нам приехал пресвитер, областной пресвитер, и он говорит: послушайте, да вы живете в отсталое время, вы живете как в те вот 70-е годы, когда мы были. Вы что? Мы уже на другом уровне». Сегодня сатана пытается сделать все возможное, чтобы увести человека от Бога. Сегодня сатана пытается все делать возможное, чтобы у человека не было веры, чтобы он не доверял вот этому слову, чтобы он жил так, как ему нравится, чтобы он жил по своим похотям. А ведь сегодня очень многие гимны, которые мы поем, они говорят и утверждают нашу веру. Сегодня очень многие гимны, которые свидетельствуют нам о том, что мы должны доверять Господу. Но то, что происходило в Фессалоникийской церкви, оно сегодня в большей степени в наше время происходит. И Бог говорит, что есть люди, которые, вернее, апостол Павел говорит, и он говорит в послании к евреям, помните, он говорит: «Не покоряющимся благовествованию Божию». В 10 главе послания к евреям он говорит о людях, которые отвергаются Бога. И он говорит так: будем увещевать друг друга и назидать вот псалмами, да, словословиями, будем помогать друг другу стоять в истине, в правде Божией. И он говорит: если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И он говорит: если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня общение, я вас дам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ свой. Страшно пасть в руки Бога живого. О ком это говорится? Это говорится о людях, которые не знали Бога, или людях, которые знают Бога, но не покоряются. О людях, которые, вот иудеи, это народ, который был тогда, он должен был знать Бога, он должен был поклоняться Богу, он должен был принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Некоторые приняли, но не все. Были те, которые отверглись Иисуса Христа. Отвергли его. И они даже восстали на тех, которые действительно приняли его своим спасителем. И Бог говорит, что сегодня по отношению к нам, в каком положении находимся мы? Мы находимся в положении людей, которые действительно следуют тому, что говорит Господь, которые любят Господа, которые желают служить Ему. Или же мы находимся в числе людей, которые отвергаются? Неоднократно Господь напоминает и говорит, и Он говорит и в послании Петра, Он и говорит и в послании Иуда, что есть те, которые уклонились от пути Божия, есть те, которые пошли вслед гнусных похотей, есть те, которые действительно ищут не того, чтобы поклоняться Господу, а ищут чего-то другого. И Иуда говорит, некоторые злословят то, чего не знают, что по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мсты, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Такие вы и бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха, утучняя себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между нечестивыми во всех делах, которые произвело их нечестие». Вы знаете, и среди верующих сегодня, которые называют себя верующими, но которые в сущности не познали имя Божие, которые ходят на собрания, которые действительно имеют вид благочестия, но апостол Павел говорит, силы же его отрекшиеся. И сегодня у нас стоит вопрос, в числе кого мы находимся, кому Бог причисляет нас, да? Будем ли мы теми, которым принадлежит награда, и Бог говорит, удостоится Царство Божие, для которого и страдаете. Готовы ли мы терпеть, готовы ли мы переносим, и делаем ли мы это? Или же мы все-таки в числе тех, о которых Бог говорит вам, тем, которые гонят, которые не терпят, а в пламенеющем огне совершающего отмщение. В числе кого мы находимся? Где мы сегодня? Мы действительно терпим, переносим? Или же мы идем по легкому пути, пути непокорности Слову Божьему? Господь да благословит нас, чтобы мы действительно были в числе тех. И апостол Павел говорит, он говорит, «Я молюсь». Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у нас, как и у вас, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Являемся ли мы людьми, у которых нет веры, или являемся мы людьми, которые твердо верят Слову Божьему, твердо верят Господу, готовы переносить все скорби и страдания, готовы терпеть, для того, чтобы однажды удостоиться этого звания, войти в число Церкви Божией и быть принятым им там на небесах, для того, чтобы получить праведное воздаяние, для того, чтобы получить награду от Него за то терпение, которое мы действительно переносили здесь. Или же мы идем легким путем, путем, о котором Господь говорит, «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Очень горько будет услышать эти слова в день, когда Господь придет. И отрадно будет нам, если мы действительно услышим слова «Войдите, благословенное Царство Отца Моего, которое Он уготовил вам». Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Пусть Господь благословит нас, чтобы действительно мы могли ожидать Господа в терпении и уповании, могли совершать наш путь, наш труд. Помолимся Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем новую серию на тему «Жизнь и служение апостола Павла». Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Важность понимания жизни и служения великого евангелиста и основателя многих церквей под руководством Духа Божия не может быть переоценена. Самая большая часть Нового Завета, состоящая из 13 посланий, написана апостолом Павлом. Каждое послание имело особое назначение для отдельной личности и для церкви. Трансформированный из преследователя церкви Христовой в ревностного проповедника истины, который он ранее твердо противостоял, Павел стал великим орудием в руке Божьей для провозглашения благой вести народам. Записано о нем в одном случае, что он был человеком, который перевернул мир. Поэтому важно поразмыслить, кем был этот человек, который перевернул мир, и какими были обстоятельства, в которых он находился, совершая волю Божию. Мы не знаем точно года рождения апостола Павла, но по всей вероятности это было вскоре после того, как родился Господь Иисус Христос в Вифлееме. Мы предполагаем, что это было примерно время его рождения, потому что мы знаем, что он умер до разрушения храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году после Рождества Христова. А Павел как раз перед своей мученической смертью пишет о себе так: «Я, Павел, старец». Послание к Филимону, 9 глава. Место рождения апостола Павла. Место рождения того, кто стал великим апостолом Павлом, был Тарс в Киликии. Киликия была провинцией Малой Азии, с северной стороны она граничила с Каппадокией и на юге омывалась Средиземным морем, на восток граничила с Сирией и на запад с Памфилией. Западная часть Киликии была известна как Гористая Киликия по причине местности. Цепь вершин и холмов Тарских гор делала эту область труднодоступной для путешественников. Восточная часть, известная как Низменная Киликия, была плодородной обширной долиной. В западной части долины, на реке Курнус, располагался город Тарс, который был столицей всей провинции. В книге «Деяния святых апостолов» мы видим, что апостол Павел ссылается на этот город Тарс таким образом: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города». Деяния апостолов, 21 глава, 39 стих. От историков мы узнаем, что это был действительно очень важный город. В основных чертах он походил на греческий город. Разговорным языком был греческий, и греческая литература изучалась с большим старанием. Таким образом, город Тарс отличался от других частей провинции. В Тарсе были культурные и интеллектуальные преимущества. Там также были особые политические преимущества, которыми иногда пользовался апостол Павел. При одном случае мы видим, Павел провозглашает: Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Сотник в этом случае был готов привести в исполнение бичевание Павла, но услышал, что он римский гражданин, сразу же пошел к тысяченачальнику и сказал: «Смотри, что ты хочешь делать? Тот человек — римский гражданин». Затем последовало интересное утверждение римлянина, противовес тому, что сказал Павел. Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я родился в нем». Тысяченачальник купил римское гражданство. Апостол Павел родился римским гражданином. Даже само это знакомит читателя Слово Божие с важностью города, в котором родился апостол Павел, и происхождением Павла. Римляне употребляли две системы управления при распространении своей власти на новые территории. Если им было выгодно, и этому способствовали обстоятельства, то управитель посылался прямо из Рима и получал полный контроль над провинцией. В других случаях местный житель занятой территории получал право управления, которое казалось независимым, хотя в действительности было подчинено Риму и платило дань. Некоторые провинции были плодородны и богаты, или же важны в стратегическом отношении. В таких случаях ответственность давала римлянину, служащему римскому государству и императору. Другие менее важные и даже мятежные были отданы под контроль не римляна, находящегося под покровительством Рима и воспринимавших свое положение как вознаграждение за преданность римскому господству. Помпей, великий римский государственный деятель и генерал 106 по 148 год после Рождества Христова, сделал богатую долину на востоке Киликии римской провинцией, в то время как некоторые части на западе были в различные времена отданы под руководство местных властей. Во времена апостола Павла политическая ситуация сложилась так, что граждане Киликии были в подчинении римского губернатора. Римские чиновники и даже римские воины были знакомым зрелищем для евреев, проживавших в Тарсе. Тарс был знаменитен своими школами, которые чуть ли не соперничали с Афинами и Александрией. Этот город был освобожден от налогов. Поэтому утверждение апостола Павла «гражданин не из безвестного города» было точным описанием престижа, что поистине был один из важнейших городов Римской империи того времени. Евреи Тарса. Вероятно, многие евреи жили в Тарсе, и родители Савла из Тарса, который позднее стал известен как Павел, были знаменитыми евреями. Тарс получил большие льготы от Рима, но это было причиной того, что отец апостола Павла был римским гражданином. Эта привилегия ему была дана или же унаследована как индивидуальное право. Об этом утверждается так. Римское гражданство можно было приобрести для большую сумму денег, как упомянуто в книге «Деяния святых апостолов» в 22 главе 28 стихе. Но, скорее всего, оно было дано ему в награду за совершенное им служение во время гражданской войны какому-то влиятельному римлянину. Эта самая мысль поставить родителей апостола в некоторую почесть в жизни города Тарса. Мы позже отметим, что воспитание, которое получил Павел как юноша, согласуется с мыслью, что его отец был влиятельным человеком и даже, возможно, богатым в городе Тарсы. С другой стороны, как хорошо было записано, гражданство Рима не зависело от богатства и влияния. Его могли дать за специальные заслуги. Некоторые могут сказать, потому что Павел научился ремеслу делать палатки, что это давало повод, чтобы допустить, что его обстоятельства были ограничены, так как его родители имели финансовые недостатки. Нужно также признать, что по еврейскому обычаю все мальчики должны были научиться какому-то ремеслу. Один талмудский писатель заявляет, что повелено отцу о его сыне, и тогда отвечает следующими словами: обрезать его, научить его закону и научить его ремеслу. Раввин был почтен, говоря: тот, кто не учит своего сына ремеслу, поступает так само, как если бы он учил его быть вором. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Бразды правления. Что над нами имеет власть, то и управляет нами. Это реальность, от которой нам никуда не деться. Бог говорит через Священное Писание, что самое лучшее для человека – жить под властью Бога, быть гражданином Его Царства, подчиняться Его законам. Законы эти простые, понятные, их совсем нетрудно исполнять, если быть свободным от власти мира, в котором мы живем. Законы мира сего находятся в прямом противоречии с законами Царства Божьего. Мы это знаем, понимаем, осознаем и стараемся не подчиняться им. Но мир привязывает людей к себе, к своему образу жизни, покоряя их волю и желания. Человеку хочется просто немного отдохнуть, расслабиться в кругу друзей. Не заметил, как стал алкоголиком. Купил себе компьютер, чтобы не отставать от жизни, немного побаловаться, стал рабом компьютерных игр. Устроился на вторую работу, чтобы иметь хоть небольшую материальную независимость, мысли его и мечты в суммах выражаться стали. Мир подчиняет, насилует нашу волю, закабаляет нас, надевая на сердце человека узду любви к своим ценностям. Особенно успешно он укрощает свободный дух человека привязанностью к деньгам. Об этом нас Бог настоятельно предупреждает. И Иисус говорил об этой опасности чаще, чем о какой-либо другой. «Не можете служить Богу и мамоне», — категорически заявляет он. Апостолы, 3 года учившиеся у его ног, поняли эту истину и предупреждали об этом церковь. «Корень всех зол — сребролюбие», — пишет Павел своему ученику Тимофею. А в письме церкви в Колоссах он выражается еще радикальней. «Итак, умертвите земные члены ваши», то есть все, что от земной природы вашей, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение» Колоссянам 3:5. Решив посвятить номер журнала данной теме, мы предлагаем вам, уважаемые читатели, вместе с авторами статей, рассказов и стихов, задуматься о том, свободно ли наше сердце, или мы грызем удила, покорившей нас страсти. Александр Себелев. Не свое. Эпиграф. Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофею 6:7. Сколько благ нетленных в Боге нам дано, сколько дорогих благословений. Не беда, что в вечность взять не суждено никаких земных приобретений. Впрочем, все даянья, нет сомнений в том, нам даны Мессией и пророком. Знающий все нужды, отказал ли в чем в истине ходящим перед Богом? Покидая землю, нам не унести все, что было дорого и мило, ни воспоминания, ни былой мечты, ни людей, что сердце так любило. Ни богатства мира, ни красы земной под небесным синим небосводом. Ничего мы в вечность не возьмем с собой. Лишь вину перед великим Богом. Проповедь. Вальдемар Цорн. Голос из ада. Знаете, кто больше всего досаждал Иисусу? Правильно, фарисеи. Они считали себя праведными, по крайней мере, лучше остальных. Иисус сказал окружающим его людям: «Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы и смеялись над ним. В ответ на их насмешку Иисус рассказывает одну историю. Историю о богаче и Лазаре. Иисус рассказывал много притч. Ни в одной из них он не назвал кого-нибудь по имени, так как это были притчи. А тут он рассказывает нечто большее, чем притча. Это совершенно реальная история. Я думаю, что у нас есть исключительная возможность узнать, как обстоят дела у людей, которые попали не на небо к Богу, а в ад. Что они думают и о чем волнуются, о чем сожалеют. Некоторые говорят, что осознанного существования после смерти не будет. Другие, что все идут через темный коридор к свету и теплу, независимо от того, кто они и как они жили. Они утверждают, что участь всех людей одинакова. Но тот, кто знает, о чем идет речь, Иисус Христос, говорит, что нет страшнее места, чем то, где нет Бога. Я попрошу вас прочесть в Библии текст из Евангелия от Луки 16:19-31. Прочли? А теперь мы вместе порассуждаем над ним. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Виссон – очень тонкая, легкая и очень дорогая льняная ткань. В жарком климате она незаменима, но одеваться в виссон и порфиру могли только вельможи и цари. Некоторые толкователи считают, что, возможно, Иисус имел здесь в виду Ирода. Мы так не считаем, потому что Ирод Великий не имел 5 братьев, а Ирод Антипа еще не умер. В любом случае, это был очень высокопоставленный и очень состоятельный человек. В те времена даже состоятельные люди ели мясо один раз в неделю, а тут пир каждый день. Пиршествовать само по себе не грех, если состояние позволяет. Но человек может обладать всем богатством этого мира и все же подпасть под гнев Божий. Благополучие, благосостояние, успех, даже здоровье – не признак благословения Божьего. В любом случае мы видим здесь нарушение заповеди. Какой? Я думаю, что богач нарушал 4-ю заповедь. Написано: «6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему». Исход 29:10. Но это так, между прочим. Читаем дальше. «Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». В те времена евреи, как и большинство восточных народов, не пользовались столовыми ножами и вилками. Кусочки пищи брали пальцами. В богатых домах руки вытирали ломтиками лепешек, которые потом выбрасывали. Вот этих кусков и ждал Лазарь. И собаки. Псы богача были добрее хозяина. Они зализывали раны бедняка. Раньше не было искусственных антибиотиков, и не зря говорили, как собака залезала. Слюна собаки имеет бактерицидное свойство. Между прочим, обратите внимание на имя – Лазарь. Это латинская форма еврейского имени Елиазар. Бог – помощь моя, Бог – отрада моя. Какое имя? Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Лазарь умер первым. Часто так бывает, что нечестивые дольше живут. Народ иногда десятилетиями ждет, когда же диктатор наконец умрет. Похоронили ли нищего, не сказано. Может, бросили его в какую-нибудь яму и закопали. Помните рассказ о поле, названном

друг Божий Авраам принимает нового почетного жителя небес. В любом случае верующие спасенные не умирают, за ними приходят. Вам не приходилось наблюдать смерть верующего человека, а смерть безбожника? У иудеев времен Иисуса было три понятия для описания смерти праведника: войти в сад Эдемский, прийти к престолу славы и взойти на лоно Авраамова. Наш бедняк взошел на лоно Авраамова, он был отнесен туда ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Вот и вся его характеристика – богач. Не тебе Ирод, Рокфеллер или Билл Гейтс. Помните, как не так давно Ельцина хоронили? Приблизительно так можно представить себе похороны богача. Вся знать со всей страны на его похороны собралась. Тут тебе и речи, и панихида, и почетный эскорт, и траурная процессия. Не так, как у Лазаря. Богатство для многих стало непреодолимым искушением, непреодолимым препятствием на пути в небо. Недаром сказано в Библии: корень всех зол – сребролюбие. Легко забыть о вечности, если жить в постоянных удовольствиях или в поисках их. Удобства и удовольствия могут пробудить в нас сластолюбие и гордость, а это уже начало конца. Приходит как-то к раввину один богатый купец, член его общины, и говорит: «Рави, почему ты все время нас, богатых, ругаешь? Мы же и десятину даем, и общине помогаем. Вот недавно». Равин говорит купцу: «Подойди-ка к окну. Что ты видишь?» «Площадь вижу, людей. А теперь подойди к зеркалу. Что ты видишь?» «Себя вижу. А теперь скажи, какая разница между стеклом в окне и стеклом зеркала?» «Зеркальное стекло с обратной стороны покрыто тонким слоем серебра», — ответил купец. «Вот об этом я и говорю», — сказал раввин. «Богатый находится в опасности видеть только себя, свою семью, свое дело, свои интересы». В 2004 году я читал интервью с Ходорковским, у которого забрали все его 15 миллиардов. И он в этом интервью говорит: «Но, пусть для многих это может выглядеть странно, расставание с собственностью не будет для меня невыносимо болезненным. Я вослед многим и многим узникам, известным и безызвестным, должен сказать спасибо тюрьме. Она подарила мне месяцы напряженного созерцания, время для переосмысления многих сторон жизни. И я уже осознал, что собственность, а особенно крупная собственность, сама по себе отнюдь не делает человека свободным». Далее он говорит еще более определенно: «Благодарен Богу, что в отличие от многих гонителей, я понял, что зарабатывание больших денег далеко не единственный и, возможно, далеко не главный смысл трудов человеческих». Этого осознания у нашего богача не произошло. Вспомним, почему смеялись над Иисусом фарисеи. Здесь уместно сказать несколько слов о богатом юноше. Помните случай из жизни Иисуса? Как его звали-то? Вот именно, неизвестно. Почему? Выбор неправильный сделал. Почему он этот выбор сделал? Привязан был к богатству. Уж очень богат был. Если бы он сделал выбор, как Ходорковский, мы бы и имя его знали, и, возможно, на иконах лик его видели, с нимбом, который над головами святых апостолов изображают. Ведь мог принять приглашение и следовать за Иисусом, но отверг. Богат был и привязан был к богатству. Что же сталось с нашим богачом? И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Не написано, что богач был человеком злым или особенно грешным. Богач попал в ад не за то, что он сделал, а был обречен на муки за то, чего он не сделал. «Грех, — говорит Иисус, — состоит в том, что не веруют в меня». И промелькнула у меня мысль: а не богатый ли юноша этот богач из истории, рассказанной Иисусом? Я думаю, что мучительность потери возможности спасения усиливается тем, что погибшие видят спасение других. Евангелист Лука приводит другой случай. «Держа путь в Иерусалим, он учил и проповедовал в городах и селениях. Некто сказал ему: „Господи, неужели мало спасающихся?“ Он же сказал им: „Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете

говорить: «Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все творящие неправду». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Луки 13:22-28. Узнал богач Лазаря, а на земле наверняка мимо проходил. Лазарь живет и после смерти осознанно, как и Илья и Моисей, которых увидели на горе Фавор ученики, помните? Так и мы будем узнавать друг друга. Так что богач увидел Лазаря издали. И, возопив, сказал: «Отец Авраам». Вспомнил, кто его отец. Но быть иудеем не гарантия спасения, как и быть православным, католиком, лютеранином, баптистом. Кем же нужно быть, чтобы быть спасенным? Верующим в Иисуса Христа, рожденным свыше человеком. Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна 3:16-18. «Умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Он, оказывается, думает, что и после смерти выше Лазаря стоит, и им из ада командовать может. После смерти общественное положение не играет никакой роли, а ведь сколько люди жертвуют ради него, некоторые даже своей вечной участью. Боясь потерять свое общественное положение, они говорят: «Что скажут люди, если я в церковь ходить буду?» Или: «Чтобы карьеру сегодня сделать, по-христиански поступать не получится». В советское время одного верующего вызвали к генералу. Генерал начал убеждать солдата, что Бога нет, что Библия – книга непонятная, что никто не знает, что будет после смерти, на что солдат ответил: «Вы знаете, что будет после смерти». «Как так?» – удивился генерал. «Скажите, а вы будете после смерти генералом?» «Нет, конечно, какой вопрос?» «Вот видите, вы это знаете». Общественное положение важно, но ни в какое сравнение с положением перед Богом не идет. Вспомним наших отцов и дедов, которые прошли через страшные времена гонений и дискриминации. Как написано о верующих: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Евреям 11:36-38. И богач получает ответ. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Небеса – это утешение, ад – мучение. Небеса – ликование, ад – плач и скрежет зубов. В отношении Лазаря верно слово апостола Павла: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Не могу в это углубляться сейчас, но обратите внимание на словосочетание «откроется в нас». «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Чистилища нет. После смерти надежды нет. Хоть все свечи мира ставь и на 100 лет вперед на каждый час панихиду заказывай, Бог положил этот предел. Ныне, когда услышите голос Его, Божий, не ожесточите сердца ваши. После смерти возможность перехода Бог исключил. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». У богача, видно, не было детей, он переживает за своих братьев. И за родных нужно переживать сейчас, во время жизни, а не тогда, когда поздно будет. Вместо перов, на которые он, наверное, своих 5 братьев приглашал, лучше бы кружок библейский организовал.
На шаббат рави из Назарета пригласил. Глядишь, и сам бы уверовал, и братья бы покаялись. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Единственный путь познания Бога, путь к истинной вере, в чтении и слышании Библии. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, пишет Павел. Бог открывает себя, свою волю, путь спасения в Библии. Ее слова живые. Они, как написано, дух и жизнь. Но богач и тут лучше знает. Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». И даже Аврааму возражает богач: «Сам попал в ад, а как спастись лучше знает. Сам не покаялся, а знает, как лучше проповедовать. Знакомо такое кому-нибудь?» Мне уже приходилось слышать такую критику от неверующих. И тот не очень грамотно говорит, и лучше бы об этом или об этом говорить. Да, я и сам таким был, когда, будучи еще неверующим, на собрания ходил. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Эту историю Иисус рассказал незадолго до того, как воскресил Лазаря из Вифании. Как вы думаете, имя – случайное совпадение? Не думаю. У Бога случайностей не бывает. Но не послушали фарисеи Лазаря воскресшего. Вместо того, чтобы поверить, убить решили. Да и Иисусу Христу не поверили. И распяли его. Распяли его те самые, которые смеялись над ним, которым он эту историю рассказал. Сделаем несколько выводов из этой истории. Иисус избавил нас от ада. Чтобы избавить человечество от участи, приготовленной дьяволу и ангелам его, Иисус пришел в этот мир и взял на себя грех всего мира. Никто не попадет в ад за то, что он сделал. Он попадет туда за то, чего не сделал, не принял Иисуса Христа. Он дал нам место на небе, и ангелы ждут часа, чтобы отнести нас на лоно Авраамова. Одного старого шотландца некто спросил, надеется ли он попасть на небо, так сказать, на лоно Авраамова. Он ответил: «Я уже живу в нем». Это очень простая истина. Нам нужно иметь небо в сердце сейчас, чтобы попасть туда после смерти. Спасение только в этой жизни и только в Иисусе Христе. Рассказывают об одном лондонском богаче, что он, будучи при смерти, пригласил Сперджина, самого известного проповедника того времени, посетить его. Сперджин сам не смог пойти и послал к нему своего брата. Богач был очень разочарован. Он сказал брату Сперджина: «Если мне нужен был врач, я приглашал самого лучшего. Если мне нужен был адвокат, я нанимал самого успешного. И теперь мне нужна самая лучшая помощь». «Жаль, что он не к тому обратился», — считал Сперджин. «Единственный, кто ему мог помочь, — Иисус Христос». Наш самый главный враг внутри нас. Наше неистребимое желание — стать богаче, известнее, получить большее признание. Ответ на эту опасность — полное и безоговорочное посвящение себя, своей жизни, семьи и денег Господу. Только так мы можем спокойно ожидать того времени, когда Он пошлет за нами своих ангелов.

пережитое. Андрей Синотрусов. Проблема сребролюбия. Дорогие друзья, братья и сестры, хочу поделиться с вами одной невыдуманной историей моей жизни. Это исповедь человека, столкнувшегося с реальностью проблемы сребролюбия. К сожалению, мы часто недооцениваем этот грех, а ведь корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6:10. Так говорит Слово Божие, и только оно есть истина. Сколько я не пробовал это опровергнуть, слава Богу, мне этого не удалось. Началось все с попыток доказать Иисусу, что Он не прав. Можно служить двум господам, можно. Матфея 6:24, Луки 16:13. Просто до меня этого не понимали. Господи, прости мне этот грех, только Ты, Иисус, истинен. В Евангелии от Луки в 10 главе повествуется о некотором законнике, искушавшем Иисуса Христа. Там же раскрывается суть этого человека и всех его действий – желание оправдать себя. Мой характер, к сожалению, не только мой, это характер такого же законника, только в иной сфере, в бизнесе. Когда мне пришлось заняться предпринимательской деятельностью, я видел огромную пользу от нее. Столько можно доброго сделать, можно многим помочь, тем более, что и Христу многие служили своим имением, да и сам Иисус помогал нищим и неимущим. Поэтому я с радостью взялся за дело. Не один миллион прошел через мои руки. Возможно, в начале пути я и старался соблюдать христианские принципы, но чем дольше шел вперед, тем глубже скатывался в пропасть. И тогда начал оправдывать себя, ища в Слове Божьем поддержки своей глупости. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» — Экклесиаста 7:20. Да, я хотел делать добро, но каждый день сталкивался со злом. Все больше и больше я уходил от истинного к ложному. Желание помочь ближнему сменилось желанием обогатить себя, и я уже не видел нуждающегося рядом с собою. «А кто мой ближний?» — задавал я вопрос, и, отвечая, видел только себя. «Я, мне, для меня...» Постепенно это стало смыслом моей жизни. И Бога я захотел избрать себе в помощники как преступник, договорившись давать Ему часть. Но не угодно было моему Спасителю зло, творимое мною. Ты не оставил меня, успех превратился в крах. Но и оказавшись на дне, у разбитого корыта, погрязший в долгах, запутавшись в кредитах, я все еще полагал, что это временные трудности, что это просто испытание веры. Вот только какой веры и веры во что? Я решил, что Богу нужно просто больше отдавать, увеличить процент. Как же я был слеп. Жажда наживы сделала свое дело. Я стал банкротом. И самое страшное – духовным банкротом. В истории Израиля, вышедшего из Египта, есть одно событие, упомянутое Моисеем, которое сегодня особенно актуально. Это поклонение освобожденного из рабства народа золотому тельцу, символу богатства и процветания. Сам Господь свидетельствует о них. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Исход 32:8. Другими словами, человек думает, что богатство может ему помочь, может его спасти, а Бог говорит, что это не тот путь, что это отклонение, отклонение от веры. «Друзья, я был на этом пути, ничего доброго там нет». «О мой Господь, Ты все, что нужно мне, все в Тебе и только в Тебе. Ты не довольствуешься 10, 20, 99%. Тебе нужен весь я, без остатка, чтобы быть со мной, водить меня, любить. Воистину, Ты Бог человеколюбивый». Я этого не понимал. «Святые сограждане, будьте внимательны и осторожны. Некто сказал, что быть богатым так же трудно, как нести переполненную чашу, не проливая содержимого. Я не смог. И пусть сегодня этот опыт, эта исповедь помогут вам избежать уловок лукавого и помнить, какие опасности могут подстерегать нас на пути в небесную отчизну. Да благословит вас Господь».

0: Путь истины. Денис Г. Я никогда не думал, что смогу стать учащимся библейского корреспондентского курса «Быть христианином». Я был атеистом. В моей жизни все шло гладко. Я был успешным бизнесменом, тратил деньги, не думая о завтрашнем дне. А он наступил так остро и быстро, что я оказался почти на самом дне. Друзья предали, потерял бизнес, стал пить. Жена забрала детей и ушла от меня. Я скитался иногда в поисках куска хлеба. И вот однажды, около мусорного бака, я встретил женщину, которая положила мне в руки пакет, а в нем хлеб, булочка и кусок колбасы. Я был очень рад, что сегодня тоже мне не суждено голодать. На дне пакета была записка со словами, которые я никогда не забуду. «Бог любит тебя. Вспомни, кем ты был и кем можешь стать. Призови имя Господа Иисуса Христа, и Он спасет тебя». Я послушно воззвал в тот вечер к Богу, но сразу чудо не случилось. На следующий день, там же, около мусорного ящика, я снова встретил ту женщину. Ей интересно было, прочел ли я записку. Она очень обрадовалась, услышав утвердительный ответ. На этот раз она подарила мне вместе с хлебом и булочкой еще и ручку, которой приложила Евангелие и первый урок библейского курса «Быть христианином». Конечно же, я выполнил задание, которое вернул женщине. Вечером я снова молился, держа в руках брошюру с первым уроком и Евангелие. На следующий день я встретил школьного товарища, который занимает высокий пост в госучреждении. Он помог мне во многом, а точнее, как я теперь понимаю, Бог действовал в моей жизни через него. «Этот ваш курс прекрасный. Добрые, поучительные слова, написанные в брошюрах, помогли мне стать на путь истины. Вы сделаете очень хорошее дело, спасая таких, как я».
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: содержим.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
2: Волна благословения.
1: Наш сайт интернета segenswelle.de.
2: Слушать радио, познавать Бога.

0: он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться.
1: В Германии полночь.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно

0: Андрей Сергеевич, как правильно научить детей страху Божию?
1: Ну, для начала я бы хотел в наше внимание обратить буквально на два текста из Псалма 33, с 12 стиха. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Ну, наверное, для того, чтобы научить детей страху Божьему, в первую очередь, его нужно иметь самому. Я не думаю, что у нас с вами получится чему-то доброму и действительно фундаментальному научить наших детей, если они не видят этого в первую очередь нас. Дети очень хорошо различают искренность от неискренности, какое-то напускное все, что-то поддельное. И поэтому они очень четко в своих родителях или увидят этот страх Божий, или не увидят. Этот страх Божий нужно приобретать. Что такое страх Божий? Как мы прочитали, удаление от зла, это ненавидеть зло. И, наверное, наших детей нужно учить страху Божьему вот с таких обычных, земных, простых вещей. Так как некогда Господь сказал, ну как ты можешь сказать, что ты любишь Бога, которого не видишь, если ты ненавидишь брата, которого видишь, вот здесь, на земле, который рядом с тобой находится. Так и наших детей нужно учить с простых вещей. Держать свою комнату в порядке, научиться убирать за собой, научиться того, чтобы они слушались родителей, без оговорок, без каких-то огрызаний, может быть, закатывания глаз, топания ногами, научить их благоговению в церкви, пониманию того, что, приходя в Дом Божий, это другое. Уже нельзя делать то, что, может быть, делается дома, бегать там, прыгать с лавки на лавку и так далее. Проявлять к ним такое вот обуздывание, то есть, когда они требуют своего, одна часть, как ребенка научить страху Божьему, это научить ребенка воспринимать слово «нет». Нам от Бога приходится иногда получать такой ответ «нет». И надо научить, чтобы ребенок воспринимал это спокойно. Особенно, может быть, в маленьких детях, когда он что-то или она что-то требует, или в магазине, или еще где-то. Научить их, что такое означает ответ «нет». Если наши дети никогда от нас не получали каких-то ограничений, никогда от нас не слышали ответа «нет», то из этих детей вырастут эгоисты. Ну, естественно, с уважением к старшим, смирение. И вот эти простые вещи, они простые, но они очень сложные им научиться. И вот это все, когда мы обучаем наших детей по отношению к людям вокруг, по отношению к обществу, в котором они живут, это все способствует и будет помогать тому, что у них будет страх Божий. Мы должны учить своих детей, что они не исключение, что правила распространяются и на них. И знаете, иногда бывает, когда подходишь к родителям и делаешь или замечание, или просто рассказываешь то, что произошло с их ребенком и что нужно бы исправить. И очень интересно иногда наблюдать реакцию родителей. Одни говорят, хорошо, я побеседую, вопрос решу. Есть родители, иногда даже не дослушав тебя до конца, начинают сразу говорить, мой это не мог, никогда в жизни. Поэтому как родителям вот здесь нам тоже нужно понимать, что если мы считаем, что наши дети самые perfect, самые лучшие, и дальше не требуют какого-то воспитания, вряд ли мы их научим страху Божию. Но знаете, страх Господень – это как раз то качество или та вот, то, что удержит наших детей от греха, когда вокруг нет родителей, когда вокруг нет старших, когда там нет пресвитера или руководителя подростковой или молодежной группы. Вот то, чему они научены с детства, из Писания – из того, что мы их обуздывали, учили смирению, учили послушанию, учили уважению, учили Слову Божьему, вот это все, оно как раз поможет им приобрести этот страх Господень, который даже в отсутствии руководства старших, он сдерживает их от необдуманных поступков. Это, как знаете, такой вот красная лампочка или какой-то стоп в голове, который останавливает человека. Это делает Господь. Это делает его благодать. Мы в Писании так и находим, что страх Господен, он отводит от зла, он ведет к жизни, он ведет к тому, что человек получает довольство, что он доволен жизнью и тем, что Бог посылает. Человек, который имеет страх Божий, он несовершен, но он на пути к совершенству. Поэтому будем понимать, что когда мы пытаемся приобрести или воспитать, или как-то вложить вот этот страх Божий в наших детей, нужно в первую очередь начинать с себя, а потом вот из мелочей в каждом дне нашей жизни это все складывается к тому, что они должны его приобретать, и этот страх Божий, он будет руководить ими, и когда они взрослыми станут, и когда и свои дети будут. Поэтому пусть Бог благословит именно нас быть внимательными и понимать, что в воспитательном процессе мелочей нет.
0: Интересная деталь, что и порой страх Господень пытаемся воспитать физическим образом, воспитывая даже физический такой страх, человеческий страх. Это не может ли это повлиять на то, что это, наоборот, оттолкнет от христианства, от христианских таких моралей, учений, когда родители пытаются физически воспитывать детей, прилагая силу, ту же самую розгу или еще какие-то другие меры?
1: Первое, Писание, оно допускает физическое наказание, и это один из методов, но это вопрос очень индивидуальный. И никто не знает лучше наших детей, как вот мы сами, да, родители, естественно. И родитель должен просить у Бога мудрость в этом воспитательном процессе, понимая, что я бы обычно все равно начинал сначала словесно. Методом убеждения, молитвы и всех вот этих как бы процессов до того, как мы перейдем к физическому наказанию. Почему я так считаю? Потому что Господь с нами, Он тоже нас, ну, сначала, если мы согрешили, Он сразу нас не наказывает так вот, отлупил или еще что-то с нами сделал. Написано, что Он долготерпелив и многомилостив. И он нам говорит очень-очень-очень нежно и много, и часто, через разных людей, через ситуации, пытаясь, чтобы мы как-то вот сами дошли до этого понимания. Но иногда, когда заходим уже далеко, Бог может к нам применить и более строгие методы взыскания. Также и родители, думаю, мы всегда начинаем вот с какого-то убеждения, даже просьбы, что-то мы их умоляем, объясняем, аргументируем для того, чтобы все-таки это до них дошло, чтобы они сами пришли к пониманию. Если мы просто их ну, бездумно лупим каждый день, ну, может, это и сработает на какое-то время, но когда они уйдут из нашего дома, это прекратится. Страх Божий чем и замечателен, что без присутствия старших, взрослых, когда они уже уйдут из нашего дома, он продолжает их удерживать на пути Господнем.
2: Я бы добавил еще, что, конечно, страх розги, он не равен страху Божию. И человек состоит из двух, так сказать, природ. Природы плотской и природы духовной. И розга, наказание физическое, оно больше направлено на нашу природу плотскую, которая нуждается иногда в том, чтобы она была сдерживаемая, в том, чтобы она была наказываемая. Апостол Павел говорит, я смиряю свое тело, он понимает в этом важность, необходимость. И дети тоже, они нуждаются, потому

0: здравый баланс. В чем проблема? Если плоть, нужно наказание. Оно не всегда обязательное. Но если это страх Божий, нужно прикоснуться к сердцу ребенка, к душе ребенка. И тогда оно все приходит в свой правильный баланс и понимание.
1: Как определить? Это сейчас надо воспитать в ребенке страх Божий или это его плоть, просто лень?
0: Я думаю, хуже всего будет, если мы сейчас распишем инструкцию родителям. В этой ситуации так. В этом мудрость родительская, в этом молитва, которой родители обращаются к Богу. Увидеть своего, знать своего ребенка, что ему нужно сейчас. Это в нем плоть играет? Или это тот момент, когда ты должен к его сердцу обратиться? Вот эта мудрость родительская, которая дается от Бога. Господь говорит, у кого недостает мудрости, просите у Бога, чтобы увидеть в нужный момент, в правильном, здравом балансе, что дать ребенку в этот момент. Каким образом? Или наказать, или дисциплина какая-то нужна, которая помогает его характеру становиться верным и правильным, или нужна любовь, нужна вот такая хорошая беседа, нужно показать Бога, кто он есть на самом деле.
1: Следующий вопрос. Стоит заметить, что он не один раз к нам приходил, и мы не знаем, от кого он пришел, потому что люди пишут с разных стран, с разных мест. Но это пишет человек, который пережил в свое время какое-то сексуальное насилие в своей жизни. И от этого он страдает эмоционально. И, похоже, этот человек уже вырос, взрослый, у него есть свои дети, которые выросли. И до сих пор переживает вот эти все эмоции. И вот спрашивает, можно ли от этого исцелиться? Можно ли как-то вообще забыть все эти воспоминания?
2: Когда человек переживает сексуальное насилие, это всегда тяжело. Когда это переживает человек, для которого это было совершено в детском возрасте, это в принципе невозможно даже представить. Это те моменты, о которых, когда мы слышим, у нас, наверное, закипает кровь, и приходит гнев, и хочется сделать нехристианский поступок. И во Второзаконии, 22 главе, мы читаем о том, что люди, которые совершают такое преступление, подвергали смертной казни. Я с этим абсолютно соглашаюсь. Но там еще есть интересное сравнение, где говорится о том, что «ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его». То есть речь идет о сравнении с убийством, хотя некоторые из этих людей, рассказывая о том, что с ними произошло в далеком детстве, они говорят, что было бы легче, если бы, наверное, меня убили, чтобы жить, ну, по жизни не жить со всем вот этим в мыслях постоянно. Знаете, отвечая на этот вопрос, я делаю предположение, что этот человек, который написал вопрос, он является верующим, является христианином, является возрожденным человеком. И в людях, которые пережили такое действие над собой в детском возрасте, может нередко быть чувство вины. То есть они считают, что это что-то они неправильно сделали, может быть, как-то поступили, что-то сделали, и поэтому с ними такое произошло. И поэтому первое, что нужно такому человеку понимать, то, что с ними произошло, в этом абсолютно нет никакой их вины, как и нету никаких смягчающих факторов и никакого человеческого прощения тому человеку, который это делает. Более того, люди должны понимать, что они теперь не стали менее ценны в глазах Божиих. Они не стали людьми второго сорта. Это не означает, что Бог их меньше любит. Это не означает, что они не имеют такой же ценности в глазах Божиих, как те, которые не пережили это. Следующее, что нужно сделать данному человеку, это доверить Господу правосудие и воздаяние. Когда я говорю о том, что мы должны доверить Господу правосудие, я ни в коем случае не говорю, что человек не должен заявлять в полицию, когда против него совершается преступление, особенно данного рода. Однако в данном случае мы понимаем, Этот человек говорит, что свои дети

0: давно выросли, то есть прошло определенное время. Может быть, уже срок давности прошел, может, доказательная база уже, понятно, будет не та. Вот. И, то есть как бы земное правосудие здесь, скорее всего, к данной ситуации неприменимо. Однако остается божественное правосудие, и Писание так нам и говорит, читаем Римлянам 12:19: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мое отмщение я воздам, говорит Господь». Следующее, что нужно сделать данному человеку, это стать ближе к Богу, полагать надежду на Него, упование, утешение, быть как можно в близком общении с Господом, читать псалмы. Вот несколько псалмов, которые говорят об этом. 45:2 «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Псалом 21:5-6 «На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде». Что еще нужно сделать? Нужно простить этого человека, этого преступника, который не заслуживает прощения, но сделать это Христа ради. Сделать это Христа ради. И здесь нам помогает, когда мы смотрим на примеры Иисуса Христа, когда Он, находясь на Голгофском кресте, молился и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И когда вот это прощение произойдет, то действие прощения не просто в мыслях, а когда оно вслух высказано пред Господом, оно начинает совершать свою удивительную работу и удивительное исцеление в сердце человека, который пережил вот такой тяжелый на себе поступок. И знаете, живите вечностью. Римлянам 8 глава 18 стих: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Понимать о том, куда мы идем, понимать о временности, это нисколько не принижает того, через что вам пришлось пережить, однако надо взирать на вечность и в этом тоже находить утешение, в этом тоже находить исцеление. Знаете, я не уверен, по крайней мере, не могу обещать такому человеку, что получится все забыть. Когда происходит такое страшное действие, вряд ли это получится. Однако, когда Господь совершает будет свою работу в вашем сердце, производить вот это исцеление и работу утешения, несмотря на то, что вы будете прекрасно все помнить, однако Господь будет делать так, что эти воспоминания, они не будут лишать вас покоя, лишать вас мира, или делать так, что вы не способны функционировать как человек на протяжении дней, иногда недель, когда вы просто закрываетесь в комнате и не хотите никого видеть. Вот эту боль Господь может убрать. Память того, что было, я не могу это обещать, у всех людей это бывает по-разному. Иногда Господь удивительным образом может стереть это с памяти, иногда оно остается. Также я надеюсь, что придя вот к такому состоянию, когда Господь вам помогал, когда Он вас держит в своей руке, вы сможете быть способны помогать другим людям, которые перешли через это же. Знаете, и в этом вы тоже найдете исцеление, найдете утешение, когда Господь покажет, что вот это зло, которое было сделано к вам, вы теперь обращаете в добро по отношению к другим людям. Такое может делать только возрожденный человек, такое может делать только человек, который не просто понял, что значит быть прощенным Христом, но это прощение Христово, Он распространяет на тех людей, которые даже об этом прощении не просят. Но если на протяжении многих лет как бы вы все равно чувствуете вот это давление, какое-то чувство вины, то я советую тогда обратиться к пресвитеру, чтобы в молитве и беседе с пресвитером поставить вот эту точку в этой духовной борьбе, в этом духовном вопросе, чтобы этот вопрос закрыть пред Господом. Поэтому вот проходя как бы через такие шаги, через эти действия, я надеюсь, что это поможет тому человеку, который написал этот вопрос, обрести мир.
1: К большому сожалению, статистика детского насилия в Америке очень высокая. И в большинстве случаев, когда над ребенком совершается сексуальное насилие, это совершает человек, который очень хорошо знаком в семье и очень хорошо знаком этому ребенку. И эта статистика в Америке, и нам нужно молиться Богу, чтобы Бог хранил наши славянские семьи и церкви. Мы не знаем этой статистики в славянских церквях, в славянских семьях, но мы должны понимать, что развитие греха сегодня очень сильное, и поэтому родители, мы должны заботиться, особым образом заботиться о детях, о своих детях. И это должно быть на всех уровнях. И мы уже говорили о разных моментах безопасности, в том числе и в отношении школ, воскресной школы и других школ. То есть там, где есть дети, мы должны думать об этом, мы должны больше внимания обращать на это и подходить к этому очень серьезно. И другой момент, который я бы хотел отметить, мы понимаем, что вот это действие греха, это пагубного желания, которое возникает у человека совершить насилие над ребенком, это греховное действие. Это греховное действие, которое посылает сатана. И это желание нужно распознать на самом начальном этапе для того, чтобы не дать сатане иметь успех. Поэтому если у кого-то возникает что-то подобное, вы должны искать духовного спасения. Вы должны искать духовной помощи. Поскольку мы уже правильно было сказано, это очень серьезное преступление здесь в Америке. И мы как служители, мы понимая это, если что-то подобное вдруг произойдет, то тут не только наша пасторская помощь, которую мы будем оказывать этому человеку. Тут уже будут привлечены органы власти и должно быть наказание человека за совершенное преступление.
2: Да, помните, что это не ваша вина. Как Андрей Сергеевич сказал, старайтесь быть ближе к Богу, ближе с Иисусом Христом, и вы не должны одни проходить этот путь. Вы можете обратиться за помощью к служителям.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Улица Пилигрима».

Было прекрасное весеннее утро. Казалось, что солнце тоже радовалось этому дню. Том вместе с другими учениками школы шел в колонне. Они направлялись к железнодорожной станции, где должны были сесть на поезд. В этот день вся школа выезжала в Алдерли. На станции были собраны дети и из других школ. Все они на разных поездах отправлялись на экскурсии. Повсюду чувствовалось праздничное настроение. Свежий воздух и теплые лучи солнца наполняли каждое сердце трепетным восторгом. Фил держал Тома за руку и буквально сиял от счастья. Лицо Тома озаряла тихая радостная улыбка. Долго ждать не пришлось, и вот поезд понес их мимо лугов и кукурузных полей. Початки кукурузы были еще небольшими и зелеными. Это были поля, которые Тому еще никогда не приходилось видеть. В прошлом году, когда все его стремления были направлены на то, чтобы накопить денег, он не мог оставить работу ни на один день. Кроме того, он не позволял себе расходовать ни одной лишней монетки. Теперь все было по-другому. Том смотрел в окно. Пейзажи сменялись один за другим. В половине седьмого утра из деревень шли люди, чтобы подоить своих коров на пастбище. Поезд прибыл в Алдерли, когда еще было довольно рано и прохладно. Выстроившись под звуки своего духового оркестра, дети пошли через деревню к ферме. На ферме им приготовили завтрак – свежеиспеченный хлеб и молоко. Для Тома этот фестиваль был необыкновенным. Но самым приятным было то, что Фил с радостным сияющим лицом шел рядом. Сотни раз в глубине своего сердца Том благодарил Бога за эти счастливые минуты. Он крепко сжимал руку Фила и воздавал Богу хвалу за то, что отец не забрал его из школы. Как только завтрак закончился, все могли свободно гулять и вернуться обратно к полудню на обед. Кругом царило всеобщее веселье и радость. Вся семья приехала в этот чудесный городок на следующем поезде, проявив желание погулять вместе с Томом и Филом. Друзья с наслаждением прохаживались по тенистым аллеям, по обеим сторонам которых росли деревья, а на тропинке падали пятна солнечных лучей. Легкий ветерок шевелил листья, и казалось, что солнечные лучи непрерывно пляшут. Том и Элис шли не спеша, словно не решались наступить на землю, боясь им помешать. Малыши же гонялись за солнечными лоскутками и тенью, весело хлопая в ладошки. Они восторженно подпрыгивали, стараясь наступить на луч, когда тот оказывался у них под ногами. Живая изгородь была изумрудно-зеленой, и поверх кустов, казалось, лежали снежные шапки. Это сыпались лепестки цветущих деревьев. При легком дуновении ветра они летели дальше, рассыпаясь по зеленой траве. А что это был за ветер? Он совсем не был похож на колючие, пронзительные порывы мартовского восточного ветра, который безжалостно жалил Тома через тонкую одежду. Сегодня он был словно солнечный июньский день в сравнении с дождливым ноябрьским. Ветерок, чуть касаясь молодых зеленых листочков, что-то им нежно шептал. Затем он осторожно наклонял высокие травинки и предупреждал, что время сенокоса уже близко. Послав воздушный поцелуй цветам фруктовых деревьев, он срывал их, и они, кружась, падали на зеленый ковер. С собой он приносил запахи полевых цветов. Можно было уловить аромат голубых колокольчиков, зверобоя и мяты, что было замечательным дополнением к праздничной обстановке. Ветерок чуть коснулся ленточек на шляпке Элис и поиграл с черными кудряшками Фила. Тома он нежно погладил по голове, утомленной постоянной тяжестью корзины. Трудно было представить, что где-то остался пропитанный гарью город. Том с наслаждением вдыхал свежий, чистый, душистый деревенский воздух. Он буквально пил его, как утомленный путник в жаркой пустыне, припавший к живому источнику. Наконец они подошли к лесу, где уже много лет росли прекрасные деревья. Тень здесь была гуще, потому что сверху кроны деревьев смыкались, образуя купол.
Сюда знойные лучи солнца никогда не

не проникали. Под ногами вместо твердых кочек был расстелен мягкий торфяной ковер, покрытый мхом. Местами росли разноцветные анютины глазки. Ноги детей бесшумно оступали, утопая в мягком лесном ковре. Время от времени дети подходили к небольшим лощинам, в которых рос мягкий зеленый папоротник. Весело смеясь, друзья скатывались по косогору вниз. Иногда перед ними открывались большие поляны, похожие на зал в огромном кафедральном соборе. Высоко вверху был купол голубого неба. Они представляли, что кто-то гораздо больше и величественнее их прохаживался здесь. Затем дети представляли огромную процессию с прекрасным оркестром впереди. Звуки оркестра наполняли все вокруг чудесной мелодией. Малыши продолжали неугомонно бегать, а увидев на деревьях белок, весело визжали. Том и Элис шли рядом, почти не разговаривая. Том часто вздыхал, не в состоянии выразить переполнявшую его сердце радость. Наконец они решили присесть, но не для того, чтобы отдохнуть. Они не испытывали ни малейшей усталости. Им хотелось как можно дольше продлить удовольствие. В том месте, которое они выбрали, деревья росли реже. На голубом небе плыли небольшие белоснежные облака, похожие на снежные сугробы. На их фоне небо казалось еще голубее. Опустившись на землю, Том, испытывая невероятное наслаждение, лег на мягкий бархатный торф, глядя в далекое синее небо. Он закрывал и открывал глаза, по мере того, как трепещущие над ним листочки прикрывали его своей тенью. Кругом было тихо, потому что Нэтс с детьми ушли в поисках новых развлечений. С ним остались только Элис и Фил. В этот день ни Элис, ни Фил не хотели оставить Тома одного. Слышался тихий приятный шелест листьев и далекий голос кукушки. Временами доносились звуки веселого смеха. Но здесь не было торопливого, шумного бега городской жизни. Не было слышно звука колес и свистков фабрик. Фил сидел рядом, держа руку на голове Тома. Элис сидела напротив. «Элис, как ты думаешь, на небе будет как здесь?» – прошептал Том. «Может быть», – мягко ответила девушка. «Только мы будем видеть Бога. Мы будем слушать, как ангелы играют на арфах. Ах, эта музыка будет прекраснее, чем пение птиц. Может быть, всякий раз, когда мы будем видеть лицо Бога, Он будет нам улыбаться. Я думаю, что на небе будет намного лучше, чем здесь, Том». Том опять замолчал, пристально глядя в голубое небо. Оно было очень далеко и высоко над его головой. По мере того, как он смотрел, глубокая и нежная улыбка озарила его лицо. Элис и Фил удивлялись необыкновенной красоте, которая появилась на его изможденном худом лице. Фил, наклонившись, поцеловал изборожденный морщинками лоб Тома. «Ах!» — проговорил Том тем же тихим голосом. «Он и сейчас улыбается нам. Я никогда не видел, чтобы мой отец улыбался мне. Никогда. Но Бог очень нас любит. Я не боюсь теперь вернуться в Манчестер. Я мечтаю остаться здесь навсегда и не возвращаться ни к работе, ни к шуму. Я очень устал. Моя голова разболелась, хотя здесь так тихо и хорошо, но теперь, если только Бог будет смотреть на меня и улыбаться, я пойду даже в тюрьму или в приют. Я спокойно смогу ждать, когда наступит время, и Он придет, чтобы забрать меня. Теперь я спокоен». «Но ты бы хотел жить здесь, в деревне?» — спросила Элис. «Да», — пробормотал Том, — «если Богу это угодно. Хотя теперь мне все равно. Ведь я знаю, что Бог желает мне самого лучшего, и Его выбор будет самым правильным. Потому что мне известно, откуда приходит ветер или почему сияет солнце. Я не знаю, почему растут деревья и как появляются цветы между травой. Одно я знаю точно – все это делает Бог. Вся природа, что окружает меня – Его прекрасное творение. И она будет еще прекраснее на небесах. И когда-нибудь я это увижу. Я услышу, как Бог позовет меня по имени, и я откликнусь на Его голос и пойду за моим отцом». «Том», – проговорила Элис, – в ее голосе звучала тревога. «Ты любишь Бога сильнее, чем я».

прижимая руку Фила к своей груди. «Он теперь постоянно разговаривает со мной. Иногда я даже забываю, что я на улице. Порой я иду, ничего не видя и не слыша. Ах, Элис, если у тебя ничего больше в мире нет, ничего, кроме Бога, то ты ничего больше не сможешь делать, как постоянно думать о нем. Я знаю о нем совсем немного, но с каждым днем я узнаю его больше. Мысли сами приходят мне в голову. Я даже не знаю, откуда. Не только тогда, когда я читаю Библию или молюсь, но постоянно, куда бы я ни шел, тихий голос рассказывает мне о нем. Что это может быть, Элис?» «Это должно быть Божий Дух Святой», — ответила Элис, задумчиво опустив голову. Иисус сказал: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет». «Да», — радостно воскликнул Том, — «значит, Иисус попросил Отца, чтобы он послал мне утешителя. Теперь я понимаю, и он пребывает со мной и даже во мне. Так значит, мысли приходят от него, и он с тобой, Элис, и с твоим отцом». «Не всегда», — ответила Элис со слезами на глазах. «Библия говорит, что мы можем огорчить Духа, и я очень часто огорчаю его. Тогда он меня на время оставляет. Ох, Том, если бы я любила Бога так же, как ты!» «Я уверен, что ты так же любишь его», — с нежностью в голосе ответил Том. «Просто для меня это ново. Я люблю Бога, размышляя над тем, как он любит меня. Я ничего не могу для него сделать. Не всегда могу говорить о нем, но мне хочется весь день размышлять о том, что он меня любит. Он любит меня, и поэтому я никогда не могу не любить его». Друзья снова погрузились в молчание. Слушая пение птиц, дети разглядывали деревья. То, что сказал Том, было правдой. Они не знали, что пели птички, не знали и названия деревьев. Они видели, что все цветы были разные и все по-своему красивые. Но больше они о них ничего не знали. Одно только было для них ясно, что все это сотворил Бог. И все было так прекрасно. Уставшие тело и душа Тома нашли здесь чудесный покой. Ему не хотелось идти и искать новых развлечений. Даже не хотелось шевелиться. Он неподвижно лежал на том же месте, а рядом с ним все так же сидел Фил и Элис, пока не наступило время возвращаться на ферму. Пришел вечер. На углу улицы Пилигрима Том, расставаясь с семьей Пелнбери, пожелал им спокойной ночи. Повернувшись, он побрел к своей душной комнате, которая была его домом. Тихим и нежным голосом он пропел два куплета из гимна, который пели дети всей школы, прежде чем уехать из Алдерли. «Что хочет Бог тебе послать, то надо с радостью принять. Свиреп ли ветер иногда, ты утешайся и тогда, то хочет Бог. Нет воли Божией ценней, в ней жизнь и счастье для людей. Предайся воле ты его, желай лишь в мире одного, что хочет Бог». Как только празднования по поводу Дня Троицы закончились, Хаслим отправился в школу Ардвик. Он потребовал учтивым, но непреклонным тоном увидеть своего сына. Он знал, что у него есть право забрать мальчика из школы, поскольку тот поступил туда не как большинство детей, по приговору городских властей. Директору школы он представился как достойный механик, который провел много лет под тюремной дисциплиной. Он сказал, что раскаялся в своих прежних злых делах и планирует жить честной и трудовой жизнью. Хаслим не хотел, чтобы Том выполнил свои обещания. Он также не хотел обращать на себя ненужного внимания Баннера и полиции. С Филом Хаслим обращался очень нежно и с любовью, так что без труда завоевал сердце ребенка. Когда наступило время расставания, маленький Фил с любовью прижался к отцу. Директор не возражал против того, чтобы Хаслим на выходные забирал мальчика домой. Отец просил, чтобы ребенка отпускали именно к нему, а не на улицу Пилигрима. Директор не выразил никаких возражений, хотя у него было предчувствие, что Хаслим был не тем человеком, за кого себя выдавал. Трудно сказать,

Принесла ли Тому встреча с Филом больше радости или боли? Ему приятно было теперь часто видеть маленького Фила и слушать истории, которые он рассказывал о школе. Мальчик хорошо читал и писал, гораздо лучше, чем это делал Том. Теперь он мог научить Тома многим вещам, которые тот не знал. Но сердце Тома по-прежнему болело от непроходящей тревоги. Отец имел все большее влияние на ребенка, льстиво хваля его. Скоро в поведении Фила стало проявляться себялюбие и упрямство. Больше того, постепенно выяснилось, что ему нравятся спиртные напитки, в чем Хаслим ему потворствовал. С мальчишеским интересом он слушал, как отец хвалился подвигами своей прежней жизни. Они были полны приключений. Рассказывал он и о том, как избегал справедливого наказания за свои преступления. Том редко бывал дома и возвращался после работы поздно вечером. Большинство выходных дней Фил проводил наедине с отцом. Том с печалью наблюдал за изменениями, которые происходили с его младшим братом. Очень часто в переживаниях и страхе за его душу Том просил Небесного Отца, чтобы он забрал маленького Фила. Он не хотел, чтобы тот оставался на этой грешной земле, но был бы призван на небо, где он мог бы оставаться в чистоте и безопасности. В один из субботних вечеров отец и сыновья проводили вместе время. Фил громко читал главу из Библии, чтобы показать, как хорошо он умеет это делать. В это время раздался громкий стук в дверь. На пороге появились миссис Варсингтон и Нед в сопровождении незнакомого джентльмена. Картина, представшая перед посетителями, была очень приятной. На стуле сидел Хаслим. Возле него на коленях устроился маленький Фил, а перед ними на большом столе лежала открытая Библия. Обратив внимание на то, что комната была убогой и грязной, миссис Варсингтон немедленно вспомнила, что в этом же районе жила одна женщина, которая могла бы привести комнату в порядок. Том заметил, что на лице отца появилось выражение страха и ненависти. Он медленно поднялся со своего места, не зная, как себя вести и что говорить. Джентльмен, сопровождавший мисс Варсингтон, подошел к нему, протягивая руку. «Давай пожмем руки», — проговорил он дружелюбно. «Я слышала тебе хорошие новости, Хаслим. Я пришел сказать, давай забудем прошлое. То, что было, уже прошло. Ты не забыл мистера Росса, правда?» «Пастора из тюрьмы, сэр?» «О, нет», — ответил Хаслим. «Я встречал его вчера», — продолжал джентльмен. «Мы с женой обедали с ним. Он очень хорошо отзывался о тебе, Хаслим. Я был рад это услышать. Мы прихватили с собой Нета, чтобы помог найти твое жилище». И он тоже подтвердил слова пастора. «Так, расскажи, есть ли у тебя постоянная работа, друг мой?» «Нет, сэр», — скромно ответил Хаслим. «Все как будто против меня. Немногие хотели бы принять на работу бывшего заключенного. А я не берусь ни за какую работу, не предупредив в начале хозяина». «Ты поступаешь правильно», — похвалил мистер Варсингтон. «Ничего не может быть лучше, чем честность и порядочность. Я все знаю о тебе, Хаслим, и я скажу, давай забудем все счеты, которые были между нами. Что было, то было. У тебя чудесные сыновья. Миссис Варсингтон очень понравился Фил. Мы поможем ему найти свое место в жизни. Баннер очень хорошо отзывается о Томе. Но тебе, по всей вероятности, приходится нелегко, имея лишь случайный заработок. Тебе нужна постоянная работа и хорошая зарплата, чтобы чувствовать себя более уверенно». «Да, сэр», — ответил Хаслим. «Том мало зарабатывает, но мы кое-как справляемся благодаря его заработку. Мы довольны тем малым, что имеем, и квартплата не очень большая. Но я даже не могу пригласить леди сесть в нашем столь бедном жилище. Однако было время, когда я был уважаемым человеком, сэр, и жил неплохо». «Ничего, ничего», — поспешил утешить мистер Варсингтон. «Все может вернуться, Хаслим. Я скажу тебе о причине нашего визита. На моей фабрике есть свободное место плотника. Работа постоянная. Это та работа, с которой ты знаком, так как занимался ею раньше. Как думаешь, сможешь ли ты в ближайшее время приступить к работе?»
«Смогу ли я?» – удивленно повторил Хаслим со странным блеском в глазах. «Да что вы, конечно! Я бесконечно благодарен вам, сэр, за то, что предложили, чтобы я снова попробовал себя на старой фабрике. Ведь я там работал, когда был еще мальчишкой. Такое никогда не забывается. Вы уже второй раз оказываете мне неоценимую услугу. Первый раз вы услужили мне, когда посадили меня в тюрьму. Это было 9 лет назад, и я никогда этого не забуду. Я бы никогда не стал таким, как теперь, если бы не вы и мистер Хоуп». «И добрый пастор», — добавила миссис Варсингтон. «Но давай забудем старые беды, Хаслим, и будем помнить лучшие времена. Фил стал хорошим учеником. Он один из лучших мальчиков в школе Ардвик. Мне об этом сказал сам директор». «Да, мэм», — ответил Хаслим. «Фил сообразительный малый, но для меня очень трудно быть в разлуке с одним из моих сыновей. Да и некоторые ребята в школе плохие товарищи для него. Он мне рассказывал о них такие вещи, от которых мне стало не по себе. Я обнаружил в маленьком Филе много пороков, которые очень огорчают меня. Я бы забрал его домой, если бы мог прокормить, и лучше бы обучал его сам. Никто так не сможет любить его, как отец, хотя я и не очень хороший отец, я это знаю. Понимаете, мэм, большинство ребят помещены туда по приговору городских властей. Это как бы тюрьма для неблагополучных детей, а мой малыш неплохой ребенок. Не подумайте, что я хвалю его как отец. Я просто не хочу, чтобы эти ребята оказывали на него влияние. Директор не может быть постоянно с ними. И если это вас не обидит, то я лучше заберу его. Я думаю, что должен это сделать, во что бы то ни стало». «Мне жаль слышать такое о школе», – печально проговорила миссис Варсингтон. «Но вы не должны спешить, Хаслим. Ваши переживания вполне естественны. Но вы не можете привести сюда маленького Фила. Когда у вас будут лучшие условия для ребенка, тогда приходите, и мы поговорим. Я разузнаю о происходящем в школе, а теперь мы должны идти». «Я посвечу вам на лестнице, мэм», — предложил Хаслим, беря свечу. Он пошел по крутой извилистой лестнице вниз, освещая путь посетителям. Вернулся он, злорадно ухмыляясь. Тому он ничего не сказал, и парнишка не догадывался о коварном замысле отца. Скоро пришло время маленькому Филу вернуться в школу. И Хаслим сказал, что сам проводит его до школы, так как Том был слишком уставшим. На следующей неделе Хаслим приступил к своей новой постоянной работе на фабрике Варсингтона. Зарплата была хорошей, и он мог позволить себе приличное питание. Не отказывал он себе и в спиртном, однако свободного времени у него стало гораздо меньше, и ему пришлось прекратить свои ночные похождения. Том не ожидал, что отец задержится на фабрике надолго. Но он неделя за неделей продолжал работать. Том был очень удивлен и обрадован. По всей вероятности, работа заставляла его задуматься. Вечерами после ужина Хаслим подолгу сидел в размышлениях, опустив голову на грудь. Глаза его были закрыты. Только время от времени бесшумно шевелились губы. Казалось, что его мысли вот-вот облекутся в слова. Том заметил и другие положительные изменения. Отец подружился с мистером Пендлери и иногда проводил больше часа в беседах с ним. Он играл с собакой, расспрашивал Нета об Элис и о малышах. Нет радовался этому знакомству и начинал чувствовать, что они дошли до места в объявлении, которое было наклеено вверх тормашками. На этом месте отец Тома изменился. Мистер Варсингтон и Баннер были довольны известиями, доходившими до них о Хаслиме. Баннер сразу же предложил Тому помочь вести его дело, как и раньше, только с лучшей и большей тележкой. Настало время, когда Тома нужно было освободить от его тяжелой корзины. Хотя он никогда и не жаловался, но силы его с каждым днем оставляли. Том долго не решался принять сердечное предложение Баннера. И только после того, как Баннер сказал, что лучше попробовать и провалиться, нежели вообще не пробовать, Том согласился. Даже Хаслим приложил руку к новой тележке и немного ее переделал, чтобы она была более удобной для Тома. И снова Том стал разъезжать по улицам до базара и от базара к своим покупателям.
Долгие и трудные испытания, казалось, закончились. Похоже было, что отец всерьез решил измениться и наладить свою жизнь. Том вновь занял положение, которое он потерял, будучи ослеплен грехом. Но теперь любовь к деньгам больше не владела его разумом. Когда монеты снова стали звенеть в его денежном мешке, их звон больше не был столь сладостным, но всякий раз напоминал ему о благости Небесного Отца, от которого исходит всякий дар. Хаслим не торопился менять свою душевую комнату на более приличную и более дорогую. Он заверил всех, что копит деньги на более серьезные изменения. Хаслим обещал приобрести настоящий дом, куда можно будет забрать Фила. Том теперь не боялся отца, как раньше. Он без возражений отдавал ему свой заработок, чтобы тот мог поскорее скопить необходимую сумму. Каждую неделю Хаслим складывал деньги в крепкий ящик, надежно спрятанный под крышей. Он не хотел отдавать деньги в банк, объясняя, что они скоро понадобятся. Том и Элис стали присматривать небольшой дом неподалеку от улицы Пилигрима. Они хотели, чтобы он был недалеко от них, и Элис могла иногда заглядывать и привести его в порядок. Они услышали, что соседский дом через несколько недель освободится. Но это оказалось неправдоподобным, ведь жители улицы Пилигрима подолгу жили на привычном месте, поскольку это был милый тихий район. Тем не менее, дети надеялись на успех. Им больше ничего не оставалось делать, как только ждать и подыскивать подходящее место в ближайших районах. Вечером, как обычно, все рабочие фабрики спешили домой. В это время Нед подходил к воротам, чтобы приступить к своим обязанностям ночного сторожа. Двое или трое работников немного задержались, но после 6 часов ушли и они. Нед остался вдвоем со своей собакой Колин. Сразу возле ворот находилась небольшая сторожевая будка, где и проводил свои рабочие часы Нед. В камине горел огонь, а рядом стоял небольшой стол. Нед аккуратно достал свой ужин, который обычно приносил с собой, и разложил на столе. Сумерки быстро сгущались, и около 7 часов было уже довольно темно. Приближалось Рождество. Нед зажег фонарь, позвал собаку и пошел в свой обычный обход по фабрике. Затем он мог час, иногда два, спокойно посидеть. В 10 часов он стрелял вверх из ружья и снова делал обход, чтобы убедиться, что все в порядке. Нед забирался на самый верх здания и затем тихонько спускался, обходя каждый этаж. Он проходил мимо дорогих машин, которые после трудового дня стояли в безмолвии, словно ожидая слова или дыхания, чтобы снова включиться в работу. Собака бегала вокруг ткацких станков. Неожиданно она громко тявкнула, и Нед настороженно остановился. Подняв лампу, сторож внимательно посмотрел по сторонам. Нед свистнул, и Колин тут же подбежал к нему, спокойно виляя хвостом. Нед продолжил обход, переходя из комнаты в комнату, пока не вернулся в свою маленькую теплую сторожку. Обычно Нед, совершив первый обход, преклонял колени и просил Божьей охраны на эту ночь для себя и фабрики. Затем он всегда представлял, что находится в окружении ангелов, посланных Богом заботиться о нем и охранять его на всех путях. Хотя Нед не умел читать, он вспоминал, что ему читала Элис перед уходом на работу. Не смея заснуть на рабочем месте, он повторял вслух каждое место Писания, которое мог вспомнить. Он также пел все гимны, которые знал, от всего сердца прославляя Бога. Взяв глиняный кувшин, Нед налил в него кофе. Обычно он ставил бутыль в камин, на полку, и он был горячим как раз к 10:30, когда он садился ужинать. В это время в воротах раздался звонок. Нед очень удивился. Шел 10-й час, слишком позднее время для появления гостей. Не теряя времени в догадках, Нед открыл маленькую смотровую дверцу. «Это я, мистер Пенбери», — прозвучал голос Тома. «Отец еще не вернулся домой. Я хотел узнать, не видели ли вы его сегодня вечером? Он обычно никогда не задерживался». «Нет, Том», — ответил Нед, — «сегодня я твоего отца не видел. Все рабочие уже разошлись, когда я пришел. А почему ты за него переживаешь, Том?» «Я не знаю», — ответил парнишка. «С тех пор, как отец устроился на фабрику, он стал более уравновешенным. Но я должен сказать, и мальчик перешел на шепот. В нашем доме произошла странная вещь.
Вы знаете, что мы с отцом откладывали деньги. Он говорил, что не стоит класть их в банк, потому что они скоро понадобятся, чтобы купить новый дом. Он хранил их в таком месте, о котором знали только он и я. Но деньги исчезли. Ящик стоит на месте, но в замке торчит ключ, а денег нет. По всей видимости, отец забрал деньги и не пришел домой. Там было более 15 фунтов, потому что отец в последнее время складывал в ящик все деньги. Я даже не представляю, что и думать. А может быть, он уже дома, Том? Возможно, ответил Том. Маленький Фил приходил, чтобы побыть с нами. Он пробыл до 8 часов, а потом я проводил его до школы и зашел сюда. Я еще не был дома. Конечно же, ответил Нед. Как тебе пришла идея искать его здесь? Конечно же, он уже дома. На фабрике ночью очень одиноко, заметил Том. Только не мне, ответил Нед. Я бодрствую, как ночная птица, Том. Я хожу вместе с Колин. Собака знает мои любимые гимны и следит, чтобы я пел с выражением. О нет, ночью здесь не одиноко. Ну что ж, спокойной ночи, сказал Том. Спокойной ночи, Том, ответил сторож. Нед прислушивался к стуку деревянных башмаков Тома, громко раздававшемуся в тишине спящей улицы. Фабрика была расположена в отдаленной, очень тихой части города. Она была старой, ее строил еще дедушка настоящего хозяина. С тех пор ее не раз перестраивали и усовершенствовали, хотя она и выглядела довольно обветшалой, поскольку ее стены за много лет закоптились и почернели. Вернувшись в свою сторожку, Нед взял фонарь и снова добросовестно обошел весь участок. Когда часы на башне пробили 10, со всех отдаленных фабрик послышались выстрелы. Это был знак, что все сторожа находились на месте. Нед, услышав последний выстрел в своем районе, тоже выстрелил. В начале 11-го он закончил свой обход. Кофе в кувшине уже почти кипел. Картофельное пюре с салом тоже подогрелось. Расстелив на столе старую газету, Нед поставил на нее ужин. Едва он приступил к ужину, как зарычала собака, и, подскочив к двери, свирепо залаяла. «Что с тобой сегодня, Колин?» — воскликнул Нед, поднимаясь со стула. Открыв дверь, он с минуту стоял, держа над головой лампу. Кругом было темно. Колин выскочила во двор, но мгновенно вернулась и снова растянулась возле камина, лениво помахивая хвостом и поглядывая на хозяина. Нед сел и в очередной раз принялся за ужин. Поев, он по привычке оставил немного для собаки. Собака нетерпеливо облизывалась в предвкушении приятного ужина. «Колин, хорошая моя, вот это тебе», — сказал Нед и нагнулся, чтобы поставить чашку на пол. В этот момент ему показалось, что позади он услышал какой-то шорох. Повернув голову, он увидел, что дверь приоткрылась. В щель просунулась рука и вытащила ключ из замочной скважины. Нед на мгновение замер. И прежде чем он успел дойти к двери, она быстро захлопнулась. В замочной скважине послышался звук поворачиваемого ключа, и дверь оказалась запертой. Нед стоял в недоумении, а Колин, забыв про свой ужин, тревожно смотрела в лицо своего хозяина. Придя в себя, Нед бросился к двери, но дверь действительно была заперта снаружи, и Нед оказался беспомощным заключенным. Несколько минут Нед, пораженный, стоял, держась за ручку двери. Он стал перебирать в голове все возможные варианты, как ему теперь выбраться отсюда. В сторожке было окошко, но оно выходило во двор фабрики, поэтому не было никакой возможности подать какие-либо сигналы на улицу. Возле двери висел колокол, с помощью которого каждый день в 6 часов утра объявляли начало рабочего дня. Если бы Нед мог каким-то образом добраться до него, то сотни людей поспешили бы ему на помощь, но дверь была заперта. Нед попытался выбить дверь, но она была слишком крепкой, и замок тоже не поддавался. Пленнику пришла мысль попробовать выбраться через окно. Но когда-то это помещение использовалось как бухгалтерия, и поэтому на окно установили крепкую решетку. Нед понял, что и эта попытка ни к чему не приведет. Погасив лампу, он стал внимательно осматривать двор. Все было тихо и темно. Только через несколько минут, когда его глаза привыкли, Нед смог различить очертания здания. Черная линия крыши выделялась на темном небе.
Нету казалось, что кто-то следит за ним. Неожиданно Нед вспомнил разговор с Томом. «Неужели Хаслим спрятался на фабрике после того, как все работники ушли домой?» – думал Нед. «Возможно ли, что у него злые намерения? Может быть, он решил отомстить?» Он вспомнил беспокойное поведение Колин, когда она бегала вокруг станков. Затем ее резкий лай и беспокойство перед самым ужином. Но как только собака выскочила во двор, то снова успокоилась. Вероятно, Хаслим подружился с ней и приучил к себе. Поэтому Колин и не лаяла, обнаружив, что это всего-навсего друг. Сделал вывод Нед. Ну что же Хаслим намеревается сделать? Может быть, он привел сюда целую банду и собирается ограбить фабрику? А может, он хочет украсть ткань, которую только что произвели? Ее осталось только упаковать. Кто знает, может, он задумал что-то еще похуже. А может, это вовсе и не Хаслим? Ведь я видел только руку. А в поведении Хаслима в последнее время не было ничего подозрительного, чтобы подумать на него. Нед никак не мог отогнать от себя мысли об отце Тома. Он смотрел на тихий темный двор, не в состоянии ничего предпринять. Взволнованный и беспомощный, он ожидал следующих действий своего неизвестного тюремщика. Нед продолжал смотреть в темноту до тех пор, пока от напряжения не стали болеть глаза, но никаких признаков своего присутствия заточитель не подавал. Нед уже было подумал, что кто-то просто сыграл с ним злую шутку. Внезапно ему показалось, что местами он видит маленькие искры света, которые то появлялись, то исчезали. Спустя мгновение искры стали увеличиваться, отбрасывая яркий свет на окна помещений, и глубокая темнота стала озаряться красными всполохами. Языки пламени становились все ярче, быстро распространяясь по комнатам фабрики. И теперь злобные замыслы врага, кто бы он ни был, перестали быть тайной. Это была работа того, кто спрятался внутри фабрики. В ужасе Нед опять подскочил к двери и изо всех сил попытался снова выбить ее, но все было бесполезно. Вскоре он понял, что поджигатель искусно проделал свою работу, и огонь сделает свое дело задолго до того, как его обнаружат. Никакие попытки не помогут спасти фабрику. Возможно, пострадают и здания, примыкающие к ней. Теперь при ярком свете он видел темный силуэт мужчины, пробегавшего мимо освещенных окон. Через несколько минут, казавшихся Неду вечностью, он увидел, что поджигатель направляется к комнате, в которой хранится сырой хлопок. Там лежали горы мягкой пушистой ваты. Если она загорится, то вся фабрика будет обречена. Еще некоторое время Нед стоял в напряжении. Неожиданно от жара сильного пламени в окне лопнуло стекло. Огонь, вырвавшись наружу, поднимался над крышей здания. Облака на темном небосклоне покраснели, отражая лучи света. Ночные улицы больше нельзя было назвать тихими. Не прошло несколько минут, как послышался шум сбегающегося народа и громкие крики «Пожар! Пожар!», эхом переходивший из уста в уста. Засвистели пожарные машины, и Нед услышал сильные удары в ворота. Ворота, не выдержав напора, разлетелись. Никто не слышал голоса Неда, просящего выпустить его. Наконец дверь открыл Баннер. Он был первым полицейским, прибывшим на место происшествия. В нескольких словах Нед поведал ему историю своего заключения. Он также показал окно, из которого последний раз видел поджигателя. К этому времени верхние этажи той части фабрики были объяты пламенем. Без сомнения, злодей уже убежал или смешался с толпой. По всей вероятности, торжествующий смотрит на все несчастья, которые он натворил. Народ шумом продолжал сбегаться во двор. Злодей без всякого труда мог пройти посреди двора, ни у кого не вызывая ни малейшего подозрения. Нед и Баннер безмолвно смотрели в дыру, в которой еще минуту назад стояло окно. Неожиданно между Баннером и Недом выросло бледное лицо. Это был Том. В глазах его отражался неимоверный ужас. Дрожащими бескровными губами он едва смог выговорить. «На фабрике, отец!» Голос его был полон отчаяния. «Я только что видел его, смотрите!» Они посмотрели в направлении, куда показывал Том. Из окна верхнего этажа за происходящим наблюдал Хаслим. Его лицо было ярко освещено,
В глазах отражался ужас. Все здание было объято пламенем, перекрывшим Хаслиму единственный выход.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот